пожалуйста, не бойся. Так случается со мной.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.

одною кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. БПЛА уничтожен в городе Волгодонск Ростовской области. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на область дрон был сбит в городе Волгодонск. При этом губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Только США способны быть посредником для урегулирования по Украине. Уверенность в этом выразил госсекретарь США Марко Рубио. Общаясь с журналистами, он также пригласил к участию в процессе достижения мира всех желающих. Но обе стороны продолжают говорить нам, что в конечном счете только мы способны это сделать, сказал глава американской дипломатии. Он также заявил о том, что США надеются на то, что Москва и Киев вскоре возобновят взаимодействие по вопросу урегулирования на Украине. Между тем, в Пекине проходят переговоры председателя КНР и президента США. Си Цзиньпин принимает Дональда Трампа в Доме народных собраний в торжественной обстановке. Как передает центральное телевидение Китая, открывая встречу, китайский лидер сказал, что от сотрудничества выигрывают обе стороны. «Следует быть партнерами, а не противниками», — сказал Си Цзиньпин. По его словам, общие интересы двух стран перевешивают их разногласия, а этот год должен стать историческим и знаменательным для двусторонних отношений. В свою очередь, Трамп поблагодарил китайского коллегу за прием и назвал свой визит честью. Глава Белого дома будет находиться в Поднебесной с государственным визитом до завтра. Центробанк России ожидает снижения и стабилизацию инфляции на уровне до 4%. Это должно произойти во втором полугодии. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на советника председателя Банка России Кирилла Тримасова. По его словам, регулятор не исключает, что в октябре может произойти скачок инфляции в связи с повышением тарифов ЖКХ, схожий со скачком в начале этого года, который был связан с повышением НДС. Тримасов указал на то, что показатель инфляции к концу года прогнозируется в пределах 4,5-5,5%. Граждане России возглавили перечень иностранных владельцев и совладельцев бизнеса на острове Пхукет в Таиланде. Им принадлежит его пятая часть. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные Департамента развития бизнеса страны. В провинции Пхукет зарегистрировано более 11,5 тысяч компаний с иностранными инвестициями. Из них 2300 принадлежат россиянам. Второе место по численности среди владельцев иностранного бизнеса на Пхукете занимают граждане Китая. Замыкают тройку Великобритании, Британия и Франция. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 7 минут, столица, сегодня 14 мая, сегодня уже четверг, сегодня до 23 градусов синоптики обещают нам днем, даже, я смотрю, до 25, облачную погоду, в общем, достаточно в Москве тепло, вчера было даже жарковато в какой-то момент, мы рады вас приветствовать этим прекрасным днем майским. Хорошо, что еще только май, да? Еще даже не все расцвело. Ну, вообще класс. Вот это время я очень люблю. Очень люблю август. Хотя сам по себе август, конечно, ничего плохого сам по себе не сделал. Доброе утро, мои коллеги.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Доброе утро.
6: Россиянам напомнили о приближающейся короткой рабочей неделе.
2: Это в связи...
6: Она будет с 8 по 11 июня. В пятницу 12 июня отмечается День России, поэтому ожидается 3 официальных выходных подряд.
2: Да, 4 рабочих дня, это вообще круто.
4: Только мы
3: выдохнули.
2: 4 дня работать, 3 дня отдыхать, это вообще крутизна. Человечество должно стремиться к тому, чтобы вот так вот люди не тратили жизнь только на работу.
3: 3 дня в неделю вполне достаточно, правда, Сашка? Работать.
2: Нет, 4, зачем 3? 4.
3: Ну, работать
2: 4. Тем, кто хочет
3: 4, а нам по 3.
2: Кто хочет работать постоянно, пожалуйста, работайте. Я тут труд, он вообще сделал из человека человека. Из обезьяны, вернее, человек. Вот, поэтому, пожалуйста.
3: А нам и так хорошо.
2: Кто хочет трудиться, ради бога. Просто всю жизнь трудиться, это, ну, наверное, да. Ну, мой дед считал, что нужно трудиться всю жизнь. Я ему всегда кивал головой в глубине души.
3: Не верил.
2: Нет, в глубине души.
4: Надеялся, что ты не будешь, да?
2: Имел свое мнение по этому поводу. Потому что, мне кажется, бесконечно работать, так нельзя. Все-таки человек же не родился, вот не появился на Земле с тем, чтобы сразу работать. Он же просто появился.
6: Давай, Александр,
2: заводов же не было. Не было никаких там строев еще политических и так далее. Просто человек появился и все. И потом начал вот мутить. И домутился.
6: На этой оптимистичной ноте и мысли мы вас оставим ненадолго. Доброе утро. Мы начинаем. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио.

0: оптимизаторы, маркетологи, копирайтеры, репетиторы, видеомонтажеры, SMM-специалисты, журналисты и так далее. Все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса. Ну, то есть, раньше фрилансерами, мне кажется, называли всех, кто работает удаленно. Если ты не в офисе работаешь, то ты работаешь... Фрилансер. Ты фрилансер, да.
1: Но... А сейчас что?
2: Ну, так же, как ведущие мероприятия все, правильно?
0: Мне кажется, нет.
2: Ну, чаще всего. Почему?
0: В моем понимании, фрилансер был человек, который работает не на одну компанию, а работает со всеми.
2: Ну, со всеми или сам на себя, получается.
0: В его услугах, да. И работает не в офисе.
2: Вот, ну, ведущий мероприятий тоже работает не в офисе.
1: Нет, не просто.
2: Очень часто.
1: Место работы, ты все-таки привязан к месту работы. Ты не можешь быть фрилансером в Таиланде.
0: Ну, вот смотри.
1: Не можешь быть, в смысле, ты можешь быть фрилансером в Таиланде, но не можешь быть ведущим мероприятий, сидя в Таиланде, вести мероприятие в России. Как ты можешь?
2: Почему? И мотаешься туда-сюда, летаешь себе и ведешь?
0: Давайте разберемся, что такое. Во-первых, дата праздника выбрана в связи с тем, что в этот день, в 2005 году, была образована одна из первых российских бирж фрилансеров, сервиса по поиску удаленной работы. Это все-таки удаленщики, да? А фрилансер с английского переводится как «свободный копьеносец, вольный стрелок». Человек, не состоящий в штате какой-либо компании, он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. И с каждым годом количество фрилансеров увеличивается. Несомненно, этому способствует доступность интернета. Это смешно звучит сейчас. Вот такая формулировка.
1: Ну да, абсолютно верно. Ты говоришь, мотаться, какой в этом смысл тогда? Я не понимаю. Сам смысл фрилансера, что ты где-то чалишься, а делаешь работу и получаешь за это деньги в одном месте. А в какой смысл? Вот то, о чем говорила ты сейчас, я не понимаю. Мотаешься туда-сюда. Тут просто не имеет смысла.
2: Те же, например, дизайнеры, они же тоже мотаются. Им надо приехать, посмотреть объект. Точно так же.
0: Человек,
2: просто роль другая,
0: не состоящий в штате какой-либо компании, самостоятельно выбирающий себе заказчиков, устанавливает график работы.
2: Ну, вот ландшафтный дизайнер, например.
0: Наверное,
2: же?
0: Да.
2: А чем отличается? Ну, просто другая специализация. Он же тоже приезжает и делает на месте что-то.
1: Ландшафтный дизайнер все-таки это человек-фрилансер, человек, который... который сидит, удаленно работает.
2: Да, удаленно придумываешь себе мероприятие.
1: Не может...
2: Почему?
1: Понятно, ладно. Не буду спорить, все.
2: Да я не спорю, пытаюсь просто понять.
1: Ну, я тебе говорю, удаленно работает. Что тут непонятно?
2: Все делает удаленно. Приехал, посмотрел объект, уехал, сидит себе, рисует на компьютере. К 2017
0: году в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус – самозанятый. Он позволяет легализовать подработку или работу на себя няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам, уборщикам, гидам, тренерам, кондитерам и другим специалистам, которые работают на себя, не привлекают в помощь других сотрудников и не перепродают чужие товары или услуги.
2: Кто
0: перепродает, к этому термину отношения не имеет. По крайней мере, так написано в статье об этом празднике. Давайте так, если вы считаете себя фрилансером, то чем вы занимаетесь и как вам вообще?
1: Да, расскажите.
0: Пандемия в свое время внесла корректировки в работу людей. Кто-то ушел из офиса на удаленку вынужденно, как и многие, да?
2: И не вернулся в офис.
0: Кто-то понял, наоборот, что не может работать вне офиса. И
1: ему нужны женщины или мужчины, с которыми можно говорить.
0: Ему нужно ходить на работу. Вот ходить на работу в офис, я имею в виду. Ну, или там... куда-то, ну, конкретно ходить, а не сидеть дома или работать из другого города, другой страны. Такая тоже есть мысль по поводу этого праздника.
2: В моем понимании фрилансер — это был человек всегда вольный такой, вот, который не привязан действительно к конкретному месту, который сам может выбирать, куда ему и чего
0: ему работать.
2: И что ему делать, да, и какие заказы выполнять и так далее. Ну, то есть свободная пташка такая.
0: Терминологию оспаривать не будем. Если вы считаете себя фрилансером, то чем вы занимаетесь и как вообще себя чувствуете? Наш.ру на главной странице есть два бота. Нужно один раз подтвердить свой номер телефона, и можно писать и общаться с нами. Пожалуйста, рассказывайте.

0: наша реклама.
1: Трава растет, сезон идет. Дель шуруповерт Райоби. И сверх, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-draw. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 35 минут в столице.
3: День фрилансера в России отмечается сегодня, и многие нам, ну, тут начали спорить по поводу терминологии, мы ее обсуждали, написали, что есть термин «шабашник», это фрилансер по-нашему. А на самом деле шабашник – это человек, занимающийся временной, неофициальной, что подчеркивается, работой, шабашкой или сезонным промыслом, чаще всего в сфере строительства и ремонта, за который получает вознаграждение. Это частный мастер, выполняющий работу по Леваку или Колыму.
2: То есть незаконно.
4: А фрилансеры все-таки официально работают.
3: В СССР этот термин активно использовался.
2: Поэтому, да.
3: Привет, наши. 21 год проработал в связи. 16 лет руководитель. В 21 году уволился. С тех пор работаю сисадмином. Так сказать, вернулся к истокам. Начиналось с одной конторы, но ковид и все. В офисе больше не появлялся. Только если очень нужно. Появилось еще три конторы, 1-2 месяца на настройку и приведение в порядок. И меня опять никто не видит. Все удаленно. Есть минус. Отпуск синхронизировать проблематично, и 18 килограмм плюсом. От кровати до рабочего места 0.5 метра.
2: Прекрасно.
4: Работаю 25 лет в электроэнергетике. Начинал электриком дома, квартиры, техпомещения. Сейчас главный инженер на предприятии. Это основная работа. Но в свободное время еще делаю электрику на объектах. Тоже фриланс.
3: Вы смешали удаленку и фриланс. Удаленка – это офис дома, но в режиме офиса. Фриланс – это когда сам себе расписание и хозяин, и где что ты делаешь. Ночью, днем – неважно. Есть срок сдачи и вперед. Я работаю на фрилансе удаленки. Удаленка не дает такой свободы, как фриланс, только время на дорогу не тратишь. Фриланс дает возможность и с детьми заниматься, и с работой, и так далее.
4: Работаю на фрилансе в двух компаниях. В одной водолазом, в другой промышленным альпинистом. Основная специализация – спасатель. Суточный график и низкая зарплата спасателя позволяют подрабатывать.
3: Я фрилансер, ведущая мероприятий. Оформлена как самозанятая, в офис не езжу, рекламирую свои услуги, получаю заказы от разных клиентов, провожу мероприятия очно, иногда веду обучение онлайн. Оплата через приложение для самозанятых, мои чеки принимает любая бухгалтерия. Стала фрилансером после рождения ребенка. В этом году уже 3 года так работаю. Успеваю и с садиком, и с кружками, и прочим.
4: Ну вот, пожалуйста. Работаю преподавателем программирования, или можно сказать, ментором еще. Как раз фрилансер, хотя в аудитории тоже преподаю. Оформлен как самозанятый. Нравится, только нет стажа больничного и выходных.
3: А как у вас, дорогие самозанятые, чем вы занимаетесь, расскажите нам. 7:38 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 45 минут столица.
3: День фрилансера в России сегодня отмечается, и мы всех фрилансеров поздравляем с профессиональным праздником. Ну и заговорили, как вам работается, чем вы занимаетесь и так далее.
2: Пожалуйста. Мы будем звать вас фри.
4: 3 года назад уволилась из крупного банка с должности руководителя, ушла в самозанятые, в массажисты. Не жалею ничуть, появилось и свободное время, ушли все проблемы со здоровьем, денег зарабатывать стало намного больше, и без нервов. Ну, плюс дарим здоровье и расслабление людям.
2: Ну, видите, как прекрасно.
3: Работаю организатором пространства, занимаюсь созданием порядка в шкафах и системах хранения, а также проектированием мебели. Статус самозанятый уже 6 лет после рождения детей. Если необходимо организовать кого-то, выезжаю с чемоданчиком на место. Если проектирование, все делаю удаленно. С клиентами можно из любой точки связаться. Вот мне всегда было интересно, ну, суть потому, что вы работаете и все у вас вот так по вашему рассказу складывается. Кто вот эти люди, которые говорят, а приезжайте ко мне и организуйте у меня порядок дома. Научите меня хранить вещи.
4: Огромное количество книг я есть понимаю, на эту что, тему.
3: Да, есть, и что, ну, раньше казалось это странным. Это сейчас она, это уже не кажется
2: у людей, странным. Много вещей.
3: Ну, это не обязательно богатые люди, в том-то и дело.
2: Я раньше понимаю, я думал, что я сейчас не про богатых, а про много вещей. Наверное, когда у тебя много вещей, когда у тебя маленькая квартирка.
3: Знаешь, ну, вот наоборот, мне кажется, маленькую квартирку-то все разложить, развесить.
4: Так же, чтобы все помещалось, да. С 2011 года, изучив продвижение в интернете, ушел на фриланс. Был ИП до 2020 года, потом самозанятым. И с августа 2025 опять ИП. Время работы сам планирую. Отпуск никто не знает когда, но есть. Там тоже работаю. Без самодисциплины не получится.
3: Я массажист-фрилансер. Работаю с разными клиентами и на дому, и выезжаю. Не всегда получается достойно заработать, но не жалуюсь.
2: Так я не понял. Ну, значит, достойно все, раз вы не жалуетесь.
3: Ну, не всегда получается, но человек в целом не жалуется.
2: А как понять, не всегда получается достойно заработать? Вот у вас массаж, допустим, стоит, ну, там, грубо говоря, 10 тысяч рублей, да?
3: Вряд ли так.
2: И вы... Хорошо, чтобы тебе было, чтобы вам было понятно, 1000 рублей.
3: 3.
2: Да. 1000 рублей, значит, стоит, и вы знаете, что вы едете за эту сумму. Как понять, ну, сумма же одна. На что вы еще рассчитываете?
3: Нет, вопрос просто, сколько у тебя...
2: Сколько заказов?
4: Заказов, да.
3: Это ну, понятно. Обычно хорошего мастера в любой сфере рекламируют, и сарафан работает, и у него...
2: Запись до ноября.
3: На месяц вперед.
4: 24 года работаю на заводе, уже 18 лет имею подработку. Обеспечиваю бытовой райдер-артист, накрытие гримерных, сотни концертов, десятки фестивалей по стране. Работаю с несколькими концертными агентствами. Если зачитать мне райдер, с точностью могу сказать, что за группа. Особенно про наших.
2: Ну, это да. Есть. Работали с райдером Бастой.
3: Там таких артистов Александр сейчас хватает. Да. Ладно, дорогие друзья, давайте закончим эту тему. Еще раз поздравим всех фрилансеров.
2: Да, с профессиональным праздником.
3: Многие завидуют фрилансерам, считая, что вот они свободны и не связаны с одной работой, с одним руководителем. Многие говорят о том, что это сложнее и не могут себе такое позволить. Им спокойнее, когда у тебя есть работа одна, да, один работодатель, он тебе платит деньги, ты к нему ходишь, с ним работаешь, и вот...
4: И голова не болит.
3: Обидно у тебя, да. 7.50 в Москве.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
6: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской, 40.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 9 вечера среды до 7 утра четверга средства ПВО сбивали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Покинувший пост губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил жителей за поддержку. В своем обращении на платформе «Макс» он отметил, что небезразличие жителей позволяло проанализировать действия и максимально быстро исправлять ошибки. Кроме того, он пожелал жителям победы и отметил, что Белгородская область заслужила ее. «Нужно всегда верить именно делам, а не словам. Всех обнимаю, всегда с вами», – подытожил Гладков. Накануне президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию. В Рио губернатора региона назначен Александр Шуваев. Вопрос Тайваня является важнейшим в китайско-американских отношениях. Об этом президенту США Дональду Трампу напомнил председатель КНР Си Цзиньпин. В ходе переговоров в Пекине китайский лидер также заявил, что независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы. При этом он отметил, что поддержание мира и стабильности в регионе является важнейшей общей точкой соприкосновения Китая и США. Ежегодное отключение горячей воды в домах необходимо для профилактики коммуникаций. Об этом напомнил зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Клунов. В беседе с РИА Новости он пояснил, что отключение ГВС – это мера необходимая, без которой нельзя провести гидравлические и температурные испытания. Они позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их устранению. Парламентарий подчеркнул, что отключения воды нужны для того, чтобы в осенне-зимний период не было коммунальных аварий, чтобы в домах было тепло, а из кранов шла горячая вода. Запуск американского корабля Dragon к МКС перенесен на завтра. Как сообщили в компании SpaceX, 34-я коммерческая миссия НАСА по доставке грузов на Международную космическую станцию отложена из-за непогоды на стартовой площадке во Флориде. Как отмечает сайт nsn.fm, это уже вторая задержка старта за неделю. Ожидается, что Dragon доставит экипажу около 3 тонн припасов и оборудования для научных экспериментов, в том числе для изучения космической погоды. А популярные телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.
2: С тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты

узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня 14 мая, сегодня уже четверг. До 25 градусов обещают нам сегодня синоптики.
3: Ой, хорошо, лето. Давайте сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы угадываете, что это. На сайте наш.ру есть два бота, выбирайте любой. Нужно один раз подтвердить свой номер телефона, и потом можно с нами общаться и играть в наши игры. Разыгрываем экскурсию на наше радио,
4: которая состоится 29 мая.
3: Ну, будут ли какие-то подсказки или еще что-то?
2: А подсказки будут... Я просто не помню, что мы...
4: Очень такой драматичный фрагмент одного известного зарубежного фильма.
2: Да, который стал лауреатом Оскара. Там очень много Оскаров у этого фильма было. Вот. Его снял известный актер.
3: Ну и достаточно.
2: Хотя, может быть, я ошибаюсь. По-моему, да.
4: Да?
2: Да, по-моему, он и снял.
4: Тут может быть, Саш, я не
2: давайте
4: не,
2: так,
4: не могу тебе
2: вопроса,
4: точно
2: по-моему,
4: сказать.
2: По-моему, так.
3: Саш, ты прав. В кои-то веки ты прав. Ну, давайте послушаем фрагмент. А то сейчас запутаем всех. Ждем 14-й правильный ответ.
5: Тебе очень больно?
6: Нисколько.
5: Хорошо.
6: Фрэнки ушел.
5: Он пошел поговорить с врачами, поучить их по своему обыкновению.
6: Они ему говорят, что у меня сломано два шейных позвонка. Спиной мозг настолько поврежден, что его не восстановить. И я теперь уже никогда не смогу двигаться. Не знаю, как он это перенесет, но я хотела, чтобы ему сказали. Ты видел бой?
5: Да, конечно, видел. Ты почти сломала ее.
6: Зря я руки опустила. Зря отвернулась. Помни о самозащите. Он мне столько раз говорил.
3: Ну, стоп. Все, я думаю, достаточно. Ждем 14-й правильный ответ.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомню, мы принимали 14-й правильный ответ.
4: Тебе очень больно?
5: Нисколько.
4: Хорошо.
5: Фрэнки ушел.
4: Он пошел поговорить с врачами. Поучить их по своему обыкновению.
5: Они ему говорят, что у меня сломано 2 шейных позвонка. Спиной мозг настолько поврежден, что его не восстановить. И я теперь уже никогда не смогу двигаться. Не знаю, как он это перенесет. Но я хотела, чтобы ему сказали. Ты видел бой?
4: Да, конечно, видел. Ты почти сломала ее.
5: Зря я руки опустила. Зря отвернулась. Помни о самозащите. Он мне столько раз говорил.
6: Город ангелов. Девушка с татуировкой дракона. От заката до рассвета. Убить Билла. Один из самых, кстати, популярных ваших ответов. Франкенштейн и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Малышка на миллион». И к нам на экскурсию 29 мая придет человек с номером телефона 916-576-18 и так далее. Мы вас поздравляем.
7: Кстати, Клинт Иствуд там не только сыграл главную роль и снял этот фильм, он еще и написал музыку.
6: А, да?
3: Он и продюсер, это полностью это его работа.
7: Да. Ну, и 95 лет, между прочим, мужчине.
6: Крутейшая драматическая картина. Если не смотрели, посмотрите.
3: И раз, два, три, четыре Оскара у нее.
7: У картины.
3: Да, у картины.
6: Да, Путин фильм Оскара. Сильный.
3: 9:17 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 27 минут в столице. Всем здравствуйте. 14 мая. Сегодня до 25 градусов обещает нам тепла синоптики.
3: Да, говорят, что календарное лето на дворе, и можно уже расчехлять все свои летние вещи. Так что, если вдруг вы ждали, когда их можно доставать, вот время пришло. Тут
4: я уже летний.
5: Пора качать САП.
3: Негодует наша слушательница.
4: Давай, что?
3: Спрашивает, вот есть ли у нас в доме личные вещи, у нас, у каждого из нас, которые запрещено трогать другим членам семьи? Ну, классика — это, конечно, кружка любимая. Ну, я думаю, что у многих есть такая вот история. Мы это как-то уже обсуждали. И самый популярный ответ был, что кружка. Вот из этой кружки может пить только там глава семьи. Ну, или неважно кто. Вот это его любимая кружка. И он даже детям не разрешает из нее пить. И сразу начинает...
4: Слушай, вот у нас из людей сейчас дома только я и жена. И у нас-то вот таких запретов на какие-то вещи нет. Вещей нету. А что касается животных...
3: Даже с ними иногда есть что-нибудь делю. Нет, ну есть какие-то вот вещи...
5: И тут посыпались подробности.
4: Со своим хвостиком, конечно.
3: Психологи, вот, кстати, отмечают, что у многих людей есть личные вещи, к которым они не разрешают прикасаться даже близким. Плед, расческа, кресло, рабочая ручка. По словам специалистов, дело не в жадности и не в капризах. Да. Такие предметы часто становятся для человека точкой контроля, маленькой территорией безопасности в мире, где многое нельзя контролировать. Любимая кружка может быть не просто кружкой, а личным ритуалом. С нее начинается утро, отдых или ощущение порядка. Да. Когда кто-то берет ее без спроса, человек может воспринимать это как нарушение границ. Это объясняют психологи. И эксперты советуют не спорить с такими привычками, а относиться к ним спокойно. У каждого должна быть хотя бы одна вещь, которая только моя. У вас есть? Я сейчас просто задумался, у меня нет вещи, наверное, которая только моя.
5: Да, у меня тоже нет.
3: Ну, может быть, потому что мы жили в другое время.
4: Нет, у меня есть специальная кружка, она просто больше всех остальных. Она больше даже, наверное, чем вот этот мой термос.
3: Когда все было общее. Ну, ты же не будешь истерить, если вдруг жена возьмет эту кружку. Ну, вот.
4: Ну, ты говоришь, что если какие-то только ваши вещи. Да. Ну, она просто и брать не будет.
5: Но если она возьмет, вот что?
4: Да ничего не будет.
5: Ну, вот, видишь. Ну, значит, к тебе это тоже нельзя применить.
3: А есть ли среди вас и ваших знакомых, дорогие наши слушатели, такие люди, которые впадают, ну, если не в истерику, то в странное состояние и настроение, если вдруг вещь, которая только их, оказывается в чужих руках?
5: Я встречала людей, где, например, там кресло, в котором может сидеть только глава семьи. И все. И там, ну, действительно может случиться истерика у человека.
3: Другие,
5: если...
3: члены семьи не могут в нем
5: никто
3: сидеть,
5: не, да? Садится больше. Никто. Только глава семьи. Там, или место за столом, за обеденным. Да,
3: за
5: вот
3: обеденным
5: конкретно.
3: Столом я слышал про такое.
5: Кружки, как ты сказал, уже это действительно распространенная история. Ложки личные.
4: Все-таки не могу понять. А как он узнает, ну, вот если человека нет дома? Я вот сел...
5: Попользовался и поставил на место.
3: Сфотографировался и отправил ему на работу или где он сейчас находится, чтобы он...
5: Сижу в его кресле с его кружкой.
3: Дискомфорт, да. Наш.ру, пожалуйста, пишите с примерами, желательно, таких людей в вашем окружении. А может быть, вы такой человек. Есть ли у вас вещи, которые только ваши, и им не запрещено пользоваться всем остальным?
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
0: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняют. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру. Группа Your Show выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Your Show. Мечта. Слушайте на всех платформах.
6: Информационная продукция 18+.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Леприхонцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. Завтра на РЕН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему.
3: Это мое.
2: Да.
3: У меня мое переднее пассажирское сиденье в машине. Оно настроено в суперпозицию, отодвинуто и откинуто, как мне удобно. Вот его трогать нельзя. Если уселся на мое место и тебе неудобно, сиди, страдай, но не трожь крутилки.
4: Как только дочь стала подростком, понятие «это только мое» потеряло всякий смысл. А дальше по настроению. Либо капец как бесит, либо по кайфу разберет мои вещи, значит, не такая уж я и страшная старая кошелка.
3: Я такой человек. Жена разбила две. Вторая повторно заказана эксклюзивные кружки от ныне покойного мотоблогера. Оба раза случайно. Негодованию моему не было предела. Пришлось заказать еще две с запасом. И строго жене и детям вообще не прикасаться к ней ни при каких обстоятельствах.
2: Вам это никто не советовал, ну, обратиться к специалисту.
4: А я ненавижу, когда на работе кто-то облокачивается на мой стул, когда я что-то показываю в компе. На стол облокотиться можно. На стул получишь по руке незамедлительно. Все шутят, что потрогают стул. Близко не подходят.
3: Я руки готов оторвать тому, кто без спроса подойдет к моей хай-фай аппаратуре и начнет там все по-своему крутить и безобразно обращаться с техникой. Необходимо аккуратно снимать защитные чехлы, протереть пыль, включить немного прогреться усилитель, не бросать конверты от пластинок, где попало, так как для этого специальная полочка. Ну, в общем, такой я.
4: У мужа есть своя территория. Если я хожу мимо, он нервничает. Если начинаю там мусор прибирать, случается истерика.
2: А вы ему тряпкой.
3: У меня есть мой...
2: Успокоился.
3: У меня есть мои хозяйские тапочки. Как на квартире, так и на даче. Их никому надевать нельзя. Если надели, стою и смотрю злобным взглядом. Снимают потом.
2: Не, ну слушайте, надевать чужие тапки, это как бы тоже не гигиенично, поэтому... Да.
4: В нашей семье такая борьба за мое у сыновей. Делят мальчишки все, разница 2 года. Многие вещи одинаковые, но старший истерит, если его взял младший, начиная от очков солнечных и заканчивая канцелярией. Им по 9 и 7 лет.
2: Это все-таки другое, такая конкуренция, это соперничество и так далее. Это вот к нашей теме, оно все-таки, это, мне кажется, я тоже с сестрой все время делил.
3: У меня дома по всей квартире расставлены 4 гитары на стойках, и никто из членов моей семьи не имеет права их трогать. Даже пыль с них протираю сам.
2: А если, ну, сынок, я не знаю, кто у вас из детей, ну, захотел играть?
3: Случайно, знаешь, вот взялся за гитару. Все, папа убьет.
4: Место за моим рабочим столом и вся компьютерная техника строго под запретом для всей семьи.
3: Я запрещаю всем трогать свою подушку. А что в ней такого особенного?
2: Ну, просто не трогай своими грязными руками подушку.
3: Вот не позволяй никому брать нож, я повар.
4: А у меня есть любимая кружка. Вот парадокс, дочь тоже считает ее своей.
3: Терпеть не могу, когда берут мои музыкальные инструменты, особенно электрогитару. Просто не могу. Моя и все. Дорогая, привезена из Америки. Не люблю, когда лазают в моем телефоне и в моем ноутбуке. Про телефоны многие тут написали.
4: Мыло. Не люблю гели для душа и вот всякое такое вот. Моюсь только своим мылом. И не надо его трогать.
2: Ну да, чтобы там всякие волосы не были, да? Чужие.
3: Убью я за видно, свой да? дорогой крем для лица. Мужу все равно. Он может и пятки им помазать, и задницу.
2: Вы знаете, да, убейте.
3: У меня,
2: вот,
3: видимо,
2: такое обращение с дорогим кремом.
3: У меня, видимо, втулка от туалетной бумаги только моя. И в какой момент я все запретила, всем запретила ее трогать, не понимаю. Но все свято соблюдают это негласное правило и не трогают ее. Ей-богу.
4: Да слушайте, у меня то же самое. Это просто какой-то,
3: это, знаете,
4: я
3: как
4: не
3: с
4: знаю.
3: Недоеденной ложкой гречки в кастрюле, которая оставлена в холодильнике. Чтобы ее не мыть.
4: А вот тут люди спрашивают, Гарри, про трусы считается?
3: А почему вы у меня спрашиваете? Если... У вас так принято,
2: это Яна у
3: считается.
2: Тебя спрашивает, а люди спрашивают вообще.
4: Тут люди спрашивают про трусы, да.
3: Многие возмущаются, как можно не давать, например, свою кружку пользоваться жене, а потом ложиться с ней в одну постель. Вот. 8.42 в Москве. У нас еще будет несколько минут почитать ваше сообщение. Что только ваше. Если в вашем окружении есть такие люди, собственники чего-то, то напишите, что это.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 46 минут в столице.
2: Мы заговорили о том, когда вы ревнуете к своим собственным вещам. Есть ли у вас такие вещи, которыми можете пользоваться в вашем доме только вы?
3: Жутко не люблю, когда берут мои столовые приборы. Также не могу терпеть, когда жена тащит еду с моей тарелки или съедает вкусняшки, которые сама же купила мне. Ну, купи в двойном размере.
1: А скажите, пожалуйста, вкусняшки, спасибо, да. Это понятно многим. А как у вас вот столовые приборы? Все одинаковые лежат, а одна алюминиевая вот вилка, она или
4: ложка? Я тоже об этом подумал.
1: Ваша?
4: Вот вы деревянной ложкой едите.
1: Или деревянная ложка.
2: Слушай, может быть, есть какая-нибудь, знаешь, особенно с гравировкой.
1: Ну, я и говорю.
4: Именная ложка.
2: Именная.
1: Понятно.
2: А у меня еще есть коллега, нельзя садиться на ее место на кухне и ставить ее... еду на ее полку в холодильнике. А над стулом ржет.
3: У меня у бабушки была личная пепельница. И не дай бог, кто ей воспользуется.
1: Это святое, извините.
2: Мой рабочий стол. Я там занимаюсь творчеством. Даже ребенок знает, что там трогать ничего нельзя. Даже смотреть туда нельзя. Но муж этого не понимал и постоянно что-то трогал. До того момента, пока не влез в смолу. Долго ее оттирал и остался ожог.
1: А муж-то остался у вас? Или исчез?
3: Как-то раз с одной из моих бывших поехали к ней на дачу на пару дней. Шашлычок, лямур и прочее. Каково же было мое удивление, когда она запретила мне ходить в дачный туалет. И сама туда не ходила. Потому что этот туалет был ее дедушки, и другим туда нельзя. А туалет классический, домик с дыркой в полу. А если приспичить, то берешь лопату и идешь в сад. Копаешь ямку, делаешь свои дела и закапываешь. Это было очень давно и происходило...
1: Лютая дичь.
3: Лютая дичь, да.
1: Слушайте,
2: Ну, это своеобразно, конечно.
1: Это очень своеобразно. Но в моем детстве так было.
3: И в моем детстве никогда не...
1: Дед мне выкапывал под яблони.
3: Да?
1: Под яблони, ну, да.
3: Не было. У нас был
2: да ладно, вот серьезно, вы ходили по саду с лопатой?
1: Под яблони. Ну, мы не постоянно же гадили. Захотел ты вот сейчас в туалет сходить?
2: Постоянно, не постоянно, но раз в день ходили в туалет.
1: У деда не было, ну... Видишь, может быть, потому что лютеране, не знаю, как это, может быть, с этим связано. Но мы
3: же, наверное...
1: срали под яблоню, короче говоря.
3: Вот одно место, Сашка.
2: Подбирал слова, подбирал и подобрал.
3: Ну, если бы постоянно это делали, там, наверное, не осталось места живого, Саша, где бы вы не гадили.
1: Вот такой белый налив был. Вот такие.
2: Большой.
1: Да.
3: Блин. Ну, как бы... Ты наш Мичурин. Ну, это странно. А как бы дедушка узнал?
2: А если... Ой, ладно, все.
3: Ну, вот что вы ходили в дачный
1: В этом смысле
3: туалет.
1: Я не знаю, почему она вам так не разрешала ходить. Я знаю, что не разрешают...
3: Ямку выкопать и закопать можно, а вот сходить, да, в деревенский странно. Туалет нельзя.
1: Вот это странно, я согласен.
2: Это какой ужас, как странно.
1: Если у вас,
2: это совсем странно.
3: А мне почему-то перехотелось яблоко, так хотел...
1: Я не понимаю вас, это же удобрение.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио. Музыка поколения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Переговоры председателя КНР и президента США завершились. Как передает центральное телевидение Китая, в Доме народных собраний в Пекине Си Цзиньпин провел переговоры с Дональдом Трампом, который прибыл в Китай с государственным визитом. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, по итогам встречи с главой Белого дома и с американскими предпринимателями, председатель КНР заявил, что Китай приветствует укрепление сотрудничества с США. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что его встреча с лидером КНР прошла превосходно. В России начали дорожать морепродукты. Как пишут «Известия», заведения общепита стали закупать креветки, кальмары, мидии, а также лососевых рыб по более высоким ценам. Это связано с ростом издержек на логистику и снижением вылова. Из-за того, что российским рыбопромышленникам выгоднее продавать продукцию на экспорт, внутренний рынок столкнулся с неудовлетворительным спросом на морепродукты. В результате рестораны стали повышать цены в меню до 25% и искать более дешевые замены. Устный экзамен по истории для российских девятиклассников станет полезным для них. В этом уверен лектор Российского общества знания Владимир Матюхов. В беседе с РИА Новости он пояснил, что сегодня учащиеся проходят многие испытания в письменном виде. Устный экзамен по истории даст школьникам возможность совершенствовать навык формулирования мысли, развить устную речь и осознать важность предмета. Накануне глава Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил, что девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории с 28 года. Топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны. Об этом заявил глава Минэнерго Республики Висенте де ла Олеви. По его словам, страна не получала поставок топлива с декабря. Единственная партия поступила лишь в апреле в виде российского пожертвования объемом около 100 тысяч тонн нефти. Но к началу мая их израсходовали. Министр успокоил кубинцев тем, что в стране есть попутный газ с собственных месторождений и национальная нефть, добыча которой растет. Помимо этого расширяется солнечная генерация и система накопления энергии. 65% россиян относят себя к православию, 16% не видят себя ни в какой религии, а атеистами себя назвали только 6% граждан. Таковы результаты опроса, который провели сотрудники православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. При этом, как говорится в исследовании, среди нынешних православных 32% никогда не посещают службы, а 10% православных никогда не были в храме. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице. Сегодня 14 мая. Это значит, что завтра 15-е. А завтра пятница. Четверг сегодня.
3: 16-е.
2: Просто считать на эту неделю удобно.
3: А в воскресенье 17-е, и мы едем в Санкт-Петербург.
2: 17 градусов сейчас в Москве, будет до 25-26 градусов.
3: Кстати, Александр, расскажите нам, что ждет всех 23 мая в Санкт-Петербурге?
2: Да, ну, во-первых, в этом году в Санкт-Петербурге два знаковых события. Это наше радио Санкт-Петербург отмечает свое 25-летие. А также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И вот в честь этих событий фестиваль «Наши в городе» состоится в Санкт-Петербурге 23 мая в Ледовом дворце. Участники: Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы, Симфокино, «Пикник». Все подробности и билеты на сайте evafon.ru, ФРК «Ева», Санкт-Петербург, УГРН 120-780-05-07-21. Возрастное ограничение фестиваля 16+. Мы, собственно говоря, подъемники, отправляемся в Санкт-Петербург. С 18 числа будем вести там эфиры в Академической капелле. Я правильно понимаю?
3: Да, Государственная академическая капелла, но мы не в самой капелле. Во дворе есть галерея, доступна с улицы. Вообще это, ну, если про адрес говорить, набережная реки Мойки, 20. И там есть сквер, ну, я не знаю, как правильно, прошу прощения у местных, называется это место, но это капелла вообще, да, территория капеллы. Там есть галерея во дворе. Вот в этой галерее будем сидеть мы, и с 18 по 22 мая, с 7 до 11 можно к нам прийти, увидеть, как мы работаем, фотографироваться, пообщаться. Ну и поздравить наше радио Санкт-Петербург с 25-летием. Конечно же, Ленинградский рок-клуб с 45-летием. А 23 мая мы выйдем на сцену, чтобы представить одного из артистов, куда всех вас и приглашаем. Что касается нашей вечеринки, которая пройдет вечером 22 мая, то мы в понедельник, 18 мая, объявим и откроем регистрацию. Вход будет бесплатный, но по регистрации. Количество мест ограничено. По нашему опыту, чем раньше мы объявляем, тем больше людей потом, зарегистрировавшись, не приходит, потому что меняются планы. Поэтому мы решили вот в ту неделю, да, когда мы будем уже в Санкт-Петербурге, и открыть регистрацию, отвечая на вопрос, где это будет, в центре Санкт-Петербурга, в одном из баров. Мы скажем, где, и расскажем про регистрацию. Она будет в соцсетях нашего радио. ВК. Ну, а пока давайте погадаем. Наше книжное гадание, гадалки не ходи, ждем ваши проблемы. Наш.ру на главной странице есть два бота. Если еще не зарегистрированы, то один раз нужно подтвердить свой номер телефона и писать через тот, который у вас работает или который вам удобен. А пока давайте почитаем проблему, которая уже пришла. Здравствуйте. Такая проблема. С детства играю на барабанах. Была в юности собственная установка. Продал давно. Последние года два намекал жене, что хочу купить установку. Ей жалко денег и соседей. В общем, в прошлую пятницу купил. Не удержался. Обошлась вся установка с тарелками в 467 тысяч рублей.
2: Нормально.
3: Жене пока не сказал, ее инфаркт хватит. Теперь что делать, не знаю. Снять какое-нибудь помещение и там играть в свое удовольствие. Но это пропадать там, и жена будет не рада. Как быть?
2: Я думаю, вам, конечно, нужно... Ну, во-первых, вы предали жену. Я вам так, на всякий случай. А во-вторых, конечно, надо снять помещение. Я бы вам жития музыкального не дал бы.
3: Ты как сосед?
2: Да. Я прошу прощения. Ну,
3: для этого есть электронные барабаны.
2: Да, для этого есть электронные барабаны, специальные комнаты.
3: Причем я так понимаю, что звукоизоляция особо не спасет. Или это должна быть какая-то очень дорогая звукоизоляция комнаты, чтобы вообще соседи вас не слышали.
2: Если вы когда-нибудь были на репетиционных базах с барабанами, ты туда в коридорчик заходишь, все слышно. Хотя там звукоизоляция, ну, она...
3: Крутая. С барабанами, да, если это не электронные барабаны, когда в наушниках можно играть.
4: У меня у подруги, она профессиональная скрипачка, играет в филармонии, муж тоже профессиональный музыкант, у них полкомнаты, полгостиной примерно отведено под вот такую репетиционную базу, так сказать.
2: И такая, ну, короче, они в вакууме там.
4: Огороженная, да, там заходишь, действительно, ну, все, ну, сделано другое, очень, наверное, профессионально. Но барабаны, ну, во-первых, я даже не представляю, как их там разместить, но все равно это же место.
3: Саша, вот в гараже. гараж, да, поставил, когда увлекался потом.
2: И меня там было все равно, слышно или не слышно, потому что, ну, там, как бы, люди всякие вещи делали. Им там все равно. А дома я бы вам точно бы не дал житья.
4: Ну, просто дома это действительно к проблемам приведет.
3: Ждем ваши проблемы.
2: Я, ну, как? Знаете, что жена, ее отношения, и покупайте втихаря. Ну, как-то я не
3: так
2: знаю.
3: Так ни разу не делал. Я не про барабаны вообще, в принципе.
2: Не-а. Ну, вот прям вот так вот, нет, ничего такого я не делал.
3: Угу. Ждем, пишите, рассказывайте.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, а гадаем мы сегодня по какой книге?
3: Гадаем мы сегодня по Джейн Остин.
2: По Джейн Остин гадаем сегодня, поэтому да, если есть какие-то проблемы, давайте присылайте.
4: Только друзья. По пятницам VPN выключает. Всю неделю...
3: Ну, Остин-то чем вам?
4: Ничем, ничем. Не знаю, как быть. 3 года работаю в компании, коллектив и руководитель отличный. Обещали прибавку к зарплате, ждала ее больше полугода. Выполняла ряд задач сверх обязанностей с расчетом на повышение. Когда дело дошло до дела, сумма повышения оказалась почти втрое меньше оговоренной. Увольняться или попытаться еще раз обсудить условия повышения? Так часто бывает сейчас при приеме на работу, то обещают одну сумму, а по факту оказывается совершенно другой.
2: Ну да.
4: Ну если вы готовы дать шанс еще тем людям, с которыми вы договаривались, поговорите, конечно.
3: Проблема... Вообще плохой звоночек, когда нарушаются договоренности, даже устные.
4: Проблема у меня ситуация такова. Последние 10 лет постоянно меняется источник заработка. Вот и в последний месяц случилось так же. Я поменял работу, и вроде бы теперь я занимаюсь тем, что на самом деле нравится, но я не уверен, что в ближайшее время получится заработать достаточно денег. Задержаться на этом месте или сразу искать другую работу?
2: А достаточно для чего? Или у вас есть какой-то план месячный, чтобы за все...
4: Сложно. Попробуйте...
3: А занимаясь тем, что вам на самом деле нравится, есть какие-то перспективы роста заработной платы? Или перемен никаких даже близко не предвидится? Потому что если есть хоть какая-то надежда на то, что доход будет расти в ближайшее время, а то, чем вы занимаетесь сейчас, вам действительно вот в кайф, и оно доставляет радость, то я бы попробовала еще продержаться какое-то время.
4: У меня скоро день рождения, 22 мая. Мне кажется, что мой мужчина забыл об этом. Погадайте. Устраивает он мне сюрприз или все-таки забыл?
2: А как вам понять, кажется?
4: Ну, нет, каких-то намеков не спрашивает, так, что подожди, она будет делать.
2: Сегодня 14 число, у вас есть еще 8 дней. Поэтому, ну, как бы скажите, ты не забыл или вы хотите сюрприза? Ну, будет вам сюрприз.
4: Скоро диплом. Вроде готов, но что-то страшно. Сдам ли на отлично?
3: Удачи вам.
2: Но если
3: ни пуха, ни пера.
2: Учебники есть? Там, собственно говоря, все знания. Просто открываете и сдаете.
4: Муж ушел к воспитательнице детского сада, куда ходит наша дочь. Забирать дочь оттуда или нет?
2: Извините. Извините.
3: А неприятная ситуация.
2: Нравится там? В детском саду.
4: Ну, совершенно маленькая еще. Я думаю, вряд ли там...
2: Ну, забирайте, что.
4: Может объективно сказать, нравится или нет.
2: Ситуация, ну, конечно.
4: Вам, наверное, будет неприятно, особенно если она воспитательница конкретно у вашей дочери.
3: Слушай, а как вот просто водиться? Ну, вот ей же сейчас встречаться, ну, с этим человеком. Конечно. Вот как? Это же просто, ну, себя ранить каждый
2: забирайте,
3: раз.
2: Забирайте, уходите.
3: Я бы поменяла садик. Конечно.
2: Жизнь на этом не заканчивается, скажем прямо.
3: Ну, как вам? Но вам встречаться, сад... вы каждый раз себя раните, да, вот этими встречами.
2: Да, поэтому заберите ребенка.
4: Подсел на семена Чиа. Чивас написано. На семена Чиа. На семена Чивас это другое. Переживаю, что много их ем. Кстати, говорят, что нужно очень дозированно их есть, и все от порции зависит.
3: Ой, я не в теме. Это

0: Чего?
1: Да, я согласна.
0: Я себя?
2: Сложно представить, что еще 15 лет назад Сашка будет кокосовым молоко, семена чиа, да?
1: Чиа. Ну это вкусно,
2: Гарри. Есть с манго. Я не спорю, я сейчас вообще не... Я
1: удивлю, прям классно.
2: Я метаморфозы, Саша.
1: Молодец.
0: Почему это метаморфозы? Я не говорю тебе, что я сижу на этих семенах чиа. Просто я вчера ел, я тебе сегодня рассказываю.
2: Ну, я удивлен поэтому.
0: Я до этого вообще не ел такой десерт.
1: Просто запеканки добавляют
0: в творожное. Просто я увидел его в рилсах, в научно-популярных рилсах, и сказал жене. И там еще была фишка, что сушеный банан берешь, воду кладешь, и он через какое-то время превращается...
1: Не банан, манго.
0: Ой, манго. Превращается в свежий.
2: Может быть, у тебя еще и гигиеническая помада есть?
0: Ладно, давайте на меня не будем переключаться. Давайте
1: а что плохого в гигиенической помаде?
2: Даже чиа с кокосовым молоком до гигиенической помады один шаг.
1: Ну что, если губы трескаются на морозе?
0: Очень много видео с этой гигиенической помадой, когда мужчина выходит, вроде никого нету. Он вправо посмотрел, влево посмотрел. Достал помаду, помазал, и ему тут же прилетело.
2: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наши.ру.
3: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Маша и Медведи. Василиса.

0: Красиво. Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.

0: оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, давайте гадать.
5: Здравствуйте, у меня такая проблемка. С детства играю на барабанах. Была в юности собственная установка. Продал давно. Последние года два намекал жене, что хочу купить установку. Ей жалко денег и соседей. В общем, в прошлую пятницу купил. Не удержался, обошлась вся установка с тарелками в 467 тысяч рублей. Жене пока не сказал, ее инфаркт хватит. Теперь что делать? Не знаю. Снять какой-нибудь помещение и там играть в свое удовольствие, но это пропадайте там, жена будет не рада. Как быть, Валера нам написал. Валер, доброе утро.
6: Доброе утро, здравствуйте всем.
5: Валер, а я доброе утро. Далекий в этом плане человек. 467 тысяч установка, это дорого? Ну, в смысле, для барабанной установки, я понимаю, что...
7: И как называется барабан?
5: Каждому свое.
7: Что вы купили, Людвиг или что там?
6: Нет, это... Тама, не в горке, это просто бочка, два тома, большой барабан и педаль, все. Вот это все обошлось мне 344 тысячи, это Тама Star Classic. Малый барабан там отдельно 52 тысячи, ну и все остальное это уже тарелка, Зилджин и стойки для них, собирал. И вот так почти в полмиллиона все вышло.
5: А скажите, эта сумма для вашей семьи, она...
8: Критичная?
5: Критичная, да. Или это какая-то заначка ваша, которую вы достали?
6: Ну, мы как бы откладывали на отдых летом.
5: Извините.
6: Вот.
5: Тогда лучше не говорить жене.
6: Зарабатываем вроде нормально. Ну, вроде нормально. Но все равно на отдых как бы вот копили с Нового года. Ну, пришлось из этих денег мне потратить.
5: Ну, видимо, место
8: отдыха. В отдых не поедете теперь? Или что-нибудь?
6: На отдых мы по-любому поедем. Это чтоб, если жена узнает, все равно как-то ее задобрить надо. Поэтому отдых по-любому надо будет.
5: А вы где живете? Что за дом у вас?
6: В Москве.
8: Это квартира или частный дом?
6: Квартира.
5: А сколько этажей у дома?
6: У нас есть свободная комната. У нас 12 этажей, мы на 9 живем. И есть свободная комната, третья, там. Вот там можно было ее поставить, установку, как бы. Но я не знаю, насколько соседи будут рады.
5: Я знаю.
8: Но точно не обрадуются.
5: Будут не рады, и что бы вы там ни делали.
7: Вы можете еще 500 потратить, чтобы ее сделать звуконепроницаемой.
5: Все равно будет слышно.
7: Я думаю, что...
6: Просто я электронные барабаны не признаю вообще никак.
7: Ну, согласен с вами.
5: Хорошо, а есть ли у вас гараж?
7: Нам, как соседям, вы знаете, плевать, что вы признаете или не признаете. Тот же как бы вопрос в другом.
5: Хорошо, а в отведенное время можно шуметь? Вот я могу играть на барабанной установке в отведенное для шума время?
7: Я даже не знаю.
5: По закону.
8: Мне кажется, нет, там все равно уровень шума какой-то же есть допустимый, наверное.
7: У барабанов просто, ну, я не знаю, допустимый.
8: Это громко! Скажите, а вы с детства играете, вот не переставая, или у вас была какая-то пауза, и вы просто решили вспомнить былое?
6: Ну,
8: что вдруг?
6: Я вот... С 13 лет, это вот с 2000 года я начал играть. У меня была ударная установка «Ленинград». Это русская, это вообще не то. А так, конечно, сейчас там с мужиками собираемся два раза в неделю, играем. Но это для души на студии. Но там барабаны не очень на студии. Мы снимаем.
5: Ну, вы же не будете свои таскать постоянно. Ну, да, либо вы снимаете какое-то помещение и там оборудуете свою репетиционную базу с мужиками, и это решение проблемы. Ну, несколько раз в неделю вы туда...
6: Тогда я тоже оттуда не буду выходить.
5: Ну, это, по крайней мере...
6: по часам.
7: Но вы же как-то все равно план Б у вас должен
5: быть. Не, я не про студию, я говорю о помещении снять под себя, репетиционную базу конкретно. И это хоть как-то...
7: А если что, их вернуть можно?
5: Вряд ли уже. Хотя...
6: Кого, барабаны?
7: Чего, барабаны, да.
6: Нет, уже нет. Они на заказ были сделаны, там вряд ли уже никак.
5: Понятно.
6: И то через знакомых.
5: Давайте, номер страницы, номер строчки.
6: Ну, пускай будет 10-я страница и 10-я строчка сверху.
5: Здравствуйте, у меня такая проблемка. С детства играю на барабанах. Была в юности собственная установка. Продал давно. Последние года два намекал жене, что хочу купить установку. Ей жалко денег и соседей. В общем, в прошлую пятницу купил. Не удержался, обошлась вся установка с тарелками в 467 тысяч рублей. Жене пока не сказал, ее инфаркт хватит. Теперь что делать, не знаю. Снять какое-нибудь помещение и там играть в свое удовольствие. Но это пропадать там, и жена будет не рада. Как быть?
7: О, это самое очаровательное создание, какое мне когда-нибудь приходилось встречать. Вы, конечно, уникум. Вы не просто в прошлую пятницу купили барабан, вы затеяли эту историю давно. Вы раз говорите, что на заказ было сделано и так далее. У вас было время, дружище. Готовьтесь к пожару.
5: Ну, на заказ, наверное, не сделано, а на заказ привезли ее, да?
6: Нет, ее и делали по заказу. Делали?
8: Да. Готовьте хороший отдых. Летом.
7: Да, и шубу.
5: И прямо на отдыхе жене и скажете.
8: Дорогая, давай.
5: Вы купили. 9:38
8: Напишите
5: в Москве.
8: Потом.
5: Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 45 минут в столице. Продажи мангалов и грилей в первые дни мая подскочили сразу в полтора раза и продолжают расти.
2: Ну, мне кажется, это всегда так происходит. Есть
1: по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
2: Тогда беру все слова обратно.
1: Самым активным днем для их покупки стало 2 мая. В этот день температура воздуха в европейской центральной части России превысила 20 градусов. Ну, только не у нас, видимо. Ну, в европейской части России. 20 градусов, и все понеслось.
2: Мне кажется, сейчас снова в моде казан и тандыр.
1: Ну, наверное, да.
2: Ну, вот если у вас есть дача, или вы за городом живете, то при этом ты имеешь и гриль, и мангал, но вот в казане и в тандыре интереснее.
3: Мы купили у умельца вот у себя там в области, в Калужской, в направлении деревни. Человек делает сам своими руками.
1: Что
3: вот
1: купили-то?
3: Купили мангал. Мангал.
1: Я думал,
3: классный, большой. И туда, кстати, я думаю, что сверху можно поставить, наверное, тандыр. Ну, вот эту чашу, да? Это же может быть как один?
1: Или это ты не поставишь сверху, он тяжеленный.
2: Не, зачем его ставить? Он сам по себе.
3: Ну, тандыра у нас еще нет. Я думаю, что к нему мы тоже однажды придем наверняка.
1: Казан, а мангал наверное,
3: очень
1: поставить.
3: Классный.
1: Ну, только под казан нужна печка.
3: А, казан, да, точно. Да, да.
1: Есть очень много видео, как в тандыре готовят мужики, и там что-то колдует.
2: Не получается.
1: Не получается. Я еще думаю, а как в тандыре вот так можно было приготовить?
2: Ну как, ты не рассчитал время и все.
1: Время не рассчитал.
2: Я тоже видел. Ну, кстати, ну вот подобное, о чем ты рассказываешь, Саша, очень много. Сейчас, конечно, YouTube не работает. Ну, не у всех работает, давайте так скажем.
1: Но
2: там было очень много таких вот домашних блогеров, которые кулинарных готовили в тандыре или в казане. И это так вкусно. Просто смотреть на это так вкусно и интересно, что
1: На огне вообще
2: хочется самому
1: вкусно,
2: сразу же купить и приготовить.
1: Я, ты знаешь, ел шашлык, приготовленный в тандыре, очень вкусно.
3: Хлеб, лепешки.
1: Очень вкусно. Я не знаю, может там делать хлеб в тандыре.
3: Делают же, мне кажется, лепешки. А как? Именно в тандыре, по-моему, их и делают, нет?
1: Ну, вот в том тандыре, в котором я видел, я не знаю, делают там хлеб или нет. Я знаю, что там делают только мясо, его там подвешивают. Такая глиняный кувшин. Лепешки, наверное, с другого места.
2: Вообще погода располагает, конечно, к поездкам на дачу и готовке там.
3: Мне кажется, это вот как раз и есть классическая эта печка. Я сначала ее перепутала с казаном, вот когда сказала установить. Но тандыр, ну, насколько я понимаю, это вот как раз такая печушка, в которой вот эти лепехи вкусные делают, готовят. Ну, я могу, да, я тоже...
1: Ты тандыр, это не печушка. Ее даже не передвинешь. Она
3: друзья, вот кто в теме? Ну, лепешки же в тандыре
2: делают лепешки в тандыре, ты все правильно говоришь.
3: Да, вот.
2: Кувшинообразной формы. Вы все правы и делают лепешки.
1: Просто в таком тандыре, вот в классическом, который стоит на дачах, я не видел, чтобы делали лепешки. Там видел, потому что люди готовят мясо. А все остальное я не видел. Поэтому не могу тебе сказать.
3: Угу.
1: Тандырные печи, наверное, есть. Ну, они большие просто.
3: Да, пишут, вот, их приклеивают к стенкам.
1: Ну.
3: Ничего себе. Технологии.
2: Ну что, дорогие друзья, надо сейчас переварить.
3: Прям в деревню захотелось.
2: Да, полученную информацию, потому что захотелось сразу все купить, приготовить, съесть и, конечно же, на природе. Приятного аппетита всем, кто завтракает.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской, 40.
5: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Официальное представление в Рио губернатора Брянской области в регионе состоится на днях. Об этом РИА Новости сообщил сам назначенный новым руководителем области Егор Ковальчук. Накануне президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза и назначил Ковальчука в Рио губернатора Брянской области. Известно, что до перехода на госслужбу он занимал ответственные должности в банковской сфере, а также пост вице-губернатора Челябинской области и должность главы правительства ЛНР. Председатель КНР и президент США обсудили украинский кризис. Си Цзиньпин и Дональд Трамп обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и ситуация на Корейском полуострове, передает агентство Синьхуа. Подробности обсуждения украинской темы не приводятся. Встреча лидеров двух стран состоялась сегодня в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР. Переговоры длились более двух часов. Высший антикоррупционный суд Украины огласил приговор в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Ему назначено содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен. Это 3 миллиона 100 тысяч долларов. В ответном слове Ермак заявил, что у него нет средств для внесения залога. В минувший понедельник антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинение Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. В Госдуме подготовили проект закона о признании Пасхи государственным праздником. Одним из инициаторов документа стал депутат Дмитрий Гусев. Он указал на то, что в указе президента об укреплении духовно-нравственных ценностей отдельно упоминается ведущая роль православия в развитии России, поэтому признание Пасхи госпраздником важно. При этом дополнительный выходной не предусматривается. Как отмечает сайт nsn.fm, вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил обсудить этот вопрос на предстоящей встрече парламентариев с главой Минтруда Антоном Котяковым. Букет сирени в квартире может плохо сказаться на здоровье, в частности, поставленный в спальне. Об этом предупредила замдиректора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова. В беседе с РИА Новости она пояснила, что в листьях и соцветиях сирени содержится сиренгин, вещество, которое вызывает аритмию, головную боль, нарушение сна, а в крайних случаях даже ухудшение зрения и снижение количества тромбоцитов. Именно поэтому букеты сирени нужно ставить только в помещении, которое хорошо проветривается. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас 14 мая. Сегодня четверг. Сегодня четверг, и до 26 градусов тепла обещают нам синоптики. Сейчас в Москве
3: 26, с утра было 25, Саш.
2: Ну, я говорю 25-26, но солнце 27. 20 градусов тепла сейчас здесь, на Октябрьском поле. Но на солнце, я уверен, 21.
3: День фрилансера в России сегодня отмечается. Мы с этого начали наше утро, поэтому всех фрилансеров поздравляем с профессиональным праздником. Да. Выясняли мы, кто это, как работают, сколько наших слушателей на фрилансе. Всех поздравляю.
2: Всех поздравляю.
4: Также именно в этот день, друзья, была впервые напечатана сказка о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина. Случилось это в 1835 году.
2: Да.
3: Название «Вазелин» запатентовано как торговая марка в 1878 году.
2: Да, за «Вазелин» мы сыграем завтра.
3: За «Вазелин».
4: Состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя. Случилось это в 1905. И открылись вторые летние Олимпийские игры в Париже во Франции в 1900 году.
3: Мне «Вазелин» ассоциируется с нашей студенческой шуткой. И, по-моему, уже в эфире ее озвучивала не раз, когда мы вспоминаем этот день. И я рисую в деканате «Вазелина» слово «хватит» на мотив известной песни.
2: Да.
3: Ну, а у нас сегодня гость, очень интересная, важная тема, да, о которой поговорим, будем говорить.
2: Поговорим про инклюзию в Яндексе.
3: И если у вас будут вопросы, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе через несколько минут.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Сделано в России.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 14 минут в столице, сегодня 14 мая, четверг сегодня, и у нас сегодня специальный гость, это Анатолий Попко, менеджер проектов по цифровой доступности в Яндексе, один из авторов действующего ГОСТа по цифровой доступности. Анатолий, доброе утро.
3: Привет, привет.
2: Я так еще
3: сказал
2: не...
3: угрюмую это все. Еще Дмитриевич бы добавил просто, и вообще был бы плохо.
2: Я еще немножко сейчас, значит, угрюмо добавлю. Руководит невизуальным тестированием сервисов Яндекса и проверяет их на доступность. Участвовал в повышении доступности 50+ сервисов Яндекса. Это не возраст.
4: 50 с лишним.
2: Да, да, да.
4: Это количество.
2: Выпускник МГУ, прыгал с парашютом, играет на гитаре, выступает с IT-стендап.
3: Вяжет крючком, вот это все, да.
2: Да, и, в общем, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро. На самом деле, Яндекс системно развивает инклюзию, делает свои сервисы доступнее для людей с разными особенностями здоровья, постоянными или временными ограничениями. Насколько мы знаем, сегодня 16 сервисов компании адаптированы для незрячих и слабовидящих пользователей. И, Толь, вот сразу хочется задать тебе вопрос об особенностях пользования смартфоном и компьютером незрячими людьми. Как вообще, в принципе, технически такое возможно? Я думаю, что не все это понимают.
3: Я точно знаю, что не все. Я как бы много раз это проверял. А, смотрите, если про смартфоны говорить, то в любом смартфоне есть или универсальный доступ, или специальные возможности, и можно включить программу экранного доступа. Тогда она начнет при помощи синтезатора речи озвучивать элементы интерфейса на экране. В самом простом случае мы вводим просто пальцем по экрану, и синтезированная женщина озвучивает там настройки, кнопка и так дальше. Вот все элементы интерфейса. Но для того, чтобы вся эта, значит, механика работала, надо, чтобы сейчас я начну опять говорить, как Саша. Надо, чтобы интерфейс соответствовал требованиям цифровой доступности.
5: А вообще вот для тех, кто не понимает до конца, что это такое, вот термин «цифровая доступность», простыми словами. Ну, вроде все ясно, да, но вот ты можешь объяснить, вот, что такое цифровая доступность? Потому что мы сейчас за эфиром обсуждали, в разных компаниях и в IT-компаниях существуют отделы, которые как раз занимаются цифровой доступностью.
3: Смотрите, у нас с вами есть цифровой сервис, и у этого сервиса есть интерфейс. В самом простом случае это кнопки, всякие заголовки, флажки, которые нарисованы на экране. И вот для того, чтобы максимально возможное количество людей стали пользователями этого сервиса, надо при разработке соблюдать определенные требования. Прямо на пальцах. Вот у нас берем смартфон, и у него, смотрим на экран, там кнопка с колокольчиком. Зрячий человек в нее тыкает пальцем, видит, ага, ну все понятно. Но программа экранного доступа не может описать кнопку с колокольчиком. Надо, чтобы когда фокус попадает, когда человек касается пальцем этой кнопки, чтобы программа экранного доступа сказала «уведомление кнопка». Даже если букв «уведомление» на экране нет. Угу. Скрылся мозг, нет?
5: Нет, нет. Ну, пока все понятно.
3: Вот. И примерно вот подписывание кнопок, разметка заголовков, всяких состояний отмечено, не отмечено. Вот что мы делаем с командой. Мы практически, хотел сказать, через это увеличительное стекло смотрим на все компоненты интерфейса разных сервисов и говорим, а вот здесь у вас названия не хватает, а вот тут флажок не подписан, а вот здесь у вас заголовок не размечен. Ну, это в простом случае. Есть гораздо более, конечно, сложные компоненты, там чуть сложнее становится.
5: А это мировая практика? И есть какие-то вот мировые разработки или это все наше?
3: Нет, это прям мировая практика. Смотрите, есть международные стандарты в сфере цифровой доступности. Извиняюсь за выражение, Web Content Accessibility Guidelines. Это вот самый такой крутой международный стандарт, где прям прописано, что такое цифровая доступность, каким принципом, ну, какие принципы в это вкладываются. И наш отечественный ГОСТ, с гордостью это говорю, он прям берет вот все эти критерии, все эти требования и на русском языке их формулирует. Сейчас мы находимся в процессе актуализации этого стандарта. Это важная такая история. Но мне кажется, если я начну рассказывать об этом, это вообще будет...
5: Но вы один из авторов отечественного ГОСТа.
3: Это громко звучит, значит, да, я причастен к тому, чтобы в России появился качественный стандарт по цифровой доступности. Но, конечно, мы не изобретали его из головы, эти требования, а мы взяли лучшие международные практики и просто их зафиксировали в камне российской нормативно-правовой системы.
2: Угу. Ничего не добавляет своего? Как, знаете, бывает...
3: Слегка. Самую малость, да. Ну, а если...
2: То есть
3: если...
2: это не яблоки в оливье?
3: Не-не-не-не-не. Вот, по сути, международный стандарт распространяется только на интернет-сайты, на веб-контент. Угу. А мы решили, что, ну, а почему, собственно, веб-контент? Требования довольно общие. Их можно распространить и на мобильные приложения, и на там, документы, и все прочее.
5: Угу. А вообще этот термин сервис, как давно он нормально развит? С появлением интернета или с появлением смартфонов это стало актуально?
3: Первый стандарт Web Content Accessibility Guidelines версии 1.0 появился в 1999 году.
5: А, ничего себе.
3: Да. Да. И вот с тех пор он развивается уже почти вот 27 лет как.
5: Alisa AI как помогает с цифровой доступностью?
3: Как помогает Alisa AI с цифровой доступностью? Ну, во-первых, нейросеть может рассказать человеку, который вообще ничего не знает о цифровой доступности, но разрабатывает интерфейсы, да, что это такое. То есть вот прямо можно задать в чате вопрос, а что такое цифровая доступность, и нейросеть Alisa AI довольно вдумчиво и основательно на этот вопрос ответит. Вот. И многие разработчики на самом деле начинают погружение в цифровую доступность как раз с, ну, вот, сообщения с нейросетями. Дальше можно получить примеры кода, там, ну и так дальше. Если мы говорим про там, незрячих пользователей, то два больших куска. Значит, есть задачи, которые мы решаем... Ну, это задачи такие же, как у всех, как у взрослых. Вот. А есть такие задачи...

0: Ари, я увидел сначала, когда смотрел, по-моему, Лигу чемпионов, что ну, там были опции, и в том числе с тифлокомментарием. Я правильно произношу слово?
1: Вполне.
0: И вот как, например, Кинопоиск делает доступным контент?
2: Так, значит, смотрите, тифлокомментарий мы используем как синоним термина аудиодескрипция. Значит, угу. Есть люди, которые прям закапываются в глубину и говорят, что нет-нет-нет, как же, но сейчас мы будем их использовать как синонимы. По сути, значит, запускаем Кинопоиск и ищем подборку фильмов с тифлокомментариями. Много фильмов в этой подборке, больше 100, но, конечно, не все фильмы снабжены тифлокомментариями пока. Мы к этому идем. Вот. Дальше мы запускаем, собственно, воспроизведение этого фильма и выбираем дорожку. Там прям есть вот аудиодескрипция, как-то так, по-моему, это называется. И тогда что происходит? Картинка остается такая же, какая была, звук остается такой же, как и был, но в паузах между репликами героев и другими значимыми, соответственно, звуками появляется голос Алисы, которая комментирует то, что показывается на экране. Вот. И это, конечно, так сказать, кино играет новыми красками в этом плане, потому что кино — искусство визуальное, и нередко, без таких описаний, фильм как-то непонятно, что там происходит, что все смеются. А здесь, просто есть определенные правила, в соответствии с которыми, описывается то, что происходит на экране. Это очень крутая история. Я, например, смотрю фильмы с тифлокомментариями, а без тифлокомментариев мне надо себя заставлять. Прям, это другой опыт.
3: А вот все заблюренные моменты, они то тоже описаны или как? Или это как раз плюс таких...
0: Туда еще цензура не добралась.
2: Нет, смотрите, тифлокомментарий, его создает, как правило, человек. Вот сейчас нейросеть еще... есть эксперименты, но в целом пока еще это занимается человек. То есть он прямо размечает себе тайм-коды, то есть где вот те места, в которые можно вставить реплику какую-то. Он дальше пишет текст, потом дальше есть, как в хороших продакшенах, есть незрячий контролер качества, да, то есть это человек, который следит, чтобы не было всякой лабуды в этих, репликах закадровых. Вот. И потом это все или наговаривается Алисой, как в нашем случае, или диктором, и вставляется ровно в паузы. Но что на экране показывается, то и описывается. То есть если там что-то заблюрено, сорян, нет ножек, нет мультиков.
0: Анатолий Попко у нас сегодня в гостях, менеджер проектов по цифровой доступности в Яндексе. Мы сейчас прервемся ненадолго. Если у вас есть вопросы, можете их задавать. Наши.ру.
4: Подъемники на нашем радио.

kako nam god. И иногда ее накрывает лед.

0: Наша реклама. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
1: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

улице, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10:33 в столице. У нас сегодня в гостях менеджер проектов по цифровой доступности в Яндексе Анатолий Попко. Толь, доброе утро.
3: Да, всем еще раз привет.
2: Ты еще расскажи самое главное.
4: Да, мы просто сказали о том, что Толя руководит невизуальным тестированием сервисов Яндекса, проверяет их на доступность, но все ведь не просто так, у Толи есть своя личная история.
3: Вот когда говорят «самое главное», тут прямо хочется сказать «нет». Но то, что у меня нет зрения, я не зрячий человек, это вообще не самое главное. Я как тот крокодил, который гораздо более смешной, чем длинный. Вот. Но вообще, да, я действительно являюсь не только сотрудником Яндекса, и вот улучшая сервисы, у меня еще есть личная, конечно, в этом всем заинтересованность, потому что я... Ну вот сколько себя помню, всегда пользовался или Яндекс.Диском, или какими-то другими сервисами Яндекса, которых сейчас реально очень много. Вот, и я как-то столкнулся с тем, что мне очень трудно жить вообще, вот что. И вот был прям переломный момент, когда мне надо было что-то сделать с Яндекс.Диском, но при этом из другой учетной записи. А для этого надо было запустить браузер, и вот в этом браузере при помощи программы экранного доступа, просто получить ссылку на файл. И у меня это не удалось. Mm-hmm. Вот. То есть, потому что была очень плохая доступность сайта, веб-интерфейса Яндекс.Диска. И я там разразился, постами во всяких социальных сетях. Сказал, да как же так, почему Яндекс системно не занимается цифровой доступностью? Это было в 2020 году. И вот ровно через 2 года, прям день в день, а я пришел в Яндекс в 2021. Я сел за компьютер и сделал ровно все то, что я не мог сделать в веб-интерфейсе Яндекс.Диска, и плюс еще массу всего остального. Uh-huh. То есть, конечно, я был рядовым незрячим пользователем, который на кухне сетовал на проблемы доступности Яндекса, а потом я стал человеком, который прямо общается с разработчиками этих сервисов и помогает... проектирует доступность. Это очень крутой опыт, очень крутой.
2: Но я думаю, никто лучше не поймет, наверное.
3: Есть специфика.
2: Конечно.
3: Очень многие ребята из тестирования прямо научились включиться. Совершенно зрячие ребята в разных сервисах, в браузере там, или в книгах, или во многих сервисах, научились включать программу экранного доступа и тестировать, базово на доступность. Но, конечно, это прям две большие разницы, когда ты включаешь программу экранного доступа на час в месяц, и когда ты все абсолютно сервисы, весь свой цифровой контент, ты с ним взаимодействуешь через программу экранного доступа. Совсем другая насмотренность, совсем другие приемы использования программы экранного доступа и все прочее.
2: А какие сервисы в Яндексе самые популярные среди незрячих пользователей и почему?
3: Самые популярные? На самом деле радикальной, то есть ощутимой разницы между нормотипичными, то есть людьми без ограничений жизнедеятельности и незрячими пользователями, по большому счету, нет. Если не брать условный Шедеврум. Да, Шедеврум — это сервис для генерации картинок. Мне кажется, хотя исследования, опять же, фактов подтвердить нет, что незрячие ребята просто меньше используют Шедеврум, чем все остальные. Там, если мы берем Яндекс.Браузер, Яндекс.Диск, мы берем Естественно, Лавка, например, Такси. Это прям отдельная большая, очень крутая история. Такси вообще стоит отдельного упоминания. Фантех. Это то, что мы уже упоминали, Кинопоиск, книги, музыка. Когда я только начинал работать с доступностью, нам приходило просто огромное море запросов от незрячих ребят. Пожалуйста, адаптируйте музыку. И второй сервис был «Еда». Угу. И мы внутри себя прикалывались, что надо нормальному незрячему человеку музыку послушать и поесть. Вот они все потребности сразу на лицо.
2: А с едой что? Тут тоже...
4: Заказать, наверное, да?
3: Да, заказать еду. А-а-а. Сейчас не могу сказать, что еда у нас прям прекрасна и идеальна, это еще впереди. Но условная Лавка, она, конечно, очень крута с точки зрения доступности. А когда я говорю «очень крута», это что означает? Что я беру смартфон, открываю мобильное приложение и трачу на заказ еды всего лишь в полтора раза больше времени, чем на него ушло бы у вас. Uh-huh. Но при этом я могу перемещаться по всем заголовочкам, я могу прочитать всю информацию о продукте, могу добавить ее столько, сколько нужно в корзину. То есть просто чувствуешь себя белым человеком.
4: А скажи, как человек, лично заинтересованный в адаптации, да, вот различных сервисов, чего не хватает на данный момент? Ну, понятно, что мы уже шагнули за вот этот период времени, там, с 2021 года, да, ты работаешь в Яндексе, мы шагнули очень-очень сильно вперед. Чего на данный момент не хватает? Вот на чем трудитесь, может быть, колдуете прямо сейчас? Смотри. Если мы говорим о незрячих пользователях.
3: Да, да. Самая доступность, вообще цифровая доступность, это проблема не техническая. То есть технически, вот чтобы мы все понимали, да, сделать интерфейс доступным может ну, самый начинающий разработчик. В Яндексе очень часто задачи по обеспечению доступности поручают стажерам. Ну, вот, и они успешно с ней справляются. То есть чисто технически эта задача прям вполне решаемая. Но очень сложно вот такую огромную корпорацию, как Яндекс, с очень большой степенью автономности подразделений, да, вот склонить к тому, чтобы на доступность обращали внимание и делали это на системном уровне. Потому что здесь уже речь идет о том, чтобы внедрять прям процессы. И вот сейчас ведь штука-то в чем? Что в Российской Федерации на уровне как бы законодательной власти нет требований о цифровой доступности. То есть как бы цифровая доступность есть, но разработчики, даже отечественные, не обязаны их соблюдать. И вот это ключевая и основная, так сказать, болевая точка.
2: А с этим что-то делается? Куда-то пишутся письма? Обсуждается ли это на каком-то уровне, чтобы это законодательно прописать и обязать всех разработчиков, если вы работаете над цифровыми продуктами, делать их доступными?
3: Ну, да, разговоры такие ведутся, они ведутся очень давно. Их начинал наш вот финансовый блок. Банк России прямо очень хорошо погрузился в финансовую доступность и в цифровую доступность, как один из ее аспектов. Вот коллеги из Банка России выступили соавторами того ГОСТа, вот, который у нас в России существует. Вот. Ну а дальше, собственно, сейчас складывается так обстоятельство, что компании здорового человека, я отношу Яндекс в полной мере к компаниям здорового человека, начинают системно цифровой доступностью заниматься. Ну, а все остальные, поскольку Яндекс очень крупный, стараются брать пример, что называется, из Яндекса, и со Сбера, и с других компаний, которые, ну, как бы, вот уделяют этой теме внимание. Это очень круто. Но на уровне законодательной власти пока мы находимся на уровне разговоров. И это очень большая проблема, потому что не все мессенджеры одинаково хорошо доступны, к большому нашему сожалению.
2: Мы прервемся сейчас на песню. Анатолий Попко, менеджер проекта по цифровой доступности в Яндексе, у нас в гостях. Он еще будет буквально несколько минут, чтобы задать ваши вопросы. Пожалуйста, пишите их в наше.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, друзья, у нас осталось совсем немного времени. Продолжаем наш разговор про инклюзию в Яндексе. Анатолий Попко у нас сегодня в гостях. Толь, еще раз доброе утро.
3: Ты как человек активный, много путешествующий наверняка и так далее. Вот расскажи про камеру, во-первых, да, которая помогает тебе, может быть, ну, прочувствовать в полной мере то, что находится, например, в какой-то конкретный момент перед тобой. И вообще про не только умную камеру, но и про умный дом в частности. Мне кажется, что это такая тема тоже немаловажная. Для незрячих наших людей.
4: 100%. У меня очень много друзей и знакомых, которые прям в тему умного дома погрузились, прям с головой нырнули в нее. И вот в этом смысле, да, Яндекс поддерживает доступность приложений «Дом с Алисой» или «Умный дом с Алисой». Вот, соответственно, на довольно высоком уровне. Это хорошо. Мы даже записали прям 6 часов инструкции о том, как вот пользоваться умным домом, этим приложением, при помощи программы экранного доступа. Вот. А что касается умной камеры, да, это тоже отдельная довольно прикольная история. Штука в чем? Что вот нейросети, они же умеют анализировать картинку. Да, и вот если навести, сфотографировать что-то, или там, снять видео какое-то коротенькое, да, ну, в общем, видеопоток направить в камеру, то нейросеть сможет описать, объект, да, который вот...
3: находится перед тобой.
4: Да, да. Очень прикольно в этом смысле, там достаешь из холодильника то ли банку горошка, то ли банку кукурузы, соответственно, как вот их, на ощупь они в целом одинаковые, на вкус тоже, если вот про банку речь, да. Вот, и, соответственно, надо просто запустить умную камеру, направить ее на банку, и плюс-минус камера начинает прям читать тот текст, uh-huh. который находится на этикетке.
2: Uh-huh.
4: А еще прикол в том, что это вообще была интересная история, когда мы это тестировали только, эту функцию, у нас было закрытое тестирование, и отдали в тест, значит, ребятам. И вот одна женщина, моя хорошая знакомая, она, значит, вот с кухни пришла в комнату, только что там у нее все работало, тут ей надо в комнате что-то проверить. И вот она наводит эту камеру, а камера молчит на объект. А она говорит, точно же, какую-то бумажку, типа там какую-то, значит, надо было ей что-то прочитать. Молчит и молчит. Да что ж такое, сломалось все. И вот она уже и так, и эдак, и не получается, значит, не читает камеры, и все. И тут сын открывает к ней в комнату дверь и говорит, мать, привет, а ты что в темноте-то сидишь? Вот. То есть штука в том, что как не хватало камере света для того, чтобы вот, значит, прочитать. Да. И вот эта идея, она дала основу для того, чтобы мы добавили, чтобы сервис добавил подсказки когда
3: запущен. Включи свет, да?
4: Типа того, да. Но только там, когда вот штука-то в чем, что когда ты камеру наводишь на какой-то объект, непонятно, незрячему человеку не видно, весь ли этот текст попадает в камеру. И тогда смартфон начинает подсказывать, типа, держи левее, держи правее, там, и так дальше. И вот эти подсказки, они прям очень, конечно, полезны, очень сильно помогают незрячим людям для того, чтобы, читать какие-то свои платежки там или другие разные документы. Да, такая прикольная история.
3: О том, что телефон разряжается, вот, кстати, если ты наводишь, он не работает, может быть, не света нет, а телефон уже просто все, разрядился в ноль. А тоже какие-то подсказки дает или нет?
4: А там, смотри, какая история. Там же, если мы разблокировали экран, то
2: у
4: мы можем
2: минута, коллеги.
4: Ткнуть пальцем просто в статусную строку,
3: да,
4: и узнать заряд батареи.
3: А.
4: Угу. То есть тут все то же самое.
5: Спасибо большое.
2: Камера тебе сказала, сколько счет, а ты не согласен, что делать. Ладно, минута у нас осталась, время вышло, прекрасный разговор. Спасибо.
3: Ты здесь, да, Александр? Спасибо тебе большое.
5: Да, я тебя не слышал, молчишь.
2: Я просто слушаю.
5: Анатолий Попко, менеджер проекта по цифровой доступности в Яндексе. У нас сегодня был в гостях. Анатолий, коротко, вот прям за 10 секунд, где можно познакомиться со всеми сервисами, у которых есть цифровая доступность, и чуть подробнее их изучить?
4: Есть лендинг, инклюзия в Яндексе, и каналы в социальных сетях и мессенджерах. Нам можно набрать инклюзия в Яндексе, и там все прямо про это почитать.
5: Спасибо большое. До новых встреч. Пока. Берегите себя.
2: Счастливо.
3: Не скучайте.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
6: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Следственный комитет России ждет отчета о проверке после пожара на Вернисажной улице. Доклад потребовал глава СКР Александр Бастрыкин. Как пишет агентство ТАСС, руководитель столичного главка ведомства Дмитрий Беляев доложит об установленных обстоятельствах пожара, а также принятых решениях. Как напоминает сайт nsn.fm, крупный пожар на востоке Москвы произошел накануне. Огонь вспыхнул недалеко от Измайловского Кремля в здании, в котором проводились квесты, а также были расположены автомастерские, мебельные цеха и офисные помещения. Известно, что ранее в этом здании выявлялись случаи нарушения требований пожарной безопасности. В Москве начались работы по обновлению разметки на пешеходных переходах. В этом году специалисты комплекса городского хозяйства планируют нанести ее на 28 тысячах переходах. Общая площадь разметок превысит 470 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделят главным магистралям и улицам, участкам возле образовательных, медицинских, социальных и культурно значимых учреждений, а также у крупных транспортных узлов и станций метро. Работы обещают проводить преимущественно в ночное время, чтобы не создавать помех движению. Лучшие по профессиям – медицинская сестра, фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи и акушерка – получили автомобили «Москвич». Ключи от машин победителям конкурса «Московские мастера-2026» вручил Сергей Собянин. В ходе подведения итогов конкурса мэр города отметил, что современное медицинское оборудование, внедрение искусственного интеллекта и другие новшества не заменят душевного отношения и желания оказать содействие и помощь больным. «Считаю, что отряд медицинских сестер города Москвы «Вы самый лучший в мире», – признался Собянин. Горожан приглашают на прогулку с четвероногими питомцами столичных приютов. Они проводятся каждые выходные при поддержке ресурсного центра «Мосволонтер». Волонтеры подчеркивают, что каждое посещение четвероногих питомцев, оставшихся без хозяев, вносит существенный вклад в их будущее и дает надежду на обретение любящей семьи. Записаться на выезд можно на сайте «Мосволонтера». Температура воздуха в московском регионе в ближайшие дни будет выше нормы. Как сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, среднесуточная температура прогнозируется с аномалией около 4 градусов на ближайшие 3 дня, а 17 мая порядка 7 градусов. Синоптик пояснила, что среднесуточная температура в конце недели достигнет 17-18 градусов, что соответствует второй декаде июня. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем о дурацком.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
0: Группа Йорк Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорк Шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
4: Информационная продукция 18+.
0: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
5: Наши. Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Лепрехонцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль. Легенда». Завтра на РЕН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Альфа Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 84 украинских беспилотника различного типа сбито за сутки над Курской областью. 67 раз ВСУ атаковали отселенные приграничные районы региона из артиллерии. Такие данные привел губернатор Александр Хинштейн. Он добавил, что 10 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. В результате атак в Рыльском районе пострадал один человек. Есть повреждения жилых домов и построек. Глава области уточнил, что погибших нет. Порядка 15% территории Донецкой Народной Республики остается под оккупацией ВСУ. Луганская Народная Республика полностью освобождена. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу. В ходе встречи секретарей совбезов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке он также отметил, что вооруженные силы России с начала года освободили более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов. Жена актера Дмитрия Назарова написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию. Со слов Ольги Васильевой, они с мужем патриоты своей страны, которых оболгали оппозиционеры. Васильева отрицает, что их семья когда-либо поддерживала ВСУ или делала оппозиционное заявление. Увольнение из МХТ имени Чехова. Звездная пара назвала вынужденным. Якобы Назаров не боялся спорить и демонстрировать независимость от начальства. Оттого и поплатился. МИД Китая не стал говорить о дружеских отношениях Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Дзякунь на брифинге не дал прямого ответа на вопрос о том, считает ли председатель Китая своим другом американского президента. Дипломат лишь заявил, что стороны обменялись мнениями по основным вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также глобальным вопросам. Как напоминает РИА Новости, во время встречи президент США заявил, что для него честь быть другом председателя КНР Си Цзиньпина. Обратной реакции не последовало. Сезон наблюдения серебристых облаков начнется в конце мая. Явление можно будет наблюдать в центральной части России. Как рассказал РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев, серебристые облака – это самые высокие атмосферные явления на планете. Они находятся на высоте порядка 80 километров и освещаются Солнцем, когда оно уже зашло за горизонт. Точную дату их появления определить невозможно, так как кристаллы льда на скоплениях метеорной или вулканической пыли, как узоры на стекле, создает сама природа. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Да, вот сейчас обидно было, конечно. Почему? Прям просто. Вот говорю, а что так, говорит, ты так пахнешь вкусно, она больше некому. А я?
1: Ну, мы я же что, от думаешь, себя-то пахну? Не чувствуем так, мне кажется, нет?
2: Ну, я могу тебя, увидев, вспотеть и начать чуть больше выделять духи, которыми я сегодня себя полил с утра.
1: Полил.
2: Ну, условно говоря,
1: я
2: да.
1: Я поняла, хорошо.
2: Три пшика, это, я считаю, много. Вот, поэтому... Так, друзья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Прекрасная погода. Въезжал сегодня в дождик, выезжал сегодня из дождя. Офигительное ощущение было, конечно, когда ты едешь на МКАДе, чуть замедленное движение, и замедляется оно не из-за ремонта дорожного полотна, который сейчас будут делать, и будут пробки. Ничего страшного, нам же делают лучше. Ну, как-то заранее выезжаем все. Это я всем говорю. Всем говорю, Алиса, всем говорю.
1: А
2: это
1: что, я
2: и себе
1: приехала.
2: Тоже. Да, конечно. Конечно. Хорошо, звучит,
1: я
2: сегодня
1: уже
2: приехала,
1: уже
2: да.
1: Хорошо.
2: Вот. А это из-за дождя, потому что вот в центре моей дороги, МКАДа, мы въехали в дождь, выехали из дождя в солнце, и вот там был такой небольшой затор, очень прикольное ощущение было. Очень здорово.
1: То есть ты стоишь на сухом, а перед тобой машина уже под дождем.
2: Мокнут, да-да-да, прикольно, да. А до этого ты едешь под солнышком. Вот, но разговаривать мы будем с вами совершенно о другом. Давайте поговорим. Слушайте, дружба между мужчиной и женщиной, мы уже слышали, есть и шуток много, и прочее, пятое-десятое, там что или либо до, либо после. Ну и на самом деле она бывает, существует эта дружба. Мы все это прекрасно понимаем. Но есть такое жуткое понятие, куда не хочет попасть ни один влюбленный человек. Это френд-зона. Mm-hmm. Причем с обеих сторон это, конечно, вещь, ну, такая вот. Не самая приятная, не самая хорошая. Вроде бы как и дружба, но ты же хочешь не дружбы в данном случае. Ты же хочешь чего-то большего. Ну, ты хочешь любви. Я не про... секс, говорю. Ну, мы взрослые люди, в конце концов. Вот. А ты хочешь большего, да? Ты хочешь, да. Ну, да. Хочешь взаимности, хочешь вот чего-то еще. А это дружба. Дружба — это тоже очень сильное чувство. Иногда сильнее, чем любовь. И дружба иногда побеждает. Любовь, вот, и к хорошему ведет тоже, когда вы после бурных чего-то вдруг становитесь друзьями в паре. То это же прикольно. Когда ты можешь и подшучивать над ней, и она над тобой, и когда вы все в шутку воспринимаете, и при всем при этом вы еще друг другу нравитесь, это вообще кайф считается, да, когда вот эта вот эйфория проходит. Так вот, я хотел узнать, расскажите, пожалуйста, реальную историю выхода из френд-зоны.
1: Я вышла замуж.
2: Да, причем это френд-зона?
1: Потому что я, когда подкатила к своему мужу,
2: так.
1: Он мне сразу сказал, как бы, что, ну, надеяться не на что.
2: То есть он тебе сразу?
1: Он меня отшил, да.
2: О, я не могу это в эфире говорить. Ну как, ну, же ладно, мне это приятно, скажи. Слышать. Да, что? Что? Так, и?
1: Да, ну, как бы я говорю, ну ладно, тогда просто...
2: И не такие крепости сдавались,
1: нет,
2: натиску,
1: нет,
2: да?
1: Абсолютно.
2: Я сейчас просто представляю вот эту вот смесь мальтийской баллонки и, собственно, пуделя, мальтипу, ну, в твоем лице, блондинистая такой, беленькая, которая берет штурмом, ну, не знаю, какой-нибудь там Алькатрас. Ну, Ершалаим не надо. Вот, ну, там какой-нибудь Алькатрас, понимаешь? Вот, и это прям прикольно было, конечно. Я представляю, знаешь, слон идет, а моська лает. Это было смешно. Ну, да, иногда. Ладно, хорошо. И вышли, да? А, ну да, вышли, вы же поженились, да.
1: Из френд-зоны мы вышли в замуж.
2: Вот, а когда, допустим, вы очень долго находились, и вы уже понимали...
1: Недолго.
2: Да, понятно.
1: Это было недолго.
2: Да, камень, как называется? Ладно, вот, так, мальтипу камень точит, да? Камень мочит, мальтипу камень мочит. Ладно, ужасно, живите теперь с этим. Друзья,
1: ты был во френд-зоне? Или держал кого-нибудь во френд-зоне?
2: Ну, тут опять-таки, я типа дружу. Поэтому, когда ты дружишь, а к тебе относятся немножко теплее, и это, конечно, счастье, в принципе, это большая ответственность, вот, но ты, ну, ты чувствуешь, конечно, это, но ведь ты же, ну, ты же не так остро переживаешь, понимаешь?
1: Ну, да.
2: Вот, поэтому, тут вот давайте поговорим.
1: Давайте.
2: Давайте, реальные выходы из френд-зоны. Сколько вы в ней находились?
0: Сделано в России.

0: программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру.
1: Так бьется сердце. Так звучит наше радио.

0: Скутером. Мы дружили 6 лет. Пишет нам кто-то. Правда, почему без продолжения? Давайте тогда подождем продолжение, тогда я дочитаю. Моя жена 12 лет назад помог девушке. После того, как она родила, ушла от сожителя. Взял к себе на работу. Сам ухаживал за ее подругой. Был во френд-зоне, а она у меня. Знала, как ухаживаю. Потом ухаживал за другой девушкой. Тоже была в курсе. Работали, общались. А потом раз, и я на ней женат.
1: Как она вышла, не помню.
0: До сих пор говорит, что женился, потому что меня все отшили. 9 лет брака.
1: О, прекрасно вообще. Слушайте, ну если вы еще при этом нормально над этим смеетесь, то значит, все вы правильно сделали. Так, привет. Со своей бывшей женой во френд-зоне были 2 года. Не потому, что что-то щелкнуло у обоих за распитием чая. Потом что-то щелкнуло за, собственно, распитием чая. Через 2 месяца подали заявление в ЗАГС. Через 2 года развелись. До сих пор общаемся. То есть, Серега, в твоем случае это дружба может быть либо до, либо после, да? Вот, поэтому дружите до сих пор, понятно.
0: Мы с мужем дружили 2 года. Вообще никаких предпосылок. Потом переклинило, поспорили и проиграли оба. Подробности спора не буду уточнять. Вместе 5 лет, сыну год.
1: Ну, кстати, а почему не будешь подробности спора?
0: Ну, потому что они поспорили, что у жирафа 5 ног. Один говорит 5, другой 6, а спорили на секс.
1: Понятно, неважно. Тут в данной ситуации неважно, кто выиграл, кто проиграл. Я понял. Ну, видите. Ну, а что?
0: Ну, я предположила просто.
1: Ну, хорошее предположение, зрительно. Но если вдруг вы решитесь, пожалуйста, напишите нам. Нам интересно все узнать. Мы любим вот это вот все. И мы никому ничего не рассказываем, поверьте. Только в эфире на 2-3 миллионов человек.
0: Да.
1: Доброго дня, радиослушатели. Прикол про френд-зону. Значит, с коллегой везде отдыхали вместе. Ну, чисто так проводили время. Потому что весело, прикольно. Но в один прекрасный момент ее потянуло. Она мне пишет, знаешь, так говорит, хочу с тобой увидеться. Говорит, вне всяких мероприятий, туда-сюда. И я пишу, что, знаешь, мы же, говорю, друзья. Она такая, что я говорю? А друзей разве не...
0: Да, вот тут прямым текстом человек пишет лаконично. А я из френд-зоны в секс по дружбе нырнул.
1: И... Чем закончилось
0: так
1: в итоге?
0: Все, хэппи-энд. Это для человека хэппи-энд.
1: А, это получилось, я понял. Так, друзья, давайте. Тема, конечно, такая вот. И не каждый в ней был в этой ситуации, но как раз хотелось бы услышать истории тех, кто это прошел, пережил. Френд-зона и выход из нее. Был ли или вообще, как вы считаете, возможен или невозможен? И вообще, нужно ли это делать, не нужно ли это делать? Видите, есть и счастливые моменты, которые мы уже зачитали. Пишите через наших ботов, в ваших мессенджерах, это сложно. Вы знаете, куда писать.
0: Поэтому пишите.
1: Да.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем сегодня френд-зону, по крайней мере, в этом части.
2: Выход из нее.
1: Да, и как из нее вы выходили? Вот пришло, наконец-то, продолжение сообщения. Дружили 6 лет. Говорит, что поначалу думал, ужас, ее столько времени нет дома, командировки, движухи, как можно с такой же девушкой жить? За 6 лет я успела один раз поменять отношения и родить. Чуть погодя сказал, я обратил на тебя внимание как на женщину, когда увидел, какая ты мама. Знал всю мою историю, и мужчин поддерживал меня, а потом просто предложил переехать к нему вместе с дочкой. Уже 6,5 лет живем вместе. Жить вместе, конечно, не то же самое, что дружить, столько нюансов всплывает, но уважение и искренняя любовь, сформировавшиеся за годы дружбы, дали прочный фундамент на первое время.
2: Вот.
1: Вот, компот. Вот. Читаем дальше.
2: Смотрите, вот история. Так, френдился я с бывшей одноклассницей. Был ей лучшей подружкой. Вот, раз пришла в гости поплакаться в жилетку, что с парнем рассталась, и второй месяц, скажем так, на сухом пайке, назовем это так. А и это пубертатный период, пишет нам наш слушатель, и расставляет смайлики, как будто это искусственный интеллект. А я в тот момент тоже был сам по себе. Ну, и квас тоже помог, и мы решили помочь друг другу. Ну, снять стресс. Вот так и понеслось, как только один на голодном пайке, второй всегда выручает. Несколько лет так продолжалось, А дальше вот смотрите, какая фраза. Я тут немножко другое рисую, поэтому прости, пожалуйста, вот я не знаю, чего как. Вот, зачем я уехал из того чудесного приморского города, где цветут акации и каштаны? Написал нам кто-то.
1: Да, закончилось весьма поэтично. А мы дружили...
2: С сожалением.
1: Ну, конечно. Угу. А мы дружили 7 лет. Вместе ходили в кино, гуляли, а потом решили съездить в отпуск вдвоем, так как у обоих был отпуск. Ну, логично. 10 дней пролетели, как один, ничего не предвещало. А потом мы вернулись, и он начал писать мне сообщение и звонить, предлагает встречаться. Я немного посопротивлялась, а потом сдалась. Скоро будет 9 лет, как мы вместе воспитываем 15-летнюю собаку, люблю его безмерно.
2: Вот. Держал девушку в этой зоне годик. Знал, что она хочет встречаться. А я делал вид, что я этого не понимаю. Ну, назад. Ну, ты сам понимаешь, да, что это вот прям... Ну, ладно, хорошо. Вот. Потом она пригласила на природу, выпил, расслабился, так и уговорила меня. Почему-то у нас не было только одна палатка на двоих. Потом еще пару лет встречались, пишет нам назад.
1: Ох уж эти палатки.
2: Ох уж эти палатки и ох уж эти... Как их зовут?
1: Походы.
2: Нет. Вот эти вот, знаешь, такие, типа, о, ну ладно, альфа-чи такой, а ладно, подзержу чуть-чуть. Вот это вот.
1: На
2: значит,
1: разок.
2: Ага, вот это вот, ох уж эти ловеласы, блин. Вот, с второй мыслью, думкой. Ну, погнали, ладно.
1: Мы были во френд-зоне 7 месяцев, потом бурный студенческий роман и 5 детей, 20 лет брака.
2: Да? Все? 5 детей, 20 лет брака. Умницы. Хорошая дружба. Дружите дальше. Очень удачно у вас это все получается. И дети у вас прекрасны. Так, тут нам... Ну, давай Иру поздравим с днем рождения. Что это такое вообще?
1: Давай.
2: Как она пишет, а мы не можем ее взять и поздравить, как два каких-то брундука. Итак, нам просто желают солнечного дня.
1: Да, спасибо большое.
2: И хорошего настроения.
1: Прекрасного.
2: И еще Ира говорит, что у нее сегодня день рождения. Поэтому хотим поздравить ее с днем рождения.
1: Да, Ирина, с днем рождения.
2: Пусть и не надо делать такую вот моську, смайли. Грустно. У вас прекрасный возраст. Он офигительный, когда и мозги на месте, и тело прекрасное всегда, и можно делать все, что угодно. Хватит. Ну,
1: как
2: вот...
1: представительница 38-летних говорю, что все хорошо, все прекрасно.
2: Да, поэтому никакой грусти.
1: Никакой грусти, печали. Жизнь только начинается. Проверено.
2: Да, и счастье.
1: Чтобы вас окружали искренние люди. Главное, здоровье, счастье, денег и любви. Остальное заработаем. Ну, в смысле, купим.
2: Да, это называется одним словом. Будьте счастливы. Да. И самое главное, не мешайте себе быть счастливой.
1: О, да.
2: О, да.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну, в общем, читали ваше сообщение про френдзону, и вот что мы с Мисенькой поняли. Да. Выход из френдзоны существует.
2: Существует. Не смотри на меня так. Нет.
1: А что я... Нет, подожди, ты сейчас...
2: В нашем случае... Нет.
1: В нашем случае нет, потому
2: ваша
1: что
2: мальтипу
1: с моей
2: никогда
1: стороны забетонировано, и да, мы вообще коллеги.
2: Да, конечно.
1: А это табу.
2: Я согласен, да. Вот я смотрю и прямо вижу, вот перед собой, да, что ты такое.
1: Особенно
2: вот
1: сегодня.

0: нравится.
1: Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
1: Наша реклама.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
4: Реклама. ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии начнется 1 июня. Он стартует в столичном Шереметьево и Пулково в Санкт-Петербурге и коснется авиарейсов Аэрофлота. Как следует из документов правительства России, эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Для организации регистрации на рейс, допуска пассажиров в зоны транспортной безопасности и выхода на посадку может быть использована государственная единая биометрическая система. Ранее о том, что россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Первый этап создания транспортной инфраструктуры рядом с московским городским вокзалом Лихоборы завершен. Как пишет сайт мост.ру, раньше на этом месте располагалась платформа НАТИ ленинградского направления железной дороги. Вокзал обеспечит безопасную пересадку между разными видами транспорта. Он объединит МЦД-3, Московское центральное кольцо и наземный городской транспорт. Теперь электробусный маршрут М-54 продлен до московского городского вокзала Лихоборы. Он связал вокзал с районами Запад. Западная и Восточная Дегунина, Бескудниковский, Отрадная, Южная Медведково, Бабушкинский и Лосино-Островский, а также со станциями метро Верхние Лихоборы, Отрадная и Бабушкинская и железнодорожные станции Лосино-Островская Ярославского направления. Более 170 тренингов доступно для московских медиков в кадровом центре. Там же внедрено 70 программ дополнительного профессионального образования по различным направлениям медицины. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что правительство города уделяет особое внимание развитию кадрового потенциала столичного здравоохранения. Кадровый центр Департамента здравоохранения города был открыт в 2021 году. Только в прошлом году в нем уже прошли обучение 115 тысяч слушателей из числа врачей и среднего медперсонала. По словам Собянина, в этом году в учебных программах кадрового центра примет участие аналогичное число слушателей. Столичные ветеринары спасли кошку от мышки. Как рассказали в Мосветобъединении, годовалая кошка Буся в процессе игры растерзала игрушечную мышку и проглотила меховую обшивку игрушки. Владельцы немедленно обратились в ветклинику, где с помощью эндоскопического оборудования хирург достала искусственную мышку из желудка животного, избавив Бусю от возможной полостной операции и печальных последствий. В сообщении отмечается, что помогла кошке хирург-эндоскопист по фамилии Котина. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Алиса Михайловна.
1: Прекрасную сейчас увидела новость. В Сиднее мужчина совершенно случайно затесался, значит, на показ моделей. А было это дело так. Показ моделей происходил, как сейчас модно делать, в естественных условиях, на пляже.
2: Понятно. Ну, залы сейчас дорого стоят, конечно.
1: Думаешь, поэтому, да? Модели как бы непринужденно спускались по лестнице, демонстрируя летнюю коллекцию какого-то бренда. СМИ сидели как бы на камушках, уютно устроившись.
2: Понятно.
1: Да, своими пятыми точками на
2: окна. И так вот через трубочку попивают джюс.
1: Я не знаю, что они там попивали.
2: Джюс.
1: Ну, окей, хорошо. Как у Эдуарда Лимонова было, вы имеете длинный жаркий день вокруг бассейна, вы имеете кампари и оранжус взамен. Это было про трудности перевода художественного рекламных объявлений. И, значит, мужчина, ничтоже сумняшися, правильно, да, я это произношу?
2: Да.
1: Да, подумал, что просто красивые люди ходят по пляжу.
2: Ну, а может быть, он к этому привык?
1: Ну, конечно.
2: Я работаю в очень красивом коллективе, у нас нет некрасивых людей.
1: То есть, если сейчас тут начнут ходить, как бы, очень красивые модели.
2: Я же, ну, окей, ходят и ходят, ладно.
1: Не заметишь разницы, да? Ты подумал, что какие-то стажеры, наверное, да? Учатся быть красивыми сотрудниками нашего холдинга.
2: Естественно, у нас очень большой кастинг. Да.
1: Вот, в общем, мужчина случайно затесался, он-то пошел на пляж просто искупаться. Причем пошел он, знаете, вот в это вот, вот как все туристы российские на южных берегах, в белой такой марлевочке, в шортиках. Он успел сделать разминочку перед собой.
2: Потому что тело должно дышать.
1: Правильно.
2: Нечего вот это вот, да.
1: В синтетике в этой вашей.
2: Да.
1: В общем, он успел размяться и совершить небольшой заплыв.
2: Омовение.
1: Да, в соцсетях разошлось видео. По-доброму отнеслись к этому казусу. Сам виновник торжества впоследствии извинился, сказал, что он совершенно не хотел причинять никому никаких неудобств. Но, по-моему, получилось курьезно. И у меня один раз было такое, что я каталась на лыжах и увидела, что внизу мои знакомые.
2: Внизу чего? Лыжи?
1: Внизу.
2: То есть ты наехала,
1: склона,
2: да, на них?
1: Нет.
2: Внизу склона.
1: Нет.
2: У тебя хорошее зрение.
1: Было хуже.
2: Хуже было.
1: Да.
2: А сейчас стало лучше.
1: Послушай.
2: С возрастом меняется. Астигматизм, что-то там плюс на минус,
1: нет,
2: да?
1: Нет, было хуже, лучше бы я в них ехала.
2: Так.
1: Я, значит, спускаюсь. Знакомый актер, я вижу. Я подъезжаю к ним, начинаю здороваться, такого типа, привет. И я понимаю, что они на меня смотрят, как баран на новые ворота. Оказалось, что...
2: Это были не твои знакомые,
1: нет,
2: вообще ты пристала к чужим дядям.
1: Нет, это были мои знакомые, все было штатно. Но только проблема в том, что они в этот момент снимали какую-то сцену. В кустах сидел оператор, которого я, естественно, не увидела. У них шла в этот момент съемка.
2: И что теперь? Ну, у них же не было написано.
1: Я въехала в кадр.
2: Ну что, у меня такое было тоже съемки. Я в каких-то съемках играл мертвого человека в самопотасовке. Вот пришел, зашел в кадр, сказали, лучше ложись. Ты будешь играть мертвого. Говорю, хорошо, хорошо. И начал икать в кадре. Нормально все было.
1: Я предлагаю поговорить про казусные ситуации, в которых вы оказались, где вас не должно было быть. А еще лучше, если это вот как у меня или у Ленского, или как у этого в юноше, значит, на Сиднейском пляже, стало в какой-то момент достоянием общественности.
2: Причем, заметьте, он-то не знал об этом, а мы сами,
1: конечно,
2: рассказали. Скажешь, мы учимся езжать джиржик за зубами. Вот. Друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, когда вы оказались там, где, ну, вам не нужно было бы быть.
1: Да.
2: Да, погнали.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, постарайтесь коротко сформулировать ту тему, которую мы задали, потому что, мне кажется, наши слушатели не совсем поняли, но сейчас мы их направим в нужное место, в ненужное место в нужное время.
2: В ненужное
1: время.
2: Место, в воспоминания, точнее, в о время, том, как вы оказались не там, в общем-то, и вошли в какой-то процесс, в котором вас не особо-то и ждали.
1: Всем дня, Митя и Алиса, приветствую, пишет нам Виктория. Кстати, привет тебе, тоже передавали вчера на этом квизе, Виктория. Дело было давно, свадьба подруги. Жених на руках несет невесту через порог квартиры, а мне так захотелось в туалет, и я шмыгнула мимо них. И вот, когда смонтировали видео, сидим, смотрим, как раз момент, и вот сейчас, перешагнув порог, вы семья, и голос такой за кадром, а Вика уже там. Ты шмыгнула впереди семьи. Нормально. Ну, ладно. Вика, можно считать тебя кошкой?
2: Привет. Отремонтировали помещение банка. Нас не предупредили, что вся верхушка банка придет принимать работу. И мы, сидя на полу, обедаем. А вокруг ходят костюмы с галстуками, еще и с иностранцами. Короче, все оказались не в том месте и не в то время.
1: Это правда смешно.
2: Боже мой, представьте. Приемку помещения, боже.
1: Маленький вокзал. Бегу вниз вокзала в сторону туалета. Там у входа стоит управляющая и сантехник. Мне показывают в сторону женского туалета и, собственно, говорит, иди туда. А в мужском потоп. Я, значит, осторожно зашел в женский туалет и закрылся в кабинке. Тут из соседней кабинки раздается громкий звук. Ну, в общем, я такой спрашиваю, кто здесь?
2: Боже мой, какой кошмар.
1: Да.
2: Я помню, один раз я попала в мужской туалет. Это было... вынужденной мерой абсолютно. У каждого из нас.
1: Ну, было. Ты туда захотела, просто увидеть, как это, да.
2: Нет, просто в женском туалете стоял человек 20 очередь, а в моем случае уже невозможно было абсолютно. В общем, мне пришлось вот так вот закрыть глаза, вот так, как шорами с двух сторон, знаешь, как лошадка шорами, и бежать тараном просто сквозь туалет с криком: «Я на вас не смотрю! Я на вас не смотрю!» Но самое мое ужасное открытие было в том, что.

0: Наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.

0: оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Сектор газа, Агата Кристи, парк Горького, Ария, Король и Шут, ночные снайперы, смысловые галлюцинации, жуки, чечерина, лепрегонцы, серьга зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль. Легенда». Завтра на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы обсуждаем, как вы оказались в процессе, либо в ситуации, в которой, в общем-то, не планировали оказываться. А, дал нам тему этого часа, напомню, мужчина из Сиднея, который совершенно случайно затесался в толпу моделей на
2: модного показа. Ну, а почему бы нет? А вот смотрите, сейчас тема, конечно, ребят, мы все взрослые, поэтому кто вот кушает, сделайте паузу. Ничего страшного не будет, но все же. Вот, здравствуйте. Зашла тема про туалеты. Мы не начинали ее, Ваня, ну ладно. Вот, в школьные годы зашел в туалет на вокзале, дверца не заперта, а там мой физрук сидит орлом. Собственно, опешил, а он, называя меня по фамилии, говорит: «А по физре тебе два!» Много раз потом с ним это вспоминали и ржали. Пишет нам Ваня. Ваня уже за 40. Смешно, да.
1: Да, Ванька, спасибо. Добрый день, наш самый милый ведущий нашего. Ой, спасибо. История от моей подруги. Хорошо, от подруги.
2: Да.
1: Хорошо. Коммунальная квартира. В одной комнате жила она с мужем, во второй ее мама. Холодильник стоял в их комнате вечером. Подруга с мужем занята своими супружескими делами. Дверь закрыть забыли. Заходит мама и говорит: «Я не смотрю, я только в холодильник».
2: Дальше фраза хорошая.
1: Фраза стала крылатой.
2: Эта фраза стала крылатой у них, да? Mm-hmm. «Я не смотрю, я только в холодильник». Смешно, mm-hmm. кстати, да. Так, вот тоже смешной случай. Приехал на рынок. Где? Куда я его только что потерял?
1: Ладно, я потерял рынок. Несколько лет назад сдавала анализы для бассейна. И вот сижу я у врача. На кресле вся на голове. В кабинете было две двери, зашла через одну. Вторая дверь как раз была напротив того самого кресла. А, наготове, господи, твоя воля. Я тут думаю, на какой голове? На кресле вся наготове. В кабинете было две двери, я зашла через одну. Вторая дверь как раз напротив того самого кресла. И почему-то...
2: Я запутался. Так, все, стоп. Стоп, ребята.
1: Давайте сначала.
2: Волевым решением, как взрослые, ответственные и опытные, я прерываю этот монолог. Мы вернемся в следующем выходе.
0: Наше радио.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Губернаторы Белгородской и Брянской областей показали свою эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил о том, что Вячеслав Гладков и Александр Богомаз много лет работали в чрезвычайных условиях. Накануне Владимир Путин принял их отставку. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее сегодня Богомаз заявил, что в должности губернатора Брянской области ощутил поддержку жителей региона и поблагодарил их за это. Вместо него в Рио главы региона назначен Егор Ковальчук, который с 24 года занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики. Попрощался с жителями региона и покинувший пост губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что не безразличие людей позволяло проанализировать действия и максимально быстро исправлять ошибки. Вместо Гладкова в Рио губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев. Прямые выборы губернаторов в единый день голосования пройдут в 8 регионах. Как сообщила председатель Центра избиркома России Элла Памфилова, в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии решение о новых руководителях примут законодательные органы по представлению президента. Глава ЦИК добавила, что также состоятся выборы в законодательное собрание 39 регионов. В единый день голосования россияне изберут депутатов Госдумы 9-го созыва. Ожидаемая дата выборов 20 сентября. Письмо от жены актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой с просьбой простить их семью в Госдуму не поступало. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Общаясь с журналистами, он отметил, что письма он не видел. Ранее СМИ сообщили о том, что Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой о прощении и возможности вернуться в Россию. В тексте также якобы говорится о том, что они с мужем патриоты своей страны, которых оболгали оппозиционеры. В январе 23-го года Назарова и его супругу уволили из МХТ имени Чехова. Сейчас актер живет во Франции. Россиянам лучше не ездить в Аргентину и Индию из-за хантавируса и холеры. Такой совет дал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. В ходе общения с журналистами в пресс-центре НСН он удивился тому, что наши люди любят ездить туда, где страшно или где вирусы. Я бы советовал оставаться на отпуск в России. Слава богу, что в Индию особо не ездим, иначе холеру бы возили сюда самолетами, сказал Онищенко. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здрасте в этом часе. Так, решил тут что-то сейчас Рось читаю там различные статьи. Работа же у меня такая, читать что-то, рассказывать вам. Попался просто такой небольшой фрагмент насчет того, что мы в детстве иногда грозимся такой ерундой какой-то полной, то нам кажется, что мы сделали что-то такое, знаешь, там сверхъестественное. Я помню, когда я своим родителям готовил первый раз ужин. Но их не было дома, я взрослый, там класс первый, вернулся из школы, нашел в холодильнике кусок отваренной курицы, вот крыло и грудка, положил это все на тарелку, накрыл это все таким слоем майонеза, что просто тромбы, они прям сверху лежали, и как бы курицы видно не было. Вот, и мои родители приходят, говорю: папа, мама, вот я вам приготовил лебедя.
1: Ах, это лебедь!
2: Да, блин, да. И они стоически. Я понимаю, как это было отвратительно и вкусно, как они это все жевали, ту советскую синюю птаху, вот, которую продавали в магазинах, которая, знаешь, ну, которая так...
1: Птица,
2: ну,
1: сейчас...
2: Да. Которая участвовала во всех марафонах, выигрывала, побеждала и уходила своей смертью.
1: Да. В почетном пенсионном возрасте.
2: Очень. Куры жили раньше дольше, чем сейчас мы, но неважно. Вот. И я так гордился этим, что ходил и всем рассказывал об этом. Это был такой вот предмет для гордости. Понимаешь, потом, когда я первый раз зажег газ на кухне, у меня это получилось. Меня учили там и так, и сяк, и вяк. То есть у меня там летела, в общем, горящая спичка в одну сторону, дальше коробок в другую сторону. Потом я забывал, что нужно включить газ. Ну, короче говоря, потом, когда я первый раз зажег, это было вот тоже достижение. Вот, а помните самое яркое, чем вы вот такой ерундистикой в детстве гордились? Вам казалось, ну все, круче вас вообще никого. Понимаешь?
1: Да.
2: Яйца вкрутую, фигня вообще. Все равно вы круче.
1: Шпагат и колесо.
2: Ага. Шпагат и колесо. Я лебедя родителям приготовил. Не каждый ребенок может такое сделать, понимаете? Кому еще в голову такая?
1: Потому что когда ты сделал шпагат и колесо, ты почти уже это гимнаст. А когда ты сделал лебедя, так это ты Гордон Рамзи.
2: Гордон Рамзи. Я его учил. О чем вы говорите?
1: Лебедей делать.
2: Да, лебедей делать. Рамзи, ты умеешь лебедей делать, Гордон? Так, друзья, давайте. Абсолютнейшая вот такая вот штука, чем вы гордились в детстве. Вам казалось, что вы ас, вы дока, вы классно вообще. Пишите, вспоминаем все через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Ждем.
2: Как бы это ни звучало, да.
0: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Друзья, иногда, знаете, даже мелочами нужно уметь гордиться. Вбил гвоздь. Покажи жене, что гвоздь вбит.
2: Ой, главное вбить гвоздь туда, куда надо. Вбил не туда.
1: Не надо.
2: Извиняйся, не извиняйся.
1: Все равно виноват будешь.
2: Нет, я думаю, что дырка от гвоздя уже никуда не денется, не рассосется.
1: Да я вас умоляю, если не смотреть в это место, она как бы и не бросается сама в глаза. Это же просто дырка. И потом, кто из нас в детстве не ковырял обои, а потом пальцем как-то так выравнивал их, палец слюнявил, растирал цвет на вот эту краску, и еще родители очень долго не знали, потом говорили кот. Да, короче, друзья, чем в детстве вы такое гордили? Что-то такое сделали, думали, ну вообще прям просто, вообще прям никто, кроме вас, лучше вообще не делает, этим можно гордиться.
2: В 12 лет, 92 год, поменял прокладку в водопроводном кране. Так что считайте меня Афоней.
1: Ты мне 3 рубля должен. А, рубь. Мне как там рубь должен? 3. Привет, наши в школьные годы я делал по 15 выходов на 2 руки на турнике. Сейчас бы хоть парочку сделать. Но это, слушай, на самом деле это достижение. Это вот, да, хорошо, окей, здесь, ладно.
2: Я маме готовила пюре в 6 лет. Было жидкое, но мое. Хоть из картошки. Давайте с этого начнем.
1: Потому что иногда можно и из маминого пюре сделать свое пюре. Так, ну тут я не буду.
2: Солнышко на турнике.
1: О, да.
2: Какой бы двор ни пришел, везде был турник. Солнышко сделал, все девчонки твои, пишет Женя из округа Колумбия.
1: А это правда работает?
2: Как мало женщине надо в детстве, а?
1: Да.
2: Сделал солнышко. А представляешь, вот сейчас...
1: В какой момент у вас идет перепрошивка софта, и у вас вырастает...
2: Когда формируются лобные доли, Митя.
1: Нет, а когда...
2: Злобные доли, хорошо.
1: Нет, когда формируется грудь.
0: За сценой.
3: Всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня узнаем о планах группы Горшенёв и обсудим новый релиз «Дельфина». Алексей Горшенёв объявил дату выхода второй части «Фауста». Долго ждать не придется. Релиз «Фауст 2», первый акт, увидит свет уже завтра, 15 мая. В первую часть продолжения музыкальной трагедии по мотивам произведения Гёте войдет 15 полноценных номеров. О сложностях сведения материала рассказывает Алексей Горшенёв.
4: Сложности в том, что все песни разные, все песни записаны не сразу же одномоментно на студии. Они записывались, эти песни, тоже не один год. И поэтому скорее бы уже закончить его, потому что он меня связывает по рукам и ногам, Фауст. То есть я не могу дальше идти, потому что нужно его завершить.

Ждем релиз уже завтра. «Дельфин» выпустил новый альбом, получивший название «Хлопок и нейтрино». В релиз вошло 9 треков. Музыканты предлагают относиться к прослушиванию этого альбома как к диалогу, позволить музыке быть проводником и не требовать от себя быстрых реакций и выводов. «Дельфин» называет «Хлопок и нейтрино» музыкальной вселенной, которая позволяет слушателю наполнить ее собственными переживаниями и впечатлениями.

0: Послушать новый релиз «Дельфина» уже можно на всех цифровых платформах. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов.

0: Встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
1: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-63. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили, когда вы собой гордились в детстве, вот что вы такое сделали? Ну, что-то такое, знаете, ну, по мелочи, сейчас мы это делаем просто обычно, это обычный вторник, обычная минута назад. И вот бабах, и что-то такое вот наворотили.
2: Привет, когда научился делать из бумаги кораблики, лягушек и так далее, решил похвастаться родителям, своей бумажке положил рядом с сахарницей, которую уронил. Она треснула, я забыл про это, оставил записку, сделал Дима. Мама не ругала, но подколола. Лягушки красивые, и спасибо. Спасибо, что признался за разбитую сахарницу.
1: Ой, ну вот. Слушайте, мамы, очень правильно сказал. Сейчас с улыбкой вспоминайте. Дима, если грудь не сформировалась к 20 годам, тогда что? Тогда просто.
2: Ой, я вам сейчас
1: шутите.
2: Скажу.
1: Шутите.
2: Я сейчас скажу, как человеку, у которого к 20 годам. Не сформировалась, и к 30 не сформировалась. А вот знаете, а вот в 33 откуда ни возьмись. Как говорится, вдруг откуда ни возьмись, ниоткуда
1: ты
2: не взялось.
1: Ты долистала ленту маркетплейса до слова пушап, я понял.
2: Нет, наоборот, я отказалась от пушапов, и тогда все выросло само.
1: Здравствуйте, Дима и Алиса. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Лет в 12 я починила сама розетку, правда, 220 таки ударила. А еще прибила сидушку к стулу, пишет нам Аня из Москвы. Да есть чем гордиться, Анют.
2: Вот я, кстати, замечаю, что девчонки очень часто дом по хозяйству вот какие-то такие хардовые вещи делают и с удовольствием делают. Поэтому вот это вот наше разделение на мужские и женские обязанности, оно весьма условное.
1: Конечно.
2: Добрый день. Будучи дошкольницей, я нашла не то детскую книжку на английском языке, не то рассказ в газете был напечатан, точно не помню. Я целый день переписывала текст, примерно исписала лист формата А4 и была так горда перед родителем, что теперь я пишу на иностранном языке.
1: Вот.
2: Хочешь сказать, от чего добились вы, родители?
1: Да. Добрый день, Алиса, Дмитрий. Я не считала себя докой, но когда протерла колено на гамашах и сама зашила дырку. Не просто стянув, а наложила внизу заплатку и аккуратно с лица пришила. Довольна была собой дико. А мне было 8 лет. Когда мама заметила, мне чуть не влетело, но заступилась бабушка, которая узрела, что все сделано аккуратно. До сих пор с иглой по жизни иду, пишет нам Ольга.
2: Мои родители туристы, поэтому я в 4-5 лет могла пройти 30 километров по пересеченной местности за один день. Когда сейчас кому-то рассказываю, все удивляются. А тогда мне казалось абсолютно обычным. А мне, кстати, родители гоняли по стадиону.
1: Так.
2: И у нас норма была, ну, просто норма. Обычная пробежка у нас была 10 кругов. Ну, то есть это 400 метров примерно.
1: Нет, 400 метров — это круг.
2: Ой, 4 километра.
1: Да.
2: Имел,
1: да. Угу. Вот. Друзья, чем вы гордились в детстве, когда, ну, вот сделали что-то такое прям, ну, для вас тогда казалось это прям, ну, я не знаю, как открыть вакцину от всех болезней в мире. Ну, а вы на самом деле, может быть, там как-то правильно слепили подорожник. Пишите, пожалуйста, через наших ботов.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Лиза Михайловна, да. Рассказывай. Ты историю сейчас же нам прислали, чем вообще гордились. Смотрите.
2: Сейчас.
1: Вот, Ваня нам пишет из Кургана. В 7 классе, когда после переезда пошел в новую школу и буквально через неделю вывез в одну каску брейн-ринг по истории, за что получила люлей от одноклассников, чтоб не выеживался. Вот, пишет нам Ваня из Кургана. А вот есть грустная история, я тоже хочу ее прочесть. Это правда очень важно. В детстве как бы Что бы я ни сделал, это всегда было недостаточно хорошо, по мнению моих родителей. Поэтому гордиться своими достижениями и успехами я так и не научился. А кто воспитывает детей, особенно, в общем, подростков, не делайте так. Пишет нам наш слушатель, не подписываясь.
2: Обнимаю вас, слушатель.
1: Да,
2: потому что
1: честно.
2: Я сижу и думаю, и ничего не смогла вспомнить. Потому что нельзя было как будто бы гордиться. Все было действительно недостаточно. Так что, короче, нас таких много, к сожалению.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит выполнение рейсов между Москвой и Дубаем с 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Там ответили, что полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля два раза. Пресс-службе добавили, что на воздушной линии Москва-Дубай-Москва будут задействованы лайнеры «Боинг 737» в двухклассной комплектовке «Эконом» и «Бизнес». В апреле снижение цен на вторичном рынке Москвы усилилось. Как сообщает РБК, тенденция зафиксирована в 5 административных округах. В среднем снижение составило от 0,3% до 1,6%. Сильнее всего готовые квартиры в апреле подешевели в северном административном округе до 400 тысяч рублей за квадратный метр. Далее идет южный округ, где средняя цена квадратного метра вторичного жилья снизилась до 370 тысяч. Третье место занял северо-западный округ. Там за месяц средняя цена квадрата уменьшилась до 419 тысяч. Жилье в апреле подешевело и на юго-западе, а также в центральном административном округе. В западном округе цены за месяц почти не изменились. Прощание с журналистом, ведущим программы «До и после полуночи» Владимиром Молчановым пройдет 15 мая в Москве. Панихида состоится в полдень в церкви Косьмы и Дамиана в Столичниковом переулке. Телеведущий скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Он работал в агентстве печати новости и занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, был комментатором международного отдела в редакции программы «Время». Первый выпуск информационно-музыкальной программы «До и после полуночи» вышел в эфир в марте 1987 года. Она стала одной из самых популярных в эпоху перестройки. Выставка «Иномарка», посвященная феномену стихийных авторынков 90-х, открылась на ВДНХ. Она находится в павильоне Музея транспорта Москвы. Экспозиция раскрывает путь покупателя и продавца на авторынке. От мечты об иномарке до перегона, сделки и дальнейшей жизни автомобиля, рассказали в музее. На выставке представлено более 25 автомобилей из Европы, Азии и США. От BMW 7 серии до Mitsubishi Pajero и Volvo 850. Курьер мошенников задержан после обмана столичной пенсионеркой на 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице. Под давлением неизвестных, представившихся сотрудниками Совета дома и госслужащими, 70-летняя женщина обналичила все свои сбережения, более 900 тысяч рублей, и передала их водителю такси на Большом Волоколамском проезде. Оперативники вычислили и задержали курьера. Им оказался 41-летний житель столицы. Гроза с дождем и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду прогнозируется сегодня в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС. По прогнозу, гроза может начаться в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио сделано в России.
2: Говорит и показывает.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: В прошлом часе мы вас спросили, чем вы гордились, что сделали в детстве. И так интересно, что накидали огромное количество нетипичных, скажем так, решений. То есть девочки писали о том, что что-то спаяли, мальчики писали о том, что что-то приготовили или там что-то шили.
2: Да.
1: Из чего мы можем сделать вывод, что гендерные стереотипы, они, в общем-то, навязаны. Может быть, мы все тяготеем к чему-то, скажем так, не может, а точно, мы все тяготеем к чему-то разному.
2: Это нормально,
1: и иногда
2: абсолютно стесняемся
1: почему-то этого, хотя не следовало бы. Добрый день, пишет нам. Сама собрала удлинитель из провода, вилки, внутренней розетки и коробки от зубного порошка. Чинила утюг, электропечку, спиральные тогда еще. Меняла пробки в электросчетчике, свечи в автомобиле. В общем, дедушка электриком был. Соответственно, я крутилась рядом, все было жутко интересно. Особенно залезать в ящик с инструментами и всяким скарбом бесконечно там рыться. Это мне так лет 10-12 было. Видать, наверху все спутали, когда девочкой на землю отправили. Да нет, не спутали.
2: Абсолютно.
1: Я так уж точно.
2: Это
1: не мешает мне любить розовый цвет и блесточки. И браслетики. И паять.
2: Ну, уже как бы давно, но, в общем, девчонка попадалась, которая, ну, где-то там в соцсетях, она занимается, значит, производством, дизайном, производством и установкой вывесок неоновых и прочее. Девчонка прям, ну, худенькая такая, как веточка совершенно. И она с этими вывесками, с этими штуками, которыми, чем там, я не знаю, вы сверлите, люди, которые умеете это делать,
1: сверлами.
2: У кого руки выросли, из сверла, да, то, в общем-то, нормально получается. Ну и ничего, и классно, кстати, она вообще не парилась по этому поводу. Вот.
1: Я подписалась тут на девочку, которая делает костюмы для всяких фрик-шоу, для фаер-шоу, то есть такие светящиеся, с кучей светодиодов, какие-то механические.
2: Она умеет паять, разбирается.
1: Она паяет, она электросхемы, она модули вот эти реле управления делает. И плюс к этому еще и, собственно говоря, шьет, и дизайнерит, и раскрашивает, и монтирует это все, и прячет и провода и так далее. И тому подобное.
2: Привет, душнилки. Нас так свою 5-летие я приготовил торт «Черный принц». Гости, попробовав, вот, поблагодарили маму, сказав, что вкусно очень, на что она сказала, что это Илья вам испек. С уважением, Илья. Вот, взрослые уже, вот, Илюха.
1: Привет, наши.
2: Всем добра, и вам также.
1: Спасибо. В юности 15-16 ходила с плеером, проводными наушниками, у которых регулярно ломался провод возле штекера. Обычно провод перепаивал папа, а я сидела и смотрела. Но в этот раз никак не могла его допроситься. В итоге сама взяла паяльник и все необходимое, запаяла провод, вспоминая, как делал папа. Все получилось, и наушники работали так же долго, как будто бы это делал папа. До сих пор горжусь этим.
2: Ну,
1: на самом деле, я считаю, что руками должны все уметь делать что-то. И мальчики, и девочки.
2: Да, ничего там страшного
1: и
2: нет.
1: И готовить обязательно должны и мальчики, и девочки.
2: Но запомните, если вы ничего не умеете делать руками, потому что в свое время ваш папа сказал, что каждый должен заниматься своим делом.
1: Наймите прислугу. Это я сейчас в этом...
2: Либо просто остановите ремонт. Да, ну, потому что закончить его у вас не получится, и живите себе дальше, не парьтесь. Вот смотрите тоже насчет такой легкой замены. Привет, любезный, здравствуйте. В детстве сварил отцу манную кашу. Насыпал столько крупы, что когда она проварилась и остыла, кашу не смогли выбить. Выкинули вместе с кастрюлей. Но гордюсь, но, в общем, гордость моя не знала границ.
1: Это был манный кирпич. Относитесь к этому так.
2: Слушайте, а вы знаете, вот сейчас вот если подумать, сейчас же из таких материалов иногда делают не пойми что. Может быть, вы тогда изобрели что-то новое. Там главные пропорции воды, крупы, бац, а может быть вы там что-то эко-кирпич придумали.
1: Манный кирпич.
2: Манный кирпич. Хочешь пятки чистить, хочешь дом строй. Так, пишите, что вы любите делать, казалось бы, из того, что...
1: Ну... Девочки мальчуковые, мальчики девочковые. Все просто.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили, чем вы занимаетесь, тем, что, ну, в общем, якобы, ну, по каким-то нормам. А нормы умозрительны, так считают люди, преподающие психиатрию и вообще психологию. Нормы вообще всегда умозрительны. И что-то их нет.
2: Всегда настрой к социуму.
1: А?
2: Норма это, ну, не всегда, но очень часто это настроение.
1: Да. Короче, что вы делаете? Вот, пожалуйста, так, у меня дочурка 14 лет, с 6 лет всегда мне помогает. На столе у нее всегда пассатижи, бокорезы, отвертки, жена в шоке.
2: Добрый день, дорогие. Сама меняю или провожу новые выключатели розетки. Есть личная бензопила и триммер. На днях полы в бане поменяла. Деревенская жизнь без мужских рук, она такая. Благодарна отцу, что научил всему. Его уже нет в живых, а я не пропала с такими навыками, пишет нам Ксения.
1: Классно. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я в детстве однажды так вкусно приготовил жареные куриные попки с луком, что почти сам их съел. Получилось вкусно. А еще мастерил такую красивую кормушку для птиц в садик, и воспитательница, она так понравилась, что она втихаря забрала ее себе домой, пишет нам Леша.
2: Я вот девочка, но очень люблю ремонтировать.

0: То есть слово «точка» написано. Одно время очень сильно увлекся шитьем на швейной машинке. Сшил себе некоторое количество рубашек, в большинстве своем к сковородке, что-то типа вышиванок. Пишет нам Валерий из Челябинска. Валерий, 50.
1: Круто, кстати. Валер, реально круто. Мог бы, сделал бы себе что-нибудь такое бы, что-нибудь бы по размеру хотя бы. А то руки, как у горного орла, крылья, понимаешь?
0: Длинный, тонкий карандаш.
1: Да, и фиг, что вообще имеется.
0: Алиса, Дима, привет. Рад вас слышать, дорогие мои. Спасибо. Так вот, чем же я горжусь? Так, наверное, тем, что много лет тому назад научился готовить борщ. Со временем слегка индивидуализировав рецепт, что повлекло определенные последствия. И теперь моя семья, включая и тестя с тещей, наотрез отказываются кушать борщ не моего приготовления. Вот такая ловушка Джокера для меня. Хотя, не скрою, мне приятно нести это бремя кормильца, пишет нам Саня.

0: Наша реклама. Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
1: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: друзья, Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы вас спросили.
2: Да, мы у вас спросили, чего, что как, такое, куда, чем, как да. это, что девчачьи делают, делали мальчишки, и что мальчишачьи делают девчачьи.
1: Доброго дня, Душнюк. Я постоянно готовлю дома. Жена, сказав, что я готовлю вкуснее, перестала делать это совсем.
2: Это называется вооруженная беспомощность.
1: Да, или вот смотрите, добрый день, я ничего не умею, пока муж дома. Но если нужно, без проблем.
2: Привет, любимки, мне 40, я до ужаса боюсь электричества. Даже лампочки сама не меняю. Но месяц назад сама отключила старую стиралку и подключила новую. Горжусь собой очень. И мы вами тоже очень гордимся.
1: Привет, Дима и Алиса. На даче никому не доверяю электропилу и топор. Дрова все на мне, даже перелом плеча не останавливал. Внучка уже рвется помогать, пишет нам Ольга из Екатеринбурга.
2: Правду говорят, что гены через поколение передаются.
1: Да?
2: Конечно. Добрый день, Алиса и Дмитрий. У меня старшая сестра живет в деревне, ведет хозяйство. Куры, бычки, двое девочек. Хорошо, вы девочек записали в домашнее хозяйство. Сама все делает, умеет работать пилой, строить, класть печи, даже заготавливала в делянке лес зимой после работы. То есть еще есть основная работа. Умеет ездить на бортовом УАЗе и еще много чего. А еще она фельдшер той деревни.
1: О, классно. По роботу-пылесосу мне тут написали, сказали, да-да-да, Дмитрий, короче говоря, если нужно, обращайтесь. Видите, брат у меня есть, сестра, чтобы ремонтировать робот-пылесос. Вот, поскольку очень дорого диагностика и прочее, да, здесь я целиком полностью согласен. Поэтому спасибо вам, но это я больше в шутку сказал.
2: Привет, вот. Я сварщик.
1: А вы умница.
2: Да, привет, я сварщик-слесарь. Не брезгую мыть посуду, менять подгузники и прочее по дому, что считается женской работой. А тесть, служивший на флоте, занимается цветоводством и готовит самые вкусные праздничные блюда.
1: Вот, пожалуйста. Друзья, так, Михална.
2: Аю.
1: Давай попрощаемся.
2: Давай. Дорогие друзья, прощай. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Наши нагретые нежными нашими попами стулья переходят в ведение вечерников. Пока-пока.
1: Счастливо.

хватит хлеба. А да, 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не сляк.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40. Скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
5: Наша реклама.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
8: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал прогноз Минэкономики о росте тарифов ЖКХ на треть за 4 года. Он призвал главу ведомства Максима Решетникова прийти и обосновать свою позицию. По словам спикера, уже поступило огромное количество обращений со стороны граждан из-за планируемого подорожания услуг ЖКХ. Володин считает, что такие предложения вначале нужно обсуждать с профильным комитетом Госдумы. Спикер не понял, почему в прогнозе говорится о снижении инфляции до 5%, и вместе с этим рост тарифа прогнозируется двукратной относительной инфляции. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Согласно прогнозу Минэкономики, ближайшая индексация тарифов ЖКХ произойдет с октября этого года. Цены повысятся почти на 10%. Госдума назначила Яну Ландратову на должность уполномоченного при президенте по правам человека в России. Занимавшая этот пост с 2016 года Татьяну Москалькову, на сегодняшнем заседании парламентарии проводили аплодисментами. Решение назначения Ландратовой поддержал 301 депутат, против выступили четверо, двое воздержались. Добавили, что Москалькова занимала должность 2 5-летних срока подряд и не могла претендовать на третий срок. Умерла вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская. Советской и российской писательнице и искусствоведу было 102 года. Информацию о ее смерти подтвердили в Центре Вознесенского. Там ответили, что о дате прощания и похорон будет сообщено позже. В 1987 году писательница с мужем переехала из Москвы в Переделкино. Там Богуславская и Вознесенский жили все последующие годы. В 1988 супруги принимали у себя в гостях жену президента США Нэнси Рейган. Дональд Трамп с делегацией прибыл в Пекин. Это его первый визит в Китай за 9 лет. С ним прилетели в том числе глава SpaceX и гендиректора Apple, а также глава Боинга. Завкафедры политического анализа РЭО имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал НСН, что поездка нужна в первую очередь американскому бизнесу.
2: Это, конечно, сигнал для стабилизации, как с одной стороны, так и с другой. И Соединенные Штаты Америки нацелены на китайский рынок, и Китай нацелен на американский рынок. Китай готов к сотрудничеству, они согласятся на то, что им выгодно. Акцент делает на экономическую составляющую, а это торговля, это инвестиции.
1: Как ожидается, поездка продлится 3 дня. Принцесса Уэльская Кэтрин прибыла в Италию с 2-дневным визитом. Это первая зарубежная поездка принцессы с момента окончания курса лечения от рака, передает CBS News. Во время поездки, посвященной проблемам развития детей в раннем возрасте, принцесса Уэльская примет участие во встрече с местными семьями, педагогами и исследователями. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в компанию добрых проверенных друзей во вторую половину этого четверга.
2: Да, этого прекрасного четверга.
1: Хочется надеяться, все у вас хорошо, все гладенько, и вы ждете, не дождетесь, когда вам звякнет завтра на карточку зарплата. И когда заканчивается сегодняшний рабочий день.
2: Всего-то два пожелания. Не, у меня больше, конечно.
1: Что еще хочешь? Что
2: еще надо, я еще очень хочу, чтобы на выходные была прекрасная погода. Чтобы у всех сложились все дела и все мечты, которые они запланировали. Да. Такие недалекие, они тоже сбылись. Ну, в общем, у меня много. То есть у меня я не такой меркантильный, чтобы ждать 15 число.
1: И этот человек через неделю в пятницу не придет на работу, ребят.
2: Это не точно.
1: Слово про меркантильность.
2: Это не точно.
1: В смысле не точно?
2: Билет у меня есть.
1: Ты меня уже за две недели предупредил, что меня на рабочий...
2: Ты видишь, какой я ответственный человек?
1: Ладно.
2: Да, мы что-то тут увлеклись внутренними историями. Хочется узнать, как у вас.
1: Все ли у вас хорошо? Нам уже тут пишут: привет, здорово, вечероиды. Ребят, знаете, хочется... Давайте сегодня мы попробуем составить нашу вот перекличку. Немножечко поднапрячь вот эту вот креативную жилку. Потому что вечероиды — очень хорошее слово.
2: Вечероиды — это вот какой-то поток метеоритов, которые, видимо, в середине мая.
1: Да.
2: Вечероиды.
1: Привет, после обедеры.
2: После обедеры. Звучит обидно.
1: Почему? После обедеры.
2: Обедеры.
1: Вот как-то вот с чем у вас ассоциируется? Вот как-то добавьте там какой-то вот оид или оиды, рды. Ну, то есть, как бы какой-то добавьте суффикс, который вот десятибайлеры, например.
2: Десятибойлеры.
1: Бойлеры — это другое, байлеры. Десятибайлеры. Вот. Ребят, давайте сегодня как-нибудь нас поприветствуйте необычным образом. Нам будет это приятно. А мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе и вечное.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: И, ребят, накидали нам... что нам тут накидали?
2: Укладатчики. Это, ну, раз с утра подъемники. Укладочники.
1: Вот.
2: Ну, ладно. И спрашивают, не помогите придумать название для чайного гриба, который у нас сегодня появился, ведь он тоже питомец. Назовите его гриб.
1: Пафнутий.
2: Гриб Пафнутий.
1: Наши роиды.
2: Десятибалловник, как тебе так? Мне очень нравится, прекрасно, да, Сережа написал.
1: Вичингеры.
2: Вичингеры, наверное.
1: Вичингеры, наверное.
2: Ротоговороиды.
1: Ну, мы тут все рот такое. Домойдеры. Домойдеры. Домойдеры. Пойдет.
2: На пароллеры.
1: Ну ладно.
2: Хорошо. Да.
1: Спасибо, ребята. Спасибо.
2: Обозримо все леннеры.
1: Ну, хорошо.
2: Обозримо все леннеры. Вот.
1: Ну, мне эти 10 баллов не понравилось.
2: 10 баллов мне шикарно.
1: Шикарно.
2: Да.
1: Спасибо, ребят. Есть о чем поговорить. Ну, поскольку сегодня четверг, хочется о чем-то, знаете, таком...
2: Пятничном.
1: Предпятничном. Минутка, ну, чуть-чуть тут с приятелем созванивались, общались, и как-то, ну, и что-то разговор зашел как-то вот, среди прочего, про какую-то домашнюю бытовуху, вот, и, ну, я там что-то им рассказываю, говорю, да вот там стирал, тут всю неделю надо погладить, вот джинсы, футболки, он говорит, в смысле, ты гладишь джинсы? Я глажу джинсы.
2: Ты гладишь джинсы?
1: Я глажу джинсы. Вот, ну, футболки, само собой, потому что...
2: Футболки-то зачем гладить?
1: Как зачем? Подожди, Андрей Ильич, если ты мне сейчас скажешь, что у вас еще и постельное белье в доме не гладят.
2: Ты гладишь постельное белье?
1: Ребят, вот
2: это
1: сейчас...
2: катастрофа какая-то, с кем я работаю.
1: Вот сейчас хочется поговорить про глажку. Не про глажку, в смысле глафиру, а глажку. Потому как процесс этот не самый легкий, энергозатратный, времени требует.
2: И абсолютно бессмысленный. Ну, в большинстве даже случаев.
1: Есть вещи, которые, ну вот синтетика, ее, она не мнется. То есть ты ее достал из стиралки, высушил, и она как бы...
2: Я тебе открою секрет. Если ты даже очень вещь, которая склонна к тому, что она мнется...
1: Хлопок,
2: например, да.
1: Лен.
2: Со льном ничего не сделаешь, а с хлопком вполне. Если ты... Я открою тебе такой, ну пусть будет это называться лайфхак.
1: Яна Лукьянова пишет, я тоже глажу джинсы. Яночка, спасибо тебе, добрый ты человек.
2: Яна, ну что же вы? Вот, короче, так. Ты закидываешь все вещи в посудомойку,
1: ладно, в стиралку.
2: В стиралку, да. И ставишь отжимания, если у тебя есть режим без складок, например.
1: У меня нет такого.
2: Хорошо, ставишь отжимания 400.
1: И я достаю сырые вещи.
2: Достаешь очень сырые вещи,
1: да.
2: Встряхиваешь, аккуратно развешиваешь, и они под собственной тяжестью идеально разглаживаются, потому что они в этот момент совсем мокрые.
1: Так они сырые, то есть с них будет капать, то есть с них будет...
2: Нет, 400 уже не будет.
1: Ребят, хотим сегодня с вами обсудить вопрос глажки. Вот у вас в доме как обстоит? Вы все гладите, вы гладите только, ну, потому что я не представляю человека в неглаженной рубахе.
2: Не, ну, рубашки, понятно, там рубашки, если это брюки, то они должны быть поглажены.
1: Если это брюки, на них должны быть стрелки.
2: Да, да, обязательно, ну, тут никуда не денешься.
1: Если это джинсы, они должны быть поглажены.
2: А вот объясни мне, зачем гладить постельное белье, которое ты кладешь на постель, и оно тут же мятое?
1: Во-первых, это добавляет некую дезинфекцию, то есть это с точки зрения... Его как бы прокаливаешь.
2: Кто у тебя там лежал?
1: Я сам на себе могу принести. Город большой, всего много.
2: Это правда.
1: Можно, знаешь, он в метро кому-нибудь потереться и потом чесаться из кабельца.
2: Не надо, в кого тереться.
1: Случайно, в час пик, Андрей Игоревич. Не то чтобы ты антенщик. Просто случайно коснулся.
2: Ну, понятно. Ну, да, понятно, притащить можно и на руках.
1: На чем угодно.
2: На чем угодно.
1: Тем более у тебя животное дома. Которое может принести.
2: А у меня животное живет на нижнем ярусе, не имеет отношения.
1: Оно к тебе приходит спать?
2: Нет, конечно.
1: В смысле?
2: Спать в комнату приходит,
1: так с него вот идет прыг-скок.
2: Нет, он обработан.
1: Ничего не живет.
2: Ладно, все, давайте про глаз, хватит.
1: Ребят,
2: про домашних животных завтра.
1: Смотри, у него глаз задергался, что может припрыгать к нему кто-нибудь. Ребята, вот вы как с глажкой у вас дела обстоят? Все гладите, что-то гладите избрачно или что-то принципиально не гладите, как мой приятель или вот Андрей Игоревич принципиально не гладит джинсы. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте пообсуждаем, как дела у вас обстоят с этим вопросом.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И как, собственно, это и прогнозировалось, мною мир разделился.
2: Да, это было очевидно. Если он даже в этой студии разделился на два лагеря.
1: И даже наши коллеги не могли пройти мимо столь же животрепещущей темы.
2: А почему мне Александр Бон ничего не написал? Тебе Яна написала?
1: Он гладит только собаку.
2: Я тоже так думаю. Привет, ребята. Глажку терпеть не перевариваю. Глажу только деловое на работу, школьное для сына. В остальном чаще спасаюсь отпаривателем. И да, стараюсь максимально распрямлять все. Досушки неполный отжим, встряхиваю влажную, сушу на плечиках, ровненько развешиваю постельное. Вот. Но не могу не согласиться, что спать на выглаженном отдельно удовольствие.
1: Конечно, оно пахнет совершенно другим. Иначе ты ложишься
2: чем,
1: и прямо...
2: Чем оно может другим пахнуть?
1: Глаженным чистым постельным бельем.
2: Вы себя убеждаете в этом.
1: Попробуй, тебе понравится.
2: У меня жена гладила 25 лет, пока я сказал, уймись уже, хватит. Ну смысл? Ты тратишь 2 часа, которые могла бы потратить на какое-нибудь удовольствие.
1: Что? На какое?
2: А это что за удовольствие? Стоит с утюгом, он делает...
1: Уже не в том возрасте, когда 2 часа удовольствие.
2: А потом куда-нибудь...
0: Наша реклама. Группа Йо Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
3: Информационная продукция 18+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Леприконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» завтра на РЕН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Гладить или нет? Вот в чем вопрос. Мы вам сегодня его задали, вот вы как на него отвечаете. Ну,
2: пролетело очень короткое сообщение. Здорово, можно и носки начать гладить. Так вы знаете, я вам отвечу, что некоторые наши слушатели прислали носки нам версии, да, что они носки тоже гладят.
1: Специально покупают такие вещи, чтобы не гладить. Максимум отпариватель.
2: А как тебе такая фраза, тоже короткая? Банки в глаженом не ходят.
1: Ну, я что-то слабо себе представляю директора какой-нибудь крупной компании, который вот...
2: В банк?
1: Германа Грефа, допустим. Ага. В банковском, да? Ну, слабо себе представляю. Может себе позволить человек?
2: Но прилюдно, наверное, нет.
1: Да. Даже после сушки необходимо гладить футболки. Читай, кто ты знаешь.
2: Привет, ребята. Глажу только портьеры, при необходимости отпариваю одежду. Боюсь тех, кто гладит носки. Таких людей становится все больше.
1: Подождите. Вы гладите? У меня друг есть. Тот приучен гладить все. Даже носки и трусы.
2: Да.
1: А что плохого? Ну, давайте скажем так. Есть материалы синтетические. Гладить, в принципе, не нужно. Ну, они как бы и не предназначены. А есть хлопок, который, собственно, гладишь, он как бы, ну, его потребительские качества от этого только возрастают.
2: Ну, не знаю. Привет, вечерники. Жена моя гладит белье, но перед этим крахмалит его обязательно. О. И это очень много лишнего труда. А ты знаешь, что вот на крахмаленное белье, когда на него ложишься, оно аж хрустит.
1: Я помню, бабушка
2: крахмалила. Да, да. Подсинивали еще перед этим.
1: Ну, потому что оно такое
2: Желтовато становилось, да.
1: Сереньким. Глажу все, и даже носки, и трусы всем членам семьи.
2: Вот. Привет, 10 баллы. Глажу все, даже трико перед прогулкой с собакой. А вот жена и дочь не гладят, ничего не видит смысла.
1: Носки перестала гладить. Ну, то есть вот решил человек сэкономить.
2: Поглаживаю, кроме вами перечисленных, полотенце и носовые платки.
1: Полотенце.
2: Ну. Ты гладишь полотенце?
1: Вот полотенце нет.
2: А носовые платки?
1: Носовые обязательно.
2: Ага.
1: Ну, то есть они как бы... Ну, не, вот когда его прогладишь, ты его достаешь из кармана. Совершенно...
2: У меня в детстве это тоже к этому приучали. А потом я, знаешь, от рук отбился.
1: Ребят,
2: вот.
1: Как у вас? Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня про глажку, про процесс глажения белья и всего остального.
2: Не глажу, пишет наш слушательница или слушательница. Ничего. Недавно понадобился утюг, искала по дому 3 дня.
1: Наш привет. Не глажу ничего. То, что мнется после стирки, сушится на плечиках и всего делов. А классические рубашки ношу раз в год по обещанию. Это не считается. Андрей, 39 лет.
2: Добрый вечер. Наш, когда еще встречался с мужем, он ничего не гладил. Совместной жизнью стала гладить ему футболки, нижнее белье, носки с клопкой, конечно, постельное, все, как мама учила. Сначала был в недоумении, теперь, если ему не погладишь, вдруг удивленно, недовольно. Ты же сама приучила, пишет Татьяна из Московской области.
1: Да. Все разглаживается само. Не глажу и не хочу. Светлана из Москвы.
2: Еще если я не глажу, на мне и так все разглаживается.
1: Не помню, когда последний раз гладил вообще. Думаю, у меня нет одежды и постельного, которое требует глажки. Серега из Пушкина.
2: Угу. А, привет, наши, терпеть не могу гладить, но привычно с детства. Постельное белье, полотенце, хлопок, брюки, деловые костюмы. Спасает хорошее кино или интересная программа по телеку. Переносится легче.
1: Да. Глажу только то, что мнется. Футболка, платье, рубашка. Остальное после стирки встряхиваю, и все окей. Постельное гладим телом. За ночь само разглаживается.
2: Не глажу. Шторы, постельное белье и носки мужу. И дальше много-много улыбочек.
1: Глажу только классику и рубашки.
2: А классика это что?
1: Ну, классики, рубашка, брюки,
2: понимаешь, в брюках. А носки к брюкам это что же классика?
1: Ну, носки гладить не обязательно. Хотя вот здесь вот вопросики.
2: У тебя есть вопросик? У меня нету.
1: Ну, у меня нет. Вот, не глажу. Спасибо, ребята.
2: Не повелся.
1: Спасибо, ребята. Час прекрасно пролетел. Да мы как бы и не пытались узнать, надо, не надо гладить.
2: Не, мы хотим узнать, как вы.
1: Да.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит выполнение рейсов между Москвой и Дубаем с 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Там отметили, что полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля – два раза. В пресс-службе добавили, что на воздушной линии «Москва-Дубай-Москва» будут задействованы лайнеры «Боинг 737». Перелеты между Москвой и Дубаем были временно приостановлены с марта. Следственный комитет начал проверку после пожара на Вернисажной улице в Москве. Ранее сообщалось, что там произошло возгорание в здании, в котором проводились квесты, а также расположены автомастерские, мебельные цеха и офисные помещения. Возможной причиной пожара стало замыкание электропроводки. Отмечается, что ранее уполномоченными органами выявлялись случаи нарушения требований пожарной безопасности. В Москве начались испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера. Клинические испытания проводит Институт молекулярной биологии РАН. Препарат направлен на блокирование патогенного действия неправильных белков. По словам замдиректора института Владимира Митькевича, важно определять предтечи заболевания на ранних стадиях, так как на поздних лечение может быть неэффективным. Ученые добавили, что причина возникновения нарушения когнитивной функции до сих пор неизвестна. Бесплатный кинотеатр на Северном речном вокзале возобновит работу 15 мая. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса. Там отметили, что Северный речной вокзал не только один из главных транспортных объектов столицы, но и масштабное городское культурное пространство. За последние 3 года там провели больше 1000 мероприятий и фестивалей, которые посетили около 8 миллионов человек. Совсем скоро вновь откроется летний кинотеатр. Он будет работать до конца сентября. С четверга по воскресенье в кинотеатре будут показывать отечественные и зарубежные картины. Зал вмещает порядка 120 человек. Для посещения нужна только предварительная регистрация. Рестораны подняли цены на 10-15% из-за дорогой рыбы. При этом мясо тоже начало дорожать, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо-рыба» Сергей Миронов.
2: И в 25-м году был рост, и в 26-м году этот рост, к сожалению, продолжился. Если раньше нам объясняли, что доллар высокий, и поэтому цены растут, то сейчас при низком долларе непонятно, откуда вот это повышение цен постоянно берется. Вроде с логистикой ничего такого серьезного не поменялось. Как рестораны справляются? Ну, как, повышается цены, тут вариантов нет, потому что рестораны и так стали сегодня низкопрофессиональные. Очень высокая стоимость труда, высокие налоги, все это так или иначе действует на рестораны. Кроме того, у нас ресторанная отрасль спад, у нас стало гораздо меньше гостей.
1: Ранее «Известия» сообщили, что в России начали дорожать морепродукты. В результате ресторанные сети стали повышать цены в меню до 25% и искать более дешевые замены. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И это мы, ребята. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, друзья.
1: Заканчиваем дискус относительно того, гладить или нет, потому что каждый выбирает сам.
2: Ну, хорошо, да. Я предлагаю вообще закончить уже эту тему, потому что, понятно, что кто-то гладит, кто-то не гладит, кто-то отпаривает, кто-то вешает мокреньким, чтобы аккуратненько
1: выглядело. Причем вот эти вот отпариватели, мне кажется, намного проще погладить, чем отпаривать. Не знаю, вот на мой взгляд, если ты умеешь гладить, то тебе проще погладить, чем вот это отпаривать. Ну, это долго, это нужно, горячо, жарко.
2: Мне, понимаешь, мне очень трудно сейчас поддерживать с тобой эту беседу, потому
1: никогда
2: что я уже давно ничего не глажу. У меня, если гладят, то только жена. Вот, и отпаривателем я, честно говоря, последний раз пользовался.
1: Есть некий патриархат в семействе Ломановых, да, некое вот это вот разделение, половое разделение, что женщины делают и работу какую-то делают только мужчины, да?
2: Ну, нет. Ну, прямо такого откровенного нету, но вот в этом случае есть.
1: Гладить Ломанов отказывается.
2: Вот в этом случае есть.
1: Ладно, ребят, давайте про что. Мы же последний раз на этой неделе будем разыгрывать титул «Умника дня».
2: Да.
1: Ох, ребята, последний титул на этой неделе. Не упустите возможности за него побороться. В скором времени пригласим вас в игру «Успеть за 60 секунд».
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.

будешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы, ребята, вас пригласить в игру «Успеть за 60 секунд» в последнюю на этой неделе.
2: И нужна нам первая кодовая фраза. Ты за рулем, давай с тебя сегодня первая.
1: Пожалуйста. Вообще, традиция глажки уходит корнями в старину.
2: Кто такая глажка?
1: Глажки.
2: А, гла.
1: Да. Глаж. И вот в старину, когда еще не было электричества, не было никаких утюгов, было два приспособления. Может, кто-то видел. Такая скалка, ну, обычная деревянная круглая палка. И нет. И такая, как бы вам объяснить, ребята, это похоже чем-то на биту. Только на ней нанесены такие крупные насечки.
2: Это не, вот... не опустился ли ты в историю инквизиции?
1: Нет, этой битой катали скалку, на которую было намотано белье.
2: Так.
1: И вот эта вот бита, ну, собственно, она такая чуть изогнутая была, вот как бы вот который.
2: Как она называлась-то?
1: Она называлась рубель.
2: Рубель.
1: Рубель.
2: Рубель.
1: Вот, ребята, рубель. Не рубль, а рубель. Это будет кодовое слово.
2: Как интересно.
1: Да, кстати, кому интересно, загуглите, как выглядит
2: это рубль. Это сегодня вместо интересных фактов?
1: Пусть будет так.
2: Ага.
1: Итак, рубель или рубель. Я не знаю, где здесь ставить ударение.
2: Ну, я бы сказал рубель, но...
1: Я тоже. А знаешь, а предки могли сказать, какой же это рубель? Это рубель.
2: Конечно.
1: Итак, ребята, автор 14-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы тут с Андреем Германовичем провели изыскательскую работу. Оказалось, что все-таки он рубель.
2: Рубель. По крайней мере, грам-тру нам говорит вот о таком ударении.
1: Давайте знакомиться с Юлей. Юля, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юля.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, выбирайте себе экзаменатор, Андрей Германович.
2: Подожди. Юля, а вы гладите?
1: Да.
3: Конечно же.
2: А носки?
1: Подождите, постельное, джинсы.
2: Ну все, понятно, Юля гладит все.
1: Юля гладит. Так, выбирайте себе экзаменатор, Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Игорь Владимирович.
1: Спасибо, у нас минута времени, давайте начнем первый раунд, поехали. Что больше, одна кварта или одна пинта?
3: Квинта.
1: Кварта. Где в человеческом теле находится предплюсна?
3: Ну, это в стопе.
1: Ну, верно, в ноге. Какое происхождение ноге имеет слово парта?
3: Греческое.
1: Французское. Кто является автором балета «Спящая красавица»?
3: Чайковский.
1: Ну, правильно. Сколько степеней имел советский орден Нахимова?
3: Три.
1: Две. Назовите исполнительницу главной роли в фильме «Гусарская баллада». Лариса Голубкина. Сколько серий в телефильме «Приключения электроника»?
3: Две.
1: Три. Кто является автором романа «62. Модель для сборки»?
3: Не знаю дальше.
1: Хулио Кортасар. Что изображено на государственном флаге Уругвая? Созвездие «Южный крест»? Солнце с человеческим лицом или белый полумесяц?
3: Белый полумесяц.
1: Не, солнце с человеческим лицом.
2: Да.
1: Выглядит очень комично, но...
2: Странно. У них, да, у них очень странный
1: да
2: флаг.
1: Итак, подводим итоги.
2: Раз, два, три, четыре.
1: Почему три? Где ж ты три и четыре нашел? Два из девяти, Андрей Германович. Смотрите, какой... Надо было Андрея Германовича вам брать, он бы сейчас вам...
2: Конечно. И он бы не заметил. Вот, знаете, вот...
1: Два из девяти.
2: Вот ошиблись мы с выбором.
1: Хорошего вам продолжения дня, Юля. Мы в скором времени пригласим второго игрока и посмотрим, на что способен он.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжим, Андрей Германович?
2: Обязательно, обязательно. С меня кодовая фраза. Ну, я как напарник умничать не буду. Я не буду искать там какие-то сложные способы глажки. Я обращусь к классике. И один очень всем известный, всем нашим, по крайней мере, советским детям известный сказочный персонаж, он в свое время начал писать стихотворение. И одной строчке, ну, я считаю, что это просто шедевр, было, она звучала так. Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный.
1: Были демоны, мы этого не отрицаем.
2: Торопышка холодный, давайте сократим.
1: Торопышка холодный. Это уже какой-то остывший торопышка. Итак, торопышка холодный, автор 14-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наши.ру или через наших ботов в мессенджере. Отправляйте, как вам удобно.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитная карта. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». На связи у нас
2: Татьяна у нас на связи.
1: Татьяна, да.
2: Да, не Лукаев,
1: Татьяна. У Татьяны будет сейчас минута времени и Андрей Германович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Татьяна, ваша соперница Юлия сыграла с результатом 2 из 9. У вас есть шанс забрать себе титул. Вы готовы?
3: Да.
1: Поехали.
2: Какой язык является официальным в княжестве Монако?
3: Французский.
2: Правильно. Что изображено на государственном флаге Албании? Двуглавый орел, лев в короне или вздыбленный конь?
3: Лев.
2: Нет, орел. Кто является автором романа «Иметь и не иметь»?
3: Дальше.
2: Хемингуэй. Сколько серий в художественном фильме «Обыкновенное чудо»?
3: Две.
2: Правильно. Назовите исполнительницу главной женской роли в фильме «Основной инстинкт».
3: Шерон Стоун.
2: Правильно. Сколько степеней имел советский орден Суворова?
3: Три.
2: Правильно. Кто является автором балета «Ромео и Джульетта»?
3: Чайковский.
2: Рахманинов. Какое происхождение имеет слово «школа»?
3: Греческое.
2: Правильно. Где в человеческом теле находятся пястные кости?
3: Дальше.
2: В руке. Что длиннее, 1 дюйм или 1 дециметр?
3: 1 дециметр.
2: Правильно. Еще у нас с вами время осталось. Да, время 6, время 10, спросить, Татьяна, гладите вы или нет?
1: Да, гладите.
3: Нет.
2: Вот. Сегодня те, кто не гладит, одержали победу над...
3: Я покупать вещи, которые не нужно гладить.
2: Ах, вот оно что. Вот оно. На что ж вы тратите сэкономленное время, Татьяна?
1: Зато вы можете себя назвать гладиатор.
2: Ну что, мы вас поздравляем. Вручаем, Андрей Германович.
1: А сколько у нас получилось? 6 правильных ответов. Отлично, мы сыграли,
2: Татьяна. Татьяна, благодарим вас. Титул сейчас вам прилетит на телефон. А всем, кто хочет принять участие в игре «Успеть за 60 секунд», но почему-то в силу разных причин не имея такой возможности, напомню, что можно посостязаться, так сказать, в индивидуальном зачете. Достаточно взять в руки смартфон и подписаться в любой удобной вам форме, либо в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте. Найти канал «Умник дня». Или и там вы будете иметь доступ к вопросикам. Вот. Плюс в мессенджере Макс, ну, не так удобно, на мой взгляд, отвечать, пока еще функционал не до конца допилен, но, я думаю, допилит. Зато есть возможность узнать, что сегодня за день. Это для тех, кому нужен повод.
1: Повод нужен?
2: Я знаю, что сегодня день какого-то жуткого похмелья.
1: Нет, это какое-то что-то выдуманное. Вот
2: ну, понятно, что
1: я такими фактами не опили.
2: Так, давай серьезные факты.
1: В 1922 году, в этот день, столица Башкортостана была перенесена из Стерлитамака в Уфу.
2: Так.
1: Вот. Кроме того, в 1955 году СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия подписали в Варшаве договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Так был создан так называемый блок Варшавского договора, как тогда называли. Так. Ну, если нужен повод...
2: Но повод нужен, конечно.
1: Повод. Да. Ребят, сегодня есть повод у всех. Потому что в этот день, в каком году, сейчас вам не скажу, родился Шарль Манту. Французский медик, который в 1908 году
2: намоченная манту
1: применять туберкулин внутрикожно для диагностической цели. Так что,
2: намочи,
1: ребят,
2: манту.
1: Кто в детстве...
2: В школе мочил манту?
1: Да кто его не мочил, это манту. В общем, ребят, сегодня можно за манту. Напомню, ребят, если есть желание и хотите как-то развиваться, получать полезную информацию, отвечать на вопросики, берете смартфон, либо в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте, находите «Умник дня», крайне просто ищется, подписывайтесь, добавляйтесь и развивайтесь, так сказать, как личность и как эрудит.
0: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40. Скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Национальная служба новостей совместно с билетным оператором кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил народный артист России, актер театра и кино Владимир Стеклов.
0: Авторские новости.
1: Рок-н-ролльная жизнь в выходные будет бурлить за пределами двух столиц. Так, «Звери» выступят в Брянске и Смоленске, «Ленинград» отправится в Барнаул, «Комната культуры» в Ханты-Мансийск, анимация в Новой Уренгое, а «Ёрш» во Владивосток. Москва увидит сразу три больших концерта группы «Дайте танк», а Санкт-Петербург зажгут «Чиж» с компанией. Владимир Стеклов отметил, что любит группы «Ария», «Кино» и «Алиса», посетовав, что наши музыканты часто делают слепки западных групп.
2: Ну, их много. Это и «Ария», и это прошедшим уже «Кино». Поэтому могу сказать, что да, есть. Но опять есть что-то очень соответствующее нам. А есть что-то очень уж уже даже не заимствованное, а просто слепки оттуда. И думаешь, ну да.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Квартетник» от «Квартета И» и спектакль Владимира Меньшова «Ночь в отеле» в театре Олега Табакова. Ну а 15 мая в России будут отмечать 135-летие Михаила Булгакова. В Булгаковском доме в Москве стартовал целый театральный фестиваль, в рамках которого сегодня покажут спектакль с Владимиром Стекловым «Собачье сердце».
2: Он делается не только в рамках юбилея к 15 мая, но и как репертуарный спектакль театра Дома Булгакова. Осенью будет официальная премьера. Спектакль из двух актов в постановке Сергея Алдонина. Я играю Филиппа Филипповича Преображенского. В середине 80-х годов я играл полиграф-полиграфча Шарикова, а сейчас вот уже в роли профессора Преображенского. Такая эволюция для меня актерское. Творчество Булгакова я необыкновенно люблю.
0: Авторские новости.
1: Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. В числе его главных премьер – российская комедия «Своя в доску», мультфильм «Лео и Тик», «Дорога на Байкал» и документальный фильм Артема Михалкова «Булгаков. Тайна мастера». Владимир Стеклов, сыгравший Азазеллу в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары, отметил, что эта картина, не выходившая в прокат 18 лет, засушилась.
2: «Мастер» слишком долго залежался, перерос свою значимость для российского зрителя. Это как Иванов писал «Явление Христа народу» 20 лет, и тоже, говорят, засушил эту работу. Вот о «Мастере» Маргарите Юрия Кара тоже можно было бы сказать, что немножко уже засушилась она.
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И можете нас с напарником поздравить. У нас начался сезон.
2: Окрошки. Сезон окрошки. Да.
1: Да, первая в этом сезоне окрошка была нами буквально несколько минут у Контрапупина. И мы счастливы.
2: Да, мы прямо с хрустом за ушами уплетали ее. Это великолепно вкусно. Вообще, конечно, окрошка и вот второй, он а-ля свекольник, называется он по-разному.
1: Холодник, свекольник, где как.
2: Да, но вот два супа, которые в теплое время года, конечно, заходят очень хорошо.
1: Да.
2: И главное, что окрошка, это же тоже вечный спор двух, так сказать, сторон, тьмы и света. С чем же лучше есть
1: кефир,
2: окрошка?
1: Да, ребят, тут вариант множество, каждый выбирает.
2: А вот ты бы с кумысом бы попробовал бы окрошечку?
1: Вот у меня сейчас, мне вообще не очень нравится вот на кефире, на...
2: Мне вот, тоже не нравится, я только на квасе пью.
1: На это ем. Господи, как вот на сыворотке. Вот.
2: На айране делаю.
1: Да, да, мне не очень нравится.
2: На минералке.
1: Хотя при этом я из тех, кто добавляет в квасную окрошку сметану, чтобы как бы ей добавить...
2: Но мы с тобой еще и горчицу добавляем.
1: Да. В общем, ребят, чем все про нас? У нас сейчас про вас, поэтому давайте-ка мы отвлечемся от этого всего и поговорим про что-нибудь про вас. Что у вас интересного происходит? Точнее, знаете, вот так вот насчет летних напитков. Вот все-таки квас – это такая вот идеальная штука, если его готовить дома. Ну вот, на мой взгляд. Покупного кваса сейчас много, и он весь не торт.
2: Но мы не можем сказать, что он весь не торт. Мы весь с тобой квас не пробовали. Вполне вероятно, что есть неплохие варианты.
1: Есть.
2: Но ты же не перепробуешь все.
1: Андрюх, но понимаешь, вот такая штука. Вот в прошлом году я брал один сорт кваса. Он был торт.
2: Да, а потом испортился.
1: В этом году я уже беру, а уже не торт. Потому что оптимизация производства, вот это вот все. Ну, в общем...
2: Я брал квас в том же месте, где мы брали окрошку.
1: Так.
2: Вот, и он был очень хороший. Но он у них получается... Он получается очень дорогой, потому что там бутылочка 0,5 идет,
1: ну,
2: вот, и стоит она как 1,5 литра известного кваса.
1: Конечно.
2: Вот, поэтому, в общем, ребят, мы пришли к выводу, что в этом году мы попробуем сделать квас самостоятельно.
1: Да.
2: Ничего сложного нет, рецептуру мы посмотрели, 3 дня трудов.
1: Брожение.
2: Брожение.
1: Ребят, хотим с вами поговорить вот, из того, что... Брожение умов. Из того, что вы вот делали тут, взялись и попробовать. Мы вот с напарником решили попробовать сделать себе квас домашний. Ну, вот хочется что-то домашнего кваса.
2: Причем
1: что-то.
2: Каждый будет делать свой, а потом будем сравнивать. То есть еще
1: с изюмкой вот это.
2: Дегустация кваса будет.
1: Да. Хотим поинтересоваться у вас, а что вы попробовали сделать себе эдакого такого? Ну, вот знаете, впервые, что называется, у вас был дебют в чем-то. Вы, не знаю, вы попробовали пожарить мясо как-нибудь, или отварить какую-нибудь кашу, или, ну, не обязательно с пищей, вы что-то, не знаю, вы что-то попробовали для себя новое открыли. Давайте сейчас этот посвятим, что вы нового для себя вот взяли, дебютировали, в чем вы вот за сравнительно в последнее время, назовем это так. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, любопытно узнать, а что у вас.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем о планах группы «Горшенев» и обсудим новый релиз «Дельфина». Алексей Горшенев объявил дату выхода второй части «Фауста». Долго ждать не придется. Релиз «Фауст 2. Первый акт» увидит свет уже завтра, 15 мая. В первую часть продолжения музыкальной трагедии по мотивам произведений Гёте войдет 15 полноценных номеров. О сложностях сведения материала рассказывает Алексей Горшенев.
2: Сложности в том, что все песни разные, все песни записаны не сразу же одномоментно. На студии. Они записывались, эти песни, тоже не один год. И поэтому скорее бы уже закончить его, потому что он меня связывает по рукам и ногам, Фауст. То есть я не могу дальше идти, потому что нужно его завершить.

Ждем релиз уже завтра. «Дельфин» выпустил новый альбом, получивший название «Хлопок и нейтрино». В релиз вошло 9 треков. Музыкант предлагает относиться к прослушиванию этого альбома как к диалогу, позволить музыке быть проводником и не требовать от себя быстрых реакций и выводов. «Дельфин» называет «Хлопок и нейтрино» музыкальной вселенной, которая позволяет слушателю наполнить ее собственными переживаниями и впечатлениями.

0: Послушать новый релиз «Дельфина» уже можно на всех цифровых платформах. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в наших социальных сетях. Снова отправимся за сцену, теперь уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались напарником, что у вас происходило нового в жизни, вот вы в чем-то себя попробовали, или что-то попробовали вкусное, может быть. Нам интересно.
2: Да, очень захотелось выращивать зелень на окне. Посадил петрушку, укроп не выросло ничего. Так. В эту же землю, перемешав ее, посадила лаванду. Ну, красиво же лаванда на окне. Выросла дряблая петрушка. Не вышло ничего хорошего. Короче, слушайте, скорее всего, у вас семена из генномодифицированных продуктов, они просто имеют практически нулевую схожесть. Попробуйте купить где-нибудь на рынке.
1: Или вон в магазинах сейчас, вон в шаговой доступности, там этих сейчас семян каких угодно. Привет всем нашим. Впервые работал болгаркой. Укладывал плитку, а еще посадил деревья и стал копаточем. Открыл в себе новый талант, скажем так.
2: А вы молодец. Молодец. А прошлым летом на даче решил сам поставить квас. Поставил сразу 50 литров. Через неделю на даче меня ожидал неплохой квас. Следующий выходной был что-то вроде ржаного эля. Потом в воскресенье заметно крепче. А в третий выходной я обнаружил 5 литров бальзамического уксуса.
1: Купил себе...
2: По 3 литра будем ставить, больше не надо.
1: Купил себе 3D-принтер. Открыл мир всякой фигни. Но это пока. Надеюсь, наиграюсь и пойдет что-то полезное. И уже заказал фрезерный станок. Завтра должен приехать. Буду рукоделить. Владимир, 46 лет, Москва.
2: Захотелось острых ощущений в еде. Ну, открыть что-то такое. И открыли банку сюрстреминга. Бойтесь своих желаний, эту боль не унять, со слезами на глазах, ощущения получили. Я вам скажу так, я вот пробовал мясо тухлой акулы. Если вы хотите, вот, чтобы эта боль ушла, попробуйте вот это вот гнилое мясо кита. Тогда станет легче.
1: Я вообще ни разу не огородник. Решила вырастить на подоконнике помидоры и перец. Купила комнатные сорта. Томат загнулся, а перчик растет. Надеюсь на урожай, пишет нам Татьяна.
2: Ну, урожай для вас будет он. То есть, ну, понятно, что там что, в промышленных масштабах не будет, но перчик будет.
1: Один перчик.
2: А вы еще должны кисточкой ходить, цветочки это опылять.
1: О,
2: у вас же там пчелок-то
1: а
2: нету.
1: Я смотрю, у тебя это все таланты сейчас раскроются.
0: Наша реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21-16+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный

0: На сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
1: Как сделать жизнь в наших городах более комфортной? Никто не знает об этом лучше тех, кто делает эти изменения реальными. Слушайте завтра утром в 10 часов. Интервью в рамках рубрики «Пространство для жизни». Эксперт национального проекта «Инфраструктура для жизни» ответит на вопросы в утреннем шоу и расскажет, какой вклад в благоустройство своих городов может сделать каждый из вас. Следите за эфиром, чтобы узнать больше.
2: Трава растет, сезон идет. Дрель шуруповерт Райоби. И сверху, и крутят, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» завтра на РЕН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Что там еще из новшеств? Сел тут смотреть «Эркюля Пуаро» старого. Внезапно обнаружил себе готовящий кролика по-льежски. Кролик бомбический.
2: Верим.
1: Да, ну «Эркюль Пуаро» он располагает.
2: Недавно приобрел специальную терку и сделал морковь по-корейски. Получилось в разы лучше магазины, а вот с домашним квасом вышло наоборот.
1: Ну, все бывает. Вот, кстати говоря, вот про эту терку я тут тоже видел в социальных сетях ролики. Такая, понимаешь, вот бывают такие терочки, которые картошечку чистишь. Ну, даже чистилка для картошки. Да. С подвижным лезвием.
2: Ну, да.
1: А есть сейчас такие терки, которые, знаешь, вот я видел, они морковку, и она прямо вот как морковка по-корейски режется.
2: Так.
1: Вот. Прохожу вечером домой, говорю жене, может, купим? Она говорит, слушай, это, говорит, такой обман. Так они не режут.
2: 2 месяца назад купил себе первую за 20 лет машину на автомате. Таксовать по городу стало намного бодрее и проще.
1: Еще бы. Так, что еще? Здравствуйте, драгоценные.
2: Здравствуйте.
1: Поскольку я еще не ужинал, перечислю свои кулинарные подвиги. Хачапури по-аджарски, так. Хинкали с бульончиком внутри, чебуреки настоящий сок хлестал, как из бразбойта. Геблиджи курица томленая в сметане, мигрельский соус, томаты с печеным красными перцами. Естественно, все получилось гениально.
2: Везите все сюда.
1: Хотелось бы, да.
2: Попробуйте цыпленка чикмиру, если получится, привозите. Добрый вечер. Посадила клубнику. 4 грядки. Потому что цены на нее ого-го. Дебют в огородничестве. На секундочку, состоялся в 38 лет.
1: Ну и отлично. Мне кажется, самое время так. Многих в это время к земле начинает тянуть.
2: Да.
1: Но имейте в виду, что я вам как опытный садоводный любитель могу сказать, что, как правило, в первый год клубника, ну так, она средненько приносит. Угу. Потом года 2 она может вообще ого-го.
2: Колоситься.
1: А потом ее надо потихонечку тоже менять, то есть, ну вот, имейте в виду, что в этом году вас должен уже ждать какой-то урожай.
2: Домашнее пенное.
1: Ой.
2: После этого магазинное уже не то. Правда, ждал 4 недели, пока созреет. Как кот, наверное, ходил вокруг сметаны, облизывался.
1: А вот ты знаешь, наш с тобой технический директор, да, обещал нам уже примерно год привезти то, что он тоже делает.
2: Знаешь, он
1: дома.
2: Привозил.
1: А, он привозил?
2: Он говорит, хочешь попробовать? Я говорю, нет. Почему?
1: Ну, не хочу.
0: Наше радио.

0: Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы про какие-то новинки в вашей жизни, ребята, этот час этому посвятили.
2: Ну, на самом деле, мне очень нравится сообщение. Однажды начал выращивать кур, не имея вообще никакого опыта деревенской жизни. В итоге через несколько лет довел поголовье до 50 штук, а также научился огородить и сажать деревья. Вот это произошло после покупки дома, Иван. Иван, а вы, простите, яйца куриные продаете? Ну, 50, просто 50 штук, это 50 штук.
1: Ну, конечно,
2: одной семье это очень много.
1: Ну, столько вряд ли съедят. Ставлю квас хлебный, пеку хлеб в духовке. Да и все, что интересно, самому попробовать делаю. Стараюсь не пропустить вашу дегустацию. Очень интересно, как... Мы пока как бы, думаем. Ну, потому что началось все с чего? Я беру все рецепты, возьмите трехлитровую банку. У меня как бы на этом этапе уже ступор. Ну, где я возьму трехлитровую банку? Ну,
2: я предложил, он отказывается.
1: Я не поеду в Химки к себе с пакетом, в котором будет трехлитровая банка.
2: Почему? В куфр поставь трехлитровую банку.
1: Нет, Андрей,
2: Он еще, знаешь, он еще пока будет ехать, будет болтаться там.
1: Впервые приготовил конечности краба.
2: Ух ты!
1: Еще и по дальневосточному рецепту. Получилось весьма достойно. Конечности краба, если их просто отварить в соленой воде,
2: вообще
1: уже...
2: очень вкусно.
1: Уже мультидостойно.
2: Были сестры в Вьетнаме, решили попробовать лобстера. А что? Всего по 2000 рублей на наши деньги. Попробовали, понравилось. Хотя от креветок отличается только размером.
1: Да.
2: Но где мы еще свежего лобстера попробуем за эти деньги?
1: Это правда.
2: Хотя крокодил был поинтереснее, пишет Ольга.
1: Ой, крокодилы, как вспомню Геннадия, это же он там три вкуса, и это прям вот у него хвостик как рыбка, ножки, наверное, как курочка, а спинка, наверное, как коровка. Крокодил мне произвел вот впечатление во Вьетнаме, когда я был. Наидобрейшего, напарники вечерка. Дебютирую сейчас с модулем расширения монитора 8 на своего бегемота. Вы бы знали, какие тут кудри проводов.
2: Добрый день, купил на пробу американский соус Hellboy. Ну, так скажу, помереть не подготовленному человеку вполне реально. Очень остро.
1: Ой, вот эти вот сейчас какие-то суперсоусы начали делать там с каким-то с мегатысячами сковелей. Это, ребят, нужно прям вот реально быть подготовленным человеком, потому что это не шуточка вот эта вот про печет дважды, когда входит и выходит. Ребят, там может и сердечко остановиться. Я такие видел случаи, когда человек не подготовленный.
2: Ну, а потом, на самом деле, зачем? Это же какой-то дурацкий эксперимент над своим организмом.
1: Ну как?
2: Острота должна быть. Ну, острота, которую ты не можешь переварить, это зачем?
1: Ну, попробовать так, ради интереса.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Трем российским регионам направят 2 миллиарда рублей на восстановление дорог после паводка. Деньги получат Забайкальский край, Омская и Оренбургская области, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он отметил, что от паводка пострадали трассы регионального, межмуниципального и местного значения, которыми пользуются практически круглосуточно. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. По словам Мишустина, ранее правительство уже направило в три региона средства для компенсации расходов на восстановление и ремонт жилья. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не собирается портить отношения с Россией. По его словам, высказывание об эскалации и напряжении между странами – дешевые провокации оппозиции. Этого не произойдет, во-первых, потому что спорить с Россией – это не наш масштаб, мы маленькая скромная страна, а во-вторых, мы являемся полноправным членом Евразийского экономического союза, сказал Пашинян журналистам. Оппозиционеры последние недели обвиняли армянское правительство в ухудшении отношений с Россией. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Поправки в Трудовой кодекс были внесены правительством. HR-эксперт Зулия Лайкова пояснила НСН, что это позволит не создавать дополнительные рабочие места.
2: Особенно это у нас касается обрабатывающего производства, строительства, торговли, транспортировка, хранения, потому что у нас уже по оценке Минэкономразвития есть проблемы с закрытием свыше 100 тысяч вакансий. В том числе мы сюда и оборонную промышленность, да, ВПК смотрим, и предприятия, которые носят сезонный характер работы, то это проектные какие-то конкретные проекты на определенное время.
1: Согласно закону, сверхурочная работа по-прежнему будет оплачиваться в повышенном размере. Депутаты Госдумы предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство, передает РИА Новости. Вычет предлагается предоставлять однократно, только в связи с регистрацией брака, в размере фактических расходов, но не более 400 тысяч рублей на двоих. Расходы должны быть подтверждены документами и относиться к перечню, который утвердит Минфин совместно с Минтрудом. И сумма вычета предлагается исключить расходы на алкоголь. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пересел с «Мерседеса» на «Ладу». Он уехал со съезда Союза машиностроителей на российском автомобиле вместо немецкой машины, на которой он в марте уезжал со съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Видео, на котором глава автоконцерна садится в седан «Лада Аура», когда покидает съезд «Союз Маши», проходящий в Национальном центре России, опубликовал телеграм-канал «Юнашев Лайф». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, который будет для вас выгодным.
2: И плодовым, да, ты все верно говоришь.
1: У нас есть два билета на концерт группы «Чайф». Концерт состоится 25 июня в саду «Эрмитаж» и будет посвящен дню рождения Владимира Шахрина. Два билета на «Чайфов», ребята, готовы отдать вам.
2: Ну, прекрасно, кстати, на летний концерт сходить. Это ж так здорово.
1: Да, да. Просто так традиционно не отдаем. Хочется с вами о чем-то пообщаться. Дело в том, что мы с напарником знаем, что подавляющее большинство из тех, кто слушает десятибальное шоу, являются Копатычами. У вас есть приусадебные участки, у вас есть огороды, дачи, фазенды, как угодно это можно
2: называть. Подоконники.
1: Подоконники, да. И хочу, знаете, ребят, задать вам один такой вопрос. Это было, по-моему... Ух ты, я и забыл, кто это. Ну, в общем...
2: Да неважно.
1: В оригинале... Суть. В оригинале эта крылатая строчка звучала так, как... Как дошла ты до жизни такой?
2: Угу.
1: Просто, ребят, ну, для того, чтобы... Ну, мы же все не рождаемся, вот это... С желанием копать гряды и сажать в теплицах огурцы, морковь, что там...
2: Нет, ты знаешь, я тебе так скажу, что первую часть жизни человек делает это из-под палки, даже если у них, ну, семейная, да, такая история.
1: А вторую по инерции, что ли?
2: А потом идет очень-очень классный период, когда ты от этого всего освобожден надолго.
1: Да.
2: А потом в какой-то период тебя самого начинает тянуть к земле, потому что...
1: То есть это не шутка, что к земельке тянет.
2: Нет, не шутка, но даже если ты стал задумываться о даче.
1: Это правда, ребята.
2: Там я могу тебе объяснить, в чем дело. На самом деле это очень все просто, потому что когда ты занимаешься на своем дворе какими-то... Да неважно, вырастет все это в конце концов или нет. Ты очень... тебе комфортно, спокойно, и это такое некое само...
1: Самоистязание.
2: Ну нет, вот как раз нет. Нет, вот как раз нет. Мне кажется, что человек от этого получает удовольствие. И включаются всевозможные вот эти эндорфины, которые тянут его каждые выходные на дачу.
1: В общем, ребят, про что хочется поговорить? Поговорить с вами хочется как со взрослыми людьми. Как случилось так, что вы вдруг почувствовали в себе вот эту вот тягу к земельке? Я просто не знаю, что может быть, я не знаю как, но я реально вот на пороге полувекового юбилея начал посматривать, а почем дачку можно прикупить? Пока что только посматриваю, ребят, но чувствую, что я не просто так смотрю. Я
2: так, ребят, советы напарнику не давайте, он даже мои советы слушать не хочет.
1: Не, я должен пройти этот путь сам, и мне, я не могу понять, что меня вдруг туда, как песня-то на маленьком плоту. Мне не дано понять, что вдруг со мною стало. Я не понимаю, что вдруг со мной, почему.
2: Ты аккуратнее, человек... там вообще песня не очень так.
1: Почему?
2: Ну, ты вспомни там текст. Ну, там дачи нет.
1: Там дачи нет, да. На маленьком плоту.
2: Так и будет. Буря. Вот, поэтому нужна дачка.
1: Вот, поэтому, ребят, хотим поинтересоваться,
2: да, хорошая тема.
1: А как в вашей жизни случилось так, что вы вдруг стали Копатычем? Что у вас появилась дача, что у вас появилось приусадебное хозяйство, может, осталось по наследству. Может, вы сами как-то сидели, а что-то у нас дачи нет. В общем, пишите, как в вашем случае это все происходило через сайт наш.ру, через наших ботов, а автору одного из сообщений мы отдадим обещанные билеты.
0: Наша реклама.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Суварстроит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Суварстроит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «ССР Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы у вас поинтересовались, ребята, как так случилось, что вы вдруг стали Копатычем?
2: Привет нашим. Родилась в сельской местности. В детстве напахалась добровольно-принудительно в огороде. Стала взрослой, решила, что огород садить никогда не буду. Так и стало. И вот я теперь девушка 41 года. С ветром в голове, выучилась на категорию А. В прошлом году купила байк. Мне, собственно, 41. Не до огородных дел, а в этом году ого-го. Решила впервые посадить рассаду петунии. И ведь она, зараза, вся взошла. Теперь придется делать клумбы, подозреваю, пенсия подкрадывается.
1: Да, а там и гряды. Напарники, привет. Почти 20 лет назад решили, что хотим отдыхать на природе, пить свою вкусняшку с комфортом и условно бесплатно. Поэтому купили дачу.
2: Понятно, абсолютно. Добрый вечер, короли, у меня все городские. Не участвовала во всем этом никогда, но вот случилось. Поздновато, конечно. А может и вовремя, 50+, и понеслось. Вот даже из семечек вырастили землянику ремонтантную, а в выходные повезу на даченьку любимую пересаживать.
1: Привет, короли. А я возле своей старенькой пятиэтажки стал выходить вечерами, копать, сажать что-то, покупать на Авито кусты, саженцы. Сначала у виска крутили. Сейчас уже 7 лет прошло, соседи привозят с дачи саженцы, цветы, кусты. Дом утопает в зелени.
2: Слушайте, у нас вот в московском дворе точно так же получилось. Как-то все оказались такими, не то что любителями копать, но когда поняли, что можно, может быть красиво, все с удовольствием выходят там что-то подсадить. Ну, да, ну не, это не... Это не... Не какая-то красота, но кустики сажают.
1: Не тянет, господа. Вот не тянет полтинник на горизонте. Хочу дом, квадрик хранить, мотоцикл и гонять в дальнюю даль по бездорожью. А вот эти вот все огурцы, помидоры, корнеплоды не хочу. Детство, вот, какое-то до сих пор не отпускает.
2: Я вам так
1: как
2: скажу.
1: Как кроты все лето. Чур меня, чур. Только от безысходности. Вот тогда все совсем кранты приспичат, когда цену как улетят. Вот тогда, да, буду копаться.
2: Не зарекайтесь. Это приходит мгновенно. Добрый вечер, господа ведущие. У меня тяга к земельному участку появилась несколько лет назад. Размножение растений очень увлекательное занятие. Люблю копаться в земле, пересаживать, черенковать, наблюдать за процессом интересно. 3 года назад поступила на заочку. Я будущий агроном. А мне уже 41, Катя из Вязников нам пишет.
1: Здравствуйте, мужчины. Родилась в доме и жить хочу в доме. Приобрела участок в коттеджном поселке. Капитального дома пока нет, но есть милая летняя бунгало. С сентября с кошками живем в нем. Вот, привет нам от Татьяны.
2: 1993 год. Отец работает на шахте, задерживает зарплату. 2 года жили на подножном корме. Все это выросло на огороде, являлось либо рационом, либо источником пополнения бюджета. За 2 года в мозгу сформировалось, что работа на огороде – это не только источник пропитания, но и медитация. Вот, я вам точно скажу, это так и есть. Последнее слово – медитация. Оно, мне кажется, прекрасно здесь подходит.
0: Наша радио.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
6: Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра.

0: шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
1: Информационная продукция 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Как вы стали Копатычем? Ваша история, ребят.
2: Привет, ведущие. Я очень долго шла к этой мечте. Все никак не получалось собрать нужную сумму. Сейчас уже 4 года живем в собственном доме и на земле в 3 километрах от города. Не жалею. Сейчас слушаю вас и копаю. Ты кайфуешь от того, что ты можешь ходить босиком по России. Слушай Соловьев, балдеть от свободы и пространства. Муж изначально собирался в пятницу ночевать в квартире, а в выходные, но теперь не выезжает. Обожает курить на крыльце, в труселях и куртке. Кстати, ребят, курение вредно, Минздрав предупреждает.
1: Это правда. И вот таким а-ля кроксы что-то такое на ногах должно быть.
2: Нет, не кроксы. Они должны быть садовыми кроксами.
1: Да. Салют, Наши. С детства была истинно городским жителем. Вышла замуж, спонтанно купили землю, построили дом. Пошли дети, посадила ягодку. От огорода продолжала зарекаться. А когда лежала в больнице с обеими дочками, муж с соседями за кружечкой, первый, второй, третий, сговорились, купили на всех теплицы. Без меня женили. Теперь даже получаю удовольствие от выращивания огурчиков, ароматных помидоров. Иногда экспериментирую с арбузами.
2: Ничего себе. Ёлки-палки, медитация. Так у меня бабушка, оказывается, гуру медитации.
1: Черный пояс.
2: Да, она всю эту по фэншую, по всем огородам развозила нас, как коней напрягала. Mm-hmm. Фасоль один год уродилась. Так начали ее собирать, заставляли потом чистить. Потом весь есть, в общем-то, и не пропало, ни штучки не поели, жучками мы стали. Вот так вот.
1: Когда я был молодым, были интересы потусить, пообщаться со своими ровесниками. Это закончилось, начались трудовые будни. И тусовки во дворах отошли. Потихоньку потянуло отдохнуть на бабушкину дачу. Отдохнул и захотелось что-то сделать. В итоге все снес, построил новый дом, грядки. Андрей, 50 лет.
2: Да. Привет, Наши. 9 лет назад решил кардинально поменять все в жизни. Купил дом и небольшой участок. Переехал, квартиру сдаю. Дача — это спасение. Город выматывал, а дача стала местом, где можно выдохнуть, забыть о суете и побыть самим собой наедине. Золотые слова, потому что горожанину побыть с самим собой наедине очень тяжело.
1: Ой, я вас умоляю. Привет, вечерники. Вот жил я, не то жил в квартире. Ездил за город к теще и тестю на их фазенду. На все готовое. И тут тесть говорит: а хочешь? Подарю. Ну, я и согласился. Теперь они приезжают к нам на шашлыки и научили, и как теплицы ставить, и как квас правильно делать. И заиграла жизнь новыми красками. Это не жизнь, это квас заиграл.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И истории ваши, как вы стали Копатычами.
2: А мы королям, это нам с тобой.
1: Здрасте.
2: Купил дом, 800 кучасок, жил в квартире. Приходилось все, до всего доходить самому. Копаюсь, еще и сад. Тоже надо обрабатывать от вредителей. 12 косочковых гранат, хурма. Пишет нам Владимир из Евпатории. Владимир, в Евпатории палку ткнешь, черенок растет там.
1: О даче мечтала всегда. Обожаю копаться в земле. У меня рука легкая. Всегда интересно, что получается, вырастет и получится ли вообще. Дача в 15 километрах от города, в лесу. Дороги нет, фиг доберешься. Зато тишина, покой, птички поют, природа, закачаешься. Отдыхаю на даче душой и перезагружаюсь после тяжелой недели в городе.
2: Добрый вечер. Напарники, все в точности, как сказали. В детстве думала, когда же это закончится. Когда родилась дочь, жили в съемном доме, жутко понравилось. И понеслось, а почему бы не посадить зелень, ягодки для ребенка, теперь без земли никуда. Зимой огурцы на подоконнике, на даче в основном газон, ну и без культурных посадок никуда. Цветочки, высокие грядки с минимальными посадками. В общем, копание в удовольствие.
1: Очень близкие родственники купили дачу. Сначала сажали минимум. Лучок, там редисочка, зелень. Постепенно появилась клубника, потом стали сажать несколько грядок картошки, потом появились постепенно две теплицы, ну и дальше понеслось.
2: Хотите...
1: Завтра сажаем картошку, Алексей Злобин.
2: Хотите сказать, что скажу, что будет в такой недалекой перспективе. Грядки начнут сокращаться, а потом появится газон.
1: А вот, да. Давай выберем кого-нибудь победителя, Андрей.
2: Кому давай генератор запускать. Не любишь ты круглые числа, пусть будет 56 сверху. Вот
1: 56.
2: Так.
1: Да. Я родился в деревне, вырос в деревне, живу в деревне, а супруга коренная москвичка. Сказала, нафиг эту Москву, завели хозяйство. Ведущие, приезжайте ко мне, банька, вот это вот все. Ах, спасибо.
2: Заманчиво.
1: Билеты на чай вам достаются. И заметьте, это не за баньку, а просто потому, что вам повезло сегодня. Все, ребят, короли вечернего радиоэфира прощаются с вами. Благодарят за компанию. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
2: Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. Отправляемся в свое волшебное замкадье.
1: Завтра услышимся, как обычно, после 16:00.
2: Пока, ребята!
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40. Скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Мошенники похитили у россиян 7,5 миллиардов рублей за первый квартал. Банки получили около 500 000 обращений клиентов о мошеннических операциях, сообщил Центробанк. По его данным, банки отразили около 17 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение почти 2 триллионов рублей. У физлиц похитили на 10% меньше денег, чем за первый квартал прошлого года. Юрлиц мошенники часто атаковали с помощью вредоносного программного обеспечения. Над Рыльском в Курской области сбили беспилотник ВСУ. Он упал на спортивную площадку и взорвался, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн. При взрыве никто не пострадал. Дети, которые в это время играли на площадке в мяч, вовремя успели спрятаться. За медицинской помощью никто не обращался. Президент наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин. Накануне Богомаз ушел в отставку. Он возглавлял Брянскую область с 2014 года. Как сообщают СМИ, бывший губернатор может получить мандат депутата Госдумы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет претензий в адрес Богомаза и отметил, что бывшему чиновнику будут предложены варианты трудоустройства. Власти Кубы готовы рассмотреть предложение США о гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов. Об этом сообщил глава МИД островного государства Бруно Родригес Парильо в соцсети X. Он выразил надежду, что помощь будет свободна от политических маневров и попыток извлечь выгоду. Тем не менее, лучшая помощь, которую могли бы оказать американские власти – прекращение энергетической и экономической блокады, ужесточенной как никогда прежде, подчеркнул глава МИД Кубы. Накануне по Гаване прокатилась волна протестов из-за отключения электроэнергии, вызванных американской блокадой. Около трети работающих в России гостиниц не соответствуют заявленной классификации. Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин заявил на сцену, что в конечном итоге от такого подлога не выиграет никто.
2: Кто-то из-за того, чтобы выглядеть в глазах потенциальных гостей лучше, и, соответственно, не только показывали, но и в сговоре с какими-то нечистоплотными экспертами договаривались на получение категории по звездам более высокого уровня. Но это всегда чревато тем, что приезжаете, а она по всем показателям не могла получить 4 звезды. Вы не только огорчены, но и, в общем-то, будете говорить своим друзьям, знакомым, родственникам, что именно в эту гостиницу ехать не стоит. Сама гостиница будет в дальнейшем терять и своих гостей из-за своей жадности.
1: Как пишет газета «Коммерсант», в ходе тайных проверок Росаккредитации и Роскачества обнаружили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Наше. Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка Zimani косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. Zimani уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
0: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
4: Наше радио. Вау!

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа сама определит, кто будет представлять ее на возможных переговорах с Россией. Ранее президент Владимир Путин предложил на эту роль бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Мерц отметил, что Европа хочет помочь завершить вооруженный конфликт на Украине как можно скорее, однако он добавил, что диалог требует обоюдного желания. По его словам, именно европейцы решат, кто будет говорить от их имени. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва пока не получала ответа Евросоюза по кандидатуре Шрёдера. 2 сотрудника Запорожской АЭС получили ранения из-за ударов беспилотников ВСУ. Об этом заявила пресс-служба станции в Телеграме. О состоянии пострадавших не сообщается. Удар БПЛА пришелся на прилегающую к АЭС территорию. Как сообщается в публикации, атака носила множественный характер, что препятствовало оперативной эвакуации пострадавших. Подобные действия создают прямую угрозу жизни и здоровью персонала, работающего на объекте ядерной инфраструктуры, заявили в пресс-службе. Дональд Трамп заявил о намерении Китая закупить 200 самолетов «Боинг». Американская компания хотела продать Пекину 150 лайнеров, а получила заказ на 200. Такие данные президент США раскрыл после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает телеканал Fox News. Американский лидер прилетел в Пекин с трехдневным визитом. Трамп также рассказал, что Си Цзиньпин предложил ему помощь в урегулировании конфликта с Ираном. Он пообещал, что Пекин не будет поставлять Ирану военную технику. Однако Китай хотел бы продолжать закупать нефть у этой страны. Британские ученые предупредили о влиянии спутников связи на климат Земли. Аппараты насыщают атмосферу большим количеством частиц сажи, которые оказывают охлаждающий эффект на планету, пояснила пресс-служба Университетского колледжа Лондона. Специалисты отметили, что за последние 10 лет на низкую околоземную орбиту было выведено несколько десятков тысяч аппаратов. Началась широкая дискуссия о последствиях запусков для астрономических наблюдений, орбитальной инфраструктуры и всей планеты в целом. В мае турецкие отели прекращают предоставлять скидки, но в этом году будут исключения из-за снижения спроса со стороны европейских туристов, заявил НСН гендиректор Артур Дмитрий Арутюнов.
2: События, которые произошли на Ближнем Востоке, например, вот они привели к чему? Что во многих европейских туристических сообществах, там, Министерство по туризму даже, когда они говорят о том, что небезопасно ездить на Ближний Восток, они имеют в виду не только страны Персидского залива, но еще и Турцию и Египет. Поэтому некоторые европейцы стараются в этом году не очень передвигаться в сторону Турции, выбирают какие-то другие альтернативные страны. Поэтому турки видят, что качество бронирования меньше, чем они ожидали. Поэтому некоторые отели тоже идут на такие скидки сезонные.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

МЧРЕЗ А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

от дождя Азам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой. Каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания не исключает создание беспилотного автомобиля в будущем. По его словам, весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены элементами системы помощи водителю, приближающимися к уровню автономности. На съезде Союза машиностроителей замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщил, что по дорогам страны курсирует уже 101 беспилотный грузовик. Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс опубликовал заявление против репрессий в Роснано. В нем он раскритиковал уголовные дела в отношении бывших сотрудников госкорпорации и связал эти процессы с политикой нового руководства Роснано. По его словам, общий объем предъявленных исков превысил астрономическую сумму в 25 миллиардов рублей. Чубайс заявил, что новое руководство объявило все затраты по неудавшимся проектам растратой, совершенной группой лиц по предварительному сговору, несмотря на особенности венчурной индустрии. Напомню, сменивший на посту главы компании Чубайса Сергей Куликов в 2022 году просил Генпрокуратуру проверить деятельность компании при предыдущем руководстве. Суд Москвы отправил под домашний арест музыкального директора певицы Линды Михаила Кувшинова по уголовному делу о мошенничестве с авторскими правами на песни. Сам фигурант вину не признает. Отвечая на вопросы журналистов о претензиях продюсера Максима Фадеева, Кувшинов сказал, что ни разу не слышал от него никаких вопросов за все прошедшие годы. В уголовном деле речь идет о хищении авторских прав на произведения композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева. С 11 мая в силу вступило соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Теперь россияне могут свободно въезжать в королевство. В течение календарного года они смогут находиться там до 90 дней. Коммерческий директор тест-тур Вахскан Арзуманов заявил НСН, что это направление выше среднего ценового сегмента. Полноценная поездка с качественным размещением в среднем обходится примерно от 350-450 тысяч рублей на двоих с перелетом. Рестораны подняли цены на 10-15% из-за дорогой рыбы, при этом мясо тоже начало дорожать, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
2: И в 2025 году был рост, и в 2026 году этот рост, к сожалению, продолжился. Если раньше нам объясняли, что доллар высокий, и поэтому цены растут, то сейчас при низком долларе непонятно, откуда вот это повышение цен постоянно берется. Вроде с логистикой ничего такого серьезного не поменялось. Как рестораны справляются? Ну, как, повышают цены, тут вариантов нет, потому что рестораны и так стали сегодня низкопрофессиональные. Очень высокая стоимость труда, высокие налоги. Все это так или иначе действует на рестораны. Кроме того, у нас в ресторанной отрасли спад, у нас стало гораздо меньше гостей.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фанатека на нашем радио.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые. В эфире программа «Фанатека». Все то про новую музыку, без чего нас невозможно представить, а еще труднее понять. Песни, альбомы, факты, истории. Все это в ближайшие 45 минут с пылу с жару. Все, что нам артисты прислали, рассказали или мы просто у них украли. Спасибо всем, кто отвлекся ради нас от полуфинала конкурса «Евровидение». И тем более тем, кто отвлекся в повторе от финала. Лучше два раза переслушать нас, чем Евровижн раз. Андрей Куренков, «Наше радио», Обух.
0: Слушайте «Фанатеку» и вы узнаете,
4: можно ли наложить на себя ноги, что смешалось в доме Облонских и есть ли мужик у Ромовой бабы.
0: «Фанатека» на «Нашем радио».
3: Павел Кашин идет на рекорд и выпускает свой новый, 25-й по счету, студийный альбом. В чем рекорд? 9 месяцев назад мы представляли альбом Павла «Пустое сердце». Совсем недавно вышел живой концерт в рамках проекта «Музыка со вкусом 1968». И теперь еще одна номерная пластинка. 3 больших релиза за неполный год. Группа «Магелланово облако» сейчас офигела. Да, так можно было. Новая пластинка Павла Кашина получила название «Понтаж». Слово подсмотрено в интервью нашего президента. То есть фит Кашина и Путина.

0: большую часть альбома мы представляли у нас в программе. Павел зачастил, но при этом умело распределил все синглы на дистанции. Такую хитрость мы одобряем. Кстати, откатываясь к нулевым годам, я вспоминаю, что и тогда у артиста нередко выходило по 2 альбома в год, и каждый содержал по десятке совершенно новых песен. Приятно, что этот запал сохранился и по сей день. В чем секрет такой творческой активности?
1: Ну, у меня, честно говоря, самое большое удовольствие – это сочинять песни, записывать. И я все свои свободные деньги и время трачу на это, и ну, у меня хорошая скорость записи песен.
0: Отличное хобби. Этим болеют многие молодые артисты, но похвалить за это я могу буквально одного-двух. Все остальные пишут просто ради активности, ради инфополя, подписок, лайков и всякой остальной байды и кучи другого фуфла. В случае с новым альбомом Кашина нам осталось показать всего 2 песни. Одну из них, из новых, выбираем «Сбитые летчики».
1: Песня «Сбитые летчики», безусловно, является одной из главных. Я просто не слышал песни о трагизме ушедших звезд. И мне кажется, у нас это название бывших звезд, оно какое-то слишком критичное. По-английски называется как-то «Лучший has been», ну, прошедшее, законченное время, да. Мне кажется, что в этой попытке посмеяться над людьми есть неприятная русская черта, которую я хотел высветить немножко.
0: Павел Кашин. «Сбитые летчики».

0: на нашем радио.
1: А давайте сразу разберемся со странными альбомами. У Кашина просто новый альбом, как бы уже не новый. Но относительно трех других к нему вообще нет никаких претензий. Особенно после того, что выпустил на этой неделе, прямо сегодня, «Дельфин». Его новый номерной альбом, именно так, никаких других неймингов я не встречал, называется «Хлопок и нейтрино». И это диск музыки для медитации. По-другому я его назвать не могу. Музыкальная вселенная, дающая возможность путешественнику, слушателю, наполнить ее собственными переживаниями и впечатлениями. Оказаться именно там, где он желает. Увидеть то, что он хочет. Отсутствие слов не задает определенных смыслов. Вы рождаете их сами. Всем удачи, приятного прослушивания. Стёб уровня босс. Но даже на бэках в фонотеке мне использовать его чрезвычайно сложно. «Дельфин», как всегда, удивил. Уже вижу рецензии. «Дельфину» нечего сказать по поводу происходящего в мире ужаса. Нет слов, и он предлагает расслабиться и помедитировать. Либо самим подобрать слова. На концерты с новой программой в ближайшие пару лет, пожалуй, не пойду.

Алексей Горшенев и его проект «Горшенев» торжественно рапортуют о спуске на воду первой части своего долгостроя «Фауст-2». Запутались в частях? Давайте по порядку. Первый альбом «Фауст» вышел в 22-м году. 4 года спустя выходит его продолжение «Фауст-2». Оно будет в 2 частях-актах. На этой неделе выходит акт 1. 15 треков. Акт 2 появится летом. Это будет еще 14 дорожек. Итого 29 номеров на всего 2-го «Фауста». В постановке приняли участие величайшие люди современного музыкального мира: Николай Фоменко, Константин Кинчев, Эдмунд Шклярский, Настя Полева, Андрей Князев, Олег Горкуша, Юлия Коган, Александр Леонтьев и многие другие. Возможно, что мы сделаем отдельную презентацию этой монументальной работы, ну а пока просто небольшой тизер проекта. Проекта, который, конечно, никогда не станет эфирным, хитовым и вряд ли будет штурмовать чартову дюжину. Слишком уж целостное произведение, и как из него вырвать зуб, не очень понятно. В этом и сложность таких работ. Не всегда внутри них есть своя «Another Brick in the Wall» или «Ария Иуды». Поэтому чистая иллюстрация новости от нашего форматного артиста. Горшенев, «Фауст-2», акт 1, «Херон».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Рубрика «Историческая» для хранителей традиций нашего радио. Самым первым продюсером утреннего «Шизгара-шоу» был Коля Мигвелидзе, Мэгги. И это он придумывал все первые рубрики шоу «Шизгарики», «Приплод», «Утренняя пурга» и многие другие. Вообще Коля был безумно креативным, и было видно, что ему в наших рамках довольно тесно. Поэтому очень быстро Коля ушел в рекламный бизнес, и сейчас он очень большой человек, по-моему, в BBDO Group. А, например, все рекламные ролики МТС, которые вы видели последние 20 лет, это все Мэгги. Многие Колины рубрики не доходили до эфира. Одну из них я помню очень хорошо. Она называлась «Мэгги Полис». Коля просто читал текущие новости и подбирал на финал каждой цитату из форматной песни в тему. А на последней новости прощался песней целиком. Это было находчиво, остроумно, и сейчас я так попробую сделать. Берем новость. Российские цифровые платформы начали массово маркировать известные детские книги предупреждением о наркотиках. «Крокодил Гена» и «Чебурашка», «Волшебник изумрудного города», «Старик Хоттабыч», «Три поросенка», «Рассказы для детей» Михаила Зощенко и даже «Сказки» Корнея Чуковского. Это продолжалось не более суток, маркировку назвали некорректной и быстро отменили. Списали все на технический сбой, но не бывает дыма без огня или сигареты, и мало ли что может быть там еще найдено в этих книгах, Григорий Остер не даст соврать. Смотрите, а получается, что вот анекдоты про Чебурашку и Гену многие теперь могут быть запрещенными. Помню свое детство в начале 80-х, когда были запрещенные анекдоты. Истории про попавших за них в тюрьму людей и все такое. Поэтому мы знали, что можно рассказывать анекдоты про крокодила и Чебурашку, про евреев, про американцев, про зверей в лесу, про Петьку и Василия Ивановича, по-моему, и так далее. И вот скажи мне тогда, что в будущем будут запрещены анекдоты про Гену и Чебурашку. Ох, вот бы сейчас пересмотреть клуб «Белый попугай». На какой срок или сумму там себе наговорили Никулин и Арканов? Андромедыч, Гена, ты куда?

0: И совсем свежая новость, даже пока не знаю, верить или нет. Помните, мы очень часто проводим параллели между Андромедычем и Ленинградом в силу их общего совместного прошлого. Из последнего песня про короля и шута, например. Так вот, у нас очередной эпизод этого сериала. Ксения Руденко, которую многие знают как Зою, заявлена солисткой коллектива Андромедыча «Acid Hacid» на ближайшем концерте 17 мая в клубе Игоря Бутмана. А на возмущенные комментарии поклонников «Acid Hacid» отвечает, что в проекте «Зоя» больше не состоит, песни оттуда петь не будет, и дальнейшая судьба «Зои» как проекта не очень-то и понятна. Вот это да! Снова здорово!
1: Фанатека на нашем радио.
0: Так, альбом четвертый. Группа «Сансара» последние 4 года существует практически в формате дуэта. Саша Гагарин и Женя Пьянков. Живут и работают в Сербии. В декабре 25 года ребята записали в студии вариант концертной программы с хитами и новыми песнями и выпустили все это под названием «Београд». Как будто кто-то промахнулся на клавиатуре, вместо «Л» набрал «О», но нет. Именно так называется Белград по-сербски. Београд. И если мы назовем альбом «Белград», будем правы. Или же нет? Смотрите, 4 года в другом месте, безусловно, накладывают отпечаток на жизнь любого человека. Прошлый альбом группы назывался «Облакодр», также сербское слово. Внимание, вопрос. «Сансара» — это все еще российская группа или все-таки уже сербская?
2: Конечно, группа «Сансара», как русскоязычные авторы, мы остаемся русскоязычными артистами, и мои все эксперименты, связанные с песнями на другом языке, это в том числе и дань уважения, признательности и эксперимент. Это очень здорово для человека, который пишет песни. Но, так или иначе, как носитель русской культуры, я остаюсь русскоязычным автором. Я думаю, это навсегда. Поэтому тут никакие границы, никакие ситуации, никакая политика не может на это повлиять, потому что это в тебе. Так что да, «Сансара» — это русскоязычная группа.
0: Принято. 15 треков пластинки из 17 получат студийные видео, которые будут собраны в отдельный плейлист. Чем-то провинились 2 номера. И что же там по новым трекам? Их вижу 3. «Голчонок», «Считалочка» и «Где цветы». Кавер на ту самую песню Макарова и «Мегаполис». Я не знаю, как вы, но я сразу же зацепился взглядом за трек «Считалочка». Напомню, так называлась песня с последнего альбома группы «Чаев», на которую недавно вышел клип. И это вполне себе высказывание. А предысторию отношений «Чаев-Сансара», я надеюсь, вы все знаете. Конечно же, я сразу подумал, что у нас появился свой аналог известного с прошлой недели рэп-баттла. У нас тут тоже есть, кстати, Картавый, но он совсем не чепушило. В общем, Саша Гагарин все опроверг. Все совпадения случайны, и напомню, все было записано в 25-м году. Но было бы красиво. На культурном уровне точно спор на пару голов выше рэперов. «Сансара», «Считалочка».

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, Фонотека. Линде и Мише Кувшинову наши самые теплые лучи поддержки. Без всяких «но» и «давайте разберемся». Все, что там происходит, просто ужас и беспредел. Тихий манифест принятия взрослой жизни выпустили инди-артисты Сироткин и Ален Джон. Про Сироткина вы наверняка знаете или что-то слышали. Или слышали в половине российских фильмов и сериалов в 22-23 годах. Кто такой Ален Джон? Ален Джон – это режиссер Олег Трофим, известный по фильму «Лед» и всем фильмам и сериалам франшизы «Майор Гром», саундтрек которому записывал и Сироткин в том числе. А еще Олег – режиссер видеоклипов «Тимати», «Элуана», «Влади», «Антохи МС» и, конечно же, Сироткина. Так вот, Олег еще и сам поет. С 22 года выпустил несколько синглов, мини-альбом, дуэты с разными инди-артистами, новый трек «Взрослая жизнь». Это ироничная, нежная и немного грустная песня о том, как чувства кружатся калейдоскопом где-то между юностью и зрелостью. Иллюзии растворяются, но вместе с этим появляется и странная свобода – право быть несовершенным и продолжать путь. В этой честности и простоте рождается интонация, в которой ирония становится формой защиты, а усталость – новой точкой опоры. В общем, долгая, счастливая, взрослая жизнь каждому из нас, каждому из вас. Сироткин, Ален Джон. «Взрослая жизнь».

0: на нашем радио.
1: Группа «Океаника» выпустила первый сингл со своего второго альбома. Трек называется «Коридор», в некоторых областях России «Коридор». И это наш очередной ответ группе «Offspring» в 26-м году. Да, калифорнийский панк все еще в почете. А, у них еще и на гитаре играет такой далекий русский брат Декстера Холланда. Напомню, «Океаника» — это питерская группа с камчатскими корнями. Аня, солистка, именно оттуда родом, Петропавловск-Камчатский, и от родины ей до Калифорнии чуть ближе, чем до Питера. Давно не виделись, ребята, как у вас вообще дела?
2: Мы тут недавно отыграли свой первый концерт в Москве, и дорога у нас была неприлично насыщенной. Сначала к нам присоединилась девушка-басиста Кости, втайне от него. Мы ее прятали в соседнем купе в ожидании отправления поезда, чтобы Костя максимально офигел. И шалость удалась, он полпути в реальной ситуации вообще не мог поверить. Вышло очень трогательно. Потом мы прочувствовали всем вагоном храп нашего гитариста Илюхи. Он, конечно, нас предупреждал взять беруши, но они вообще не помогали. И наутро все были не выспавшиеся, кроме Ильи, разумеется. После саундчека мы успели сгонять в зарядье, а Илюху прохожие постоянно называли Круэллой, потому что он покрасил половину головы в белый и половину в черный перед концертом. Сам концерт получился классным, нас прям ждали, пели песни, я выбегала прыгать со зрителями в зал. Было супер. Но после концерта мы поняли, что нас ждет еще обратная дорога в одном купе с храпящим Ильей.
1: С храпящей Круэллой, я бы сказал. Отлично. Обрастает легендами гастрольная жизнь молодого коллектива, как это и должно быть. Выйдем в тамбур, в коридор. Если кто-то помнит прошлые эфиры «Фанатики» с «Океаникой», то там Аня рассказывала про свою съемную квартиру, про окна в ней, про лестничную клетку. Так что же у нас тут? Продолжение тех историй? Коридор?
2: Все началось с размышлений о природе психических травм, их влиянии на жизнь человека, на способы избавления от этих травм. Иногда в борьбе за свой внутренний свет человек может дойти до ощущения, что он заперт с этой травмой один на один в собственной голове. В песне «Сам коридор» серый персонаж. Лирический герой не знает, что ждет его в этом коридоре и каким будет новый путь. Да, это шаг в неизвестность, но одновременно это и шаг вперед от тягот прошлого. Этот трек про сложность выбора идти в необратимые перемены.
1: Философский панк-рок у нас. Питера, калифорнийский. «Океаника».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Дамы и господа, сейчас в рамках «Фанатеки» состоится третий секретный полуфинал пластикового конкурса «Евровидение». В нем только один участник – Югославия. Новая Югославия – теперь трио. К Валентину Короткому и Леше Коломейцу добавилась девочка с фортепиано. Так ее ребята и представили, на большее, видимо, пока не наработала. Не Арина ли это Андреева? Разберемся в следующий раз. В связи со всеми этими событиями в новой работе группа уходит от канонического постпанка в сторону постсоветской новой волны. Песня про одинокого воина, полное отчаяние и безысходности была записана в домашней студии на iPad в приложении GarageBand с минимальным количеством плагинов и постобработок.
2: На мой взгляд, для записи несложных и понятных песен не нужны дорогущие студии, крупные лейблы или что-то более навороченное, чем GarageBand на iPad. Вдобавок, очень повышается мобильность. Сводить треки или, допустим, набивать биты можно в целом где угодно. Некоторая ограниченность функционала заставляет уделять большее внимание первоначальному звуку. Я люблю именно живое звучание, не задавленное множеством плагинов. Как пример, Билли Айлиш получила Грэмми за альбом, записанный в домашней студии. И это лишний раз доказывает то, что для создания хитов достаточно того, что у тебя уже есть под рукой.
1: Особенная гордость ребят, подчеркнутая в сообщении, звук стал чище. Да, Леша, стал. Молодцы. А что стало с голосом? Куда он такой, мягко говоря, спрятанный?
2: При записи голоса я обычно накладываю дабл-трек вручную, то есть записываю еще одну дополнительную дорожку вокала. А для припева и не одну дорожку, как в случае с последним синглом. Мне нравится такое настроение голоса в песне, это добавляет насыщенности и характера.
1: Ну, ваше, конечно, дело, но мне кажется, зря. Кстати, три человека в Югославии – это мало. В будущем должно быть 6. Плюс один приглашенный сессионный музыкант. Чтобы, так сказать, соответствовать географии. Югославия. Ночь.

0: на нашем радио.
1: Наша новая песня – это антиколыбельная о любви, времени и утрате в эстетике 2017 года. Написала нам группа «Молодость внутри», и я задумался, что значит эстетика 2017 года? Сформирован ли у меня такой образ в голове, стереотип? Пожалуй, что нет. Да, я согласен, что трек похож на старую «Молодость внутри». Каждый второй их номер напоминает мне «Серотонин». Что-то умерло внутри. Но и она, по-моему, уже где-то из начала 20-х. Надеюсь, вы поймете лучше. В итоге, новый трек «На память» — это история об уходящих моментах близости и совместного счастья, которые продолжают жить в воспоминаниях и становятся источником тепла и опоры на фоне серых будней, тревог и внутреннего напряжения. Это напоминание, что даже в самых сложных обстоятельствах у человека остается его личная история, то, что невозможно отнять. 28 мая услышать трек живьем можно будет в Москве на концерте в клубе «Бейс».
0: Энциклопедия нашего радио.
1: Антон Ипатов.
2: В появлении названия на самом деле нет ничего романтичного. Я его своровал у своего друга. Мы планировали открыть магазин стритвэр одежды. Тогда было популярно «Юность», «Волчок», вот эти вот все бренды. И мы хотели, в принципе, тем же самым заниматься, делать стритвэр одежду. Вот. И название придумал мой товарищ Максим Малютин. Он придумал название «Молодость внутри». Магазин мы так и не открыли. И я попросил у него разрешения своровать название «Молодость внутри» уже для своего музыкального проекта. Собственно, так оно и появилось.
1: «Молодость внутри» на память.

0: на нашем радио.
1: Группа «Драматикс» уже в эту субботу отправляется в свой гастрольный лабиринт-тур. Старт в родном Омске. 22-го Питер, 23-го Москва. Проект «Ленджи» даст 13 июня концерт на корабле, а артист «Теппо» выступит 16 мая в Москве, а 13 июня присоединится к концерту «Ленджи» на корабле. В прогреве всех этих мероприятий артисты собрались в одном фолк-номере «Останется тебе». Шоу-кейс одного концертного директора? Не первые совместные работы ребят, но раньше было по парам, а теперь собрались втроем и вышло здорово. Жаль только, не каждому досталось по своему куплету. Теппо ограничился только припевом, и тут бы поменять их местами с Катей Драматикс. Но мы не продюсеры, мы просто транслируем. Это все на сегодня. Вы слушали программу «Ленинский университет и миллионов». Спасибо продюсеру Сереже Комиссару Марченкову. Спасибо маме и Господу Богу. До встречи через неделю там, где вы нас обычно слушаете. И как говорил мой хороший знакомый, хорошей музыки должно быть много. Невзирая ни на что. Пока. «Ленджи», «Драматикс», «Теппо» останется тебе.

0: «Ипотека» на нашем радио. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Национальная служба новостей совместно с билетным оператором кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил народный артист России, актер театра и кино Владимир Стеклов.
0: Авторские новости.
1: Рок-н-ролльная жизнь в выходные будет бурлить за пределами двух столиц. Так, «Звери» выступят в Брянске и Смоленске, «Ленинград» отправится в Барнаул, «Комната культуры» в Ханты-Мансийск, анимация в Новой Уренгое, а «Ёрш» во Владивосток. Москва увидит сразу три больших концерта группы «Дайте танк», а Санкт-Петербург зажгут «Чиж» с компанией. Владимир Стеклов отметил, что любит группы «Ария», «Кино» и «Алиса», посетовав, что наши музыканты часто делают слепки западных групп.
2: Ну, их много. Это и «Ария», и это прошедшем уже «Кино». Поэтому могу сказать, что да, есть. Но опять есть что-то очень соответствующее нам. А есть что-то очень уж уже даже не заимствование, а просто слепки оттуда. И думаешь, ну да.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Квартетник» от «Квартета И» спектакль Владимира Меньшова «Ночь в отеле» в театре Олега Табакова. Ну а 15 мая в России будут отмечать 135-летие Михаила Булгакова. В Булгаковском доме в Москве стартовал целый театральный фестиваль, в рамках которого сегодня покажут спектакль с Владимиром Стекловым «Собачье сердце».
2: Он делается не только в рамках юбилея к 15 мая, но и как репертуарный спектакль театра Дома Булгакова. Осенью будет официальная премьера. Спектакль из двух актов в постановке Сергея Алдонина. Я играю Филиппа Филипповича Преображенского. В середине 80-х годов я играл полиграф-полиграфча Шарикова, а сейчас вот уже в роли профессора Преображенского. Такая эволюция для меня актерское. Творчество Булгакова я необыкновенно люблю.
0: Авторские новости.
1: Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. В числе его главных премьер – российская комедия «Своя в доску», мультфильм «Лео и Тик», «Дорога на Байкал» и документальный фильм Артема Михалкова «Булгаков. Тайна мастера». Владимир Стеклов, сыгравший Азазеллу в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары, отметил, что эта картина, не выходившая в прокат 18 лет, засушилась.
2: «Мастер» слишком долго залежался, перерос свою значимость для российского зрителя. Это как Иванов писал «Явление Христа народу 20 лет», и тоже, говорят, засушил эту работу. Вот о «Мастере» Маргарите Юрии Кары тоже можно было бы сказать, что немножко уже засушилась она.
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем о планах группы Горшенев и обсудим новый релиз «Дельфина». Алексей Горшенев объявил дату выхода второй части «Фауста». Долго ждать не придется. Релиз «Фауст 2. Первый акт» увидит свет уже завтра, 15 мая. В первую часть продолжения музыкальной трагедии по мотивам произведений Гёте войдет 15 полноценных номеров. О сложностях сведения материала рассказывает Алексей Горшенев.
2: Сложности в том, что все песни разные, все песни записаны не сразу же одномоментно. На студии они записывались, эти песни, тоже не один год, и поэтому скорее бы уже закончить его, потому что он меня связывает по рукам и ногам, Фауст, то есть я не могу дальше идти, потому что нужно его завершить.

Ждем релиз уже завтра. «Дельфин» выпустил новый альбом, получивший название «Хлопок и нейтрино». В релиз вошло 9 треков. Музыкант предлагает относиться к прослушиванию этого альбома как к диалогу, позволить музыке быть проводником и не требовать от себя быстрых реакций и выводов. «Дельфин» называет «Хлопок и нейтрино» музыкальной вселенной, которая позволяет слушателю наполнить ее собственными переживаниями и

0: послушать новый релиз «Дельфина» уже можно на всех цифровых платформах. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в наших социальных сетях. Снова отправимся за сцену, теперь уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной.

0: карточке.
1: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
1: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, Ольга Дворянова. Здравствуйте. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания не исключает создание беспилотного автомобиля в будущем. По его словам, весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены элементами системы помощи водителю, приближающимися к уровню автономности. На съезде Союза машиностроителей замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщил, что по дорогам страны курсирует уже 101 беспилотный грузовик. Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс опубликовал заявление против репрессий в Роснано. В нем он раскритиковал уголовные дела в отношении бывших сотрудников госкорпорации и связал эти процессы с политикой нового руководства Роснано. По его словам, общий объем предъявленных исков превысил астрономическую сумму в 25 миллиардов рублей. Чубайс заявил, что новое руководство объявило все затраты по неудавшимся проектам растратой, совершенной группой лиц по предварительному сговору, несмотря на особенности венчурной индустрии. Напомню, сменивший на посту главы компании Чубайса Сергей Куликов в 2022 году просил Генпрокуратуру проверить деятельность компании при предыдущем руководстве. Суд Москвы отправил под домашний арест музыкального директора певицы Линды Михаила Кувшинова по уголовному делу о мошенничестве с авторскими правами на песни. Сам фигурант вину не признает. Отвечая на вопросы журналистов о претензиях продюсера Максима Фадеева, Кувшинов сказал, что ни разу не слышал от него никаких вопросов за все прошедшие годы. В уголовном деле речь идет о хищении авторских прав на произведения композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева. С 11 мая в силу вступило соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Теперь россияне могут свободно въезжать в королевство. В течение календарного года они смогут находиться там до 90 дней. Коммерческий директор тест-тур Вахскан Арзуманов заявил НСН, что это направление выше среднего ценового сегмента. Полноценная поездка с качественным размещением в среднем обходится примерно от 350-450 тысяч рублей на двоих с перелетами. Рестораны подняли цены на 10-15% из-за дорогой рыбы, при этом мясо тоже начало дорожать, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
2: И в 2025 году был рост, и в 2026 году этот рост, к сожалению, продолжился. Если раньше нам объясняли, что доллар высокий, и поэтому цены растут, то сейчас при низком долларе непонятно, откуда вот это повышение цен постоянно берется. Вроде с логистикой ничего такого серьезного не поменялось. Как рестораны справляются? Ну, как, повышают цены, тут вариантов нет, потому что рестораны и так стали сегодня низкомаржинальные. Очень высокая стоимость труда, высокие налоги. Все это так или иначе действует на рестораны. Кроме того, у нас ресторанная отрасль спад, у нас стало гораздо меньше гостей.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

опять к своей печали и одурманенной свечами песню про себя я.

вслух читаю. Чудище я сразу убиваю. Скатерть самобранку забираю. А песни про себя я напеваю. А знаешь, ты меня не понимаешь.

0: Наше радио.
1: Пушка месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

администрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.